массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

же хлили аромат, мои мечтания легкие туманит, мне били о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

беды он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Зачем?

под ноги, кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Объекты топливно-энергетического комплекса атакованы дронами ВСУ в Ульяновской области. Как сообщил губернатор Алексей Русских, вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. В результате начался пожар. На месте работают специалисты экстренных служб. «Прошу сохранять спокойствие. Буду держать в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», написал губернатор в своем канале в Максе. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Атаки беспилотных летательных аппаратов за неделю затронули 5 складских объектов Wildberries. Как пишет «Коммерсант», их общая площадь превышает 800 тысяч квадратных метров. Это 14% всех логистических мощностей компании. Временно приостановит работу 8%. Стоимость поврежденной от пожаров недвижимости Wildberries оценивается в 60 миллиардов рублей. Строительство такого же объема новых складов может обойтись в 35 миллиардов. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправки части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Встреча проходит на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Ожидается, что позже сегодня российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Между тем, американские военные завершили 12-ю волну ударов по иранским целям. Как сообщило Центральное командование США, американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая объекты военно-морской инфраструктуры, хранилища ракеты и беспилотников, береговые пункты наблюдения и средства противовоздушной обороны. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование Вооруженных сил Америки утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Семьи в России получили право на новую государственную выплату. Ее стали выплачивать с 1 июня. Для получения выплаты необходимо либо через госуслуги, либо через соцфонд представить нужную информацию и соответствовать определенным критериям. Получатель должен иметь двоих или более детей, отвечать рамкам дохода и имущества, не иметь задолженностей по алиментам. Рассмотрение заявки на выплату займет не более 2 недель. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 23 июля, сегодня уже четверг, синоптики обещают нам, сейчас я вот одним движением, до 22 градусов тепла, сегодня будет облачная погода, дожди. Собственно говоря, как на этой неделе, всю неделю. Доброе утро. Чего сидите, глаза
3: не открываете? Доброе утро.
2: Доброе утро. Включайтесь.
4: А мы давно сегодня включились, Александр.
2: Лукьянова сегодня вся в розовом. Материал приятный на ощупь. Я, вы знаете, потрогал, потому что...
3: Не мог не потрогать, действительно.
2: Обновки нужно трогать. И я рад, что ты наконец-то вышла в свет.
3: Да?
2: А то приходила как в тьму.
3: Даже не знаю, что и сказать.
2: Янка сегодня обворожительна.
3: Спасибо.
2: Это не значит, что ты была вчера не обворожительна. Просто вчера мы тебя видели такую уже. А вот такую я тебя вижу впервые. Вот такой вот комплимент.
3: Благодарю вас.
2: От наших суровых братьев.
4: Ну и давайте Яну поздравим. Сегодня день дачника в России.
3: Да, я, пожалуй, отмечу.
4: Новым профессиональным праздником. День дачника в России.
3: У меня вся семья укатила на дачу как раз отмечать. А я сегодня отмечу этот праздник в Москве.
4: В городе, да?
3: В городе.
4: Главная дачница самостоятельно. Осталась в городе. Ну ничего, завтра же пятница уже, да?
3: Завтра все. Пятница, завтра укачу, да.
4: Завтра отметишь.
3: Как дела, ваши мальчики?
4: Все потихонечку. А я хотел вас спросить, вот продолжая тему дачи, а вы, у вас дачи всегда были? Вот в нашей, ну, потому что мы в маленьком городке жили, и дач как таковых не было. Был огород, и все. Сад. На нем не было никаких построек, просто огород.
2: Нет, у нас была постройка, у нас сейчас еще есть постройка.
4: Ну, то есть можно было там остаться?
2: Дед с папой строили этот домик маленький, полтора кирпича толщиной. Как сейчас помню. И первое было... Они так-то торопились, что дед поставил рамы с неоткрывающимися форточками. Без форточек было.
4: Наверняка. Но он просто утеплил.
2: Но с печкой. С печкой. Печь обогревала комнату. Было две комнаты.
4: А печь на дровах?
2: Печь на дровах.
4: Или уголь?
2: Нет, ну, в смысле, я не знаю, специальная печь для угля нужна или это. Ну, топили мы дрова.
3: У меня в детстве, когда я была ребенком, еще была тоже дачка. Были наши с мамой 6 соток. Печушка тоже была небольшая, которую можно было топить дровами. И вот эти 6 соток, значит, там было посажено все, что только можно было посадить. И мама старалась наводить красоту. И помню, самым неожиданным на наших 6 сотках была зарытая в землю ванная. Она пыталась сделать такой, ну, типа бассейн, я не знаю, или водоемчик. Значит, она вкопала ванную, чугунную огромную. И наполнила ее водой, и там вот ее всячески там какими-то камнями, цветочками.
4: Это для полива, да?
3: Нет, это для красоты исключительно. Это такой был маленький водоем искусственный.
2: Я купался в баке. Были такие здоровые баки стояли, потому что воду давали два раза в неделю или один раз в неделю.
4: А у нас, так как военный городок, бочки для полива, это были бочки из-под топлива, которые списывали, либо вот кофры, я уж не знаю, от чего это, от ракеты или от каких-то других важных военных приспособлений.
2: Все шло в ход.
4: Да, которые приспосабливали в виде...
2: Военные технологии шли в мир на мирные цели.
4: Емкости для полива потом. Такие истории.
3: Ой,
4: доброе
3: классно.
4: Утро. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать!

0: яблоко. Узнайте об акциях на сайте amfit.ru.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
2: И даже в четверг.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
6: Песен много не бывает, особенно по выходным. Наше радио объявляет большой уикенд. В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры. Только музыка без лишних слов. Уикенд на нашем.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут. Доброе утро.
3: 30-20.
4: Ну, давайте продолжим тему. Сегодня день дачника в России. Поинтересуемся, а что вы сейчас, если у вас есть дача, делаете там на даче? Традиционно же в последнее время люди делятся на две команды. Те, кто считает, что никаких грядок, только газон, шашлыки, гамак и отдых на даче. Против тех, кто говорил, кстати, чаще всего, никаких грядок у меня не будет, но потом, ну, давайте сейчас вот зеленушку посадим. Ну, давайте вот здесь сейчас, там, не знаю, крыжовник, малину, какие-нибудь другие кустарники, ну, яблоньку одну. И затянуло, и все. Огород, картошка и так далее.
2: Яблонька одна, это все-таки не 100 кустов помидор. Что, яблоньку посадил, вторую.
3: Красота.
2: Плодовые должны быть, чтобы ты шел, сорвал и съел тут же, вытерев об себя.
4: Но за ними тоже нужно ухаживать. Деревья болеют, кустарники болеют.
2: Да, ухаживать надо.
4: И так далее.
2: Но не надо каждый день ездить.
4: Безусловно, да. Ну и теплицы, я думаю, что сейчас не на всех дачах есть.
2: Но у нас нету.
4: Ну вот и плюс сейчас, наверное, есть какие-нибудь умные теплицы. Я помню, опять же, у нас не было дачи.
3: Это которая сама себя поливает или что?
4: Это был огород. И ты вот живешь в маленьком военном городке, и тебе мама говорит, летом нужно открыть теплицу, на велосипеде едешь, ну, в лучшем случае, или пешком идешь. Ну, буквально там 10 минут. Открываешь ее, и потом самое главное ее не забыть закрыть, эту теплицу. Чтобы там ничего не сгорело, ну, или наоборот.
2: Наоборот, как-то было.
4: Да.
2: Но это хорошо, когда теплица у тебя, ты в нее мог зайти. А есть же теплица, где ты сворачивался просто в букву «Г».
4: Ну, они были сделаны из ипалок, вот. А сейчас ты на любой вкус. И умные, и неумные теплицы, и красивые, аккуратные.
2: Я, знаешь, вот у меня у папы теплица с огурцами, она сделана из рам. Ну, я не знаю, где он их натыпал, эти рамы. Короче говоря,
4: оконных рам?
2: Оконных рам, да. Ну, видимо, какой-то дом сносили, и папа был тут как тут. Вот. И там, значит, у него, вот он стоит, у меня папа невысокого роста, он стоит, значит, и везде огурцы. Вот так вот с его рост огурцы, значит, и они...
4: И окна,
2: и он, вот эти огурцы свисают, это большой урожай, я, конечно, преклоняюсь, я... Он всегда говорит, что нужно, ну, за этим ухаживать, потому что у тебя, говорит, ничего не вырастет, даже не пытайся.
4: Ну, ты попробовал в этом году?
2: Не-не-не-не, я с огурцами, меня проще купить.
3: У меня нет теплицы, я в этом году повесила скворечник, купила гамак, и сейчас у меня в планах добить несколько цветников, я что-то подсела на цветы, и у меня там тенистый один угол, и я делаю такой пейзажный ландшафт у себя, значит, на даче. Мне нравится вот это вот все, как в естественной среде, как в природе, и птицы. И птицы ко мне прилетают. Вообще, в последнее время ко мне приходят всякие звери. Значит, еж все время приходит.
2: Не к тебе одной
3: приходит. Дятлы. Нет, ну просто они разные. Зайцы тут скакал, зайцы у меня прям по участку.
2: Ежей в руки берут.
3: В перчатках, ну что?
2: Я говорю, Янка, опасная
3: штука.
2: Нет,
3: мы его переносили, потому что муж косил траву, а он все время подбегал к газонокосилке, понимаешь?

0: Что, ежик?
1: Ежик.
0: Так это бзик.
1: Ну нет, не бзик. Ты что, совсем уже, что ли? Нет, конечно, мы его переносили. Мы его брали в рукавицах и переносили на другой конец
2: участка. Вот сразу слушатели отреагировали. У жены огурцы, помидоры, у детей квадрики и улица. Я посадил яблоньки и чиню все, что постоянно ломается. Да, это же постоянная история с тем, что нужно что-то чинить, ремонтировать, утеплять и так далее. Доброе утро. Жена говорила, никакой земли. А сейчас вот тут, я не знаю, 1,5 гектара или что это? 1,5 написано, малина. Слушаю вас и собираю ягоды.
1: Вот, проснулся, прошелся по участку, уничтожил несколько слизней. Теплицу не закрывали, тепло. Сейчас вот завтракаю вас.
3: Слушайте, а я слушал, нашел тут, значит, в интернете
2: в рилсах.
3: Ловушку для...
2: Ловушку для слизней. Для слизней.
3: Они прям туда залезают.
2: Много там разных советов. Что их приманивает, кто-то пивом их приманивает, кто-то еще чем-то. Нет,
3: там прям штука такая, я не знаю, ее включаешь и все, и поехали. И их там целая куча.
2: В военном городке солдат или солдат-сварщик варил теплицы из солдатских кроватей. Ну, понятно, у кого что было на работе или там у знакомых, из того и делали, ну, теплицы, конечно, бочки для воды и так далее. Что вы делаете сейчас на даче? Ну, не в данный момент, ну, если в данный момент, тоже можете написать, но, в принципе, если у вас есть дача, чем вы там занимаетесь? Вот о чем мы поговорим. Сегодня четверг, многие сегодня отправятся, кто-то завтра отправится на дачу. Расскажите нам.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Пусть в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, 7 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро.
11: Так, ну что, дачники?
12: В выходные посадили орхидею. Сегодня день дачника в России. Поздравляем всех. Итак, в выходные посадили орхидею. Весной сирень, которая начала цвести, когда в Москве она уже отошла. Обожаю, когда все в цветах. Пионы, ромашки, розы, лилии, кайф. Еще есть лекарственная грядка. Там разные полезные травки.
11: На даче за растениеводство отвечает теща. Много зелени, немного помидоров и огурцов. На лето привезли ей детей и котов. Я приезжаю на дачу истреблять взрослые напитки. Привет друзьям, соседям, самогонщикам и Минздраву. И готовлю на мангале в казане саджа и коптильни. Меняю выходных дней за...
12: Меню.
11: А, меню выходных дней за лето ни разу не повторялось. Ой, ну это круто, у вас фантазия какая хорошая.
13: Я вот хотел вернуться на сообщение вверх. Там человек лечебные травы выращивает.
11: Да. Пряные всякие, да.
13: А, это прикольно. У нас есть тут такой уголок, я его называю заросший...
12: Вот. Заросшие лечебными травами. Да?
13: А жена, ну, она говорит, что тут растут у нас, ну, как бы, как полевые цветы.
11: Вот это вот, вот все.
13: Вот такого роста, я думаю, ну ладно.
11: Хорошо. А я не посадила, я хочу купить себе из ротанга кашпо какое-нибудь широченное, большое, и посажу в него вот эти все мяту, мелиссу, потому что она разрастается, говорят, очень быстро, и хочу его как-нибудь вот так вот.
12: На даче в приоритете цветы многолетники, и на один сезон. Или и многолетники, и на один сезон. Клубника и кустарники, есть яблони, делаю сок, есть баня. Участок находится в 25 километрах от города, в поселке, и на все лето уезжаем с мужем. Даже несмотря на то, что на работу добираться 50 минут на автобусе. Но природа того стоит.
11: А я каждый год на даче борюсь с сосами. Это просто жесть. Тут выведешь, а они в другом месте. В этом году завелись под козырьком на террасе. Я взял и запенил. Лучше бы так не делал. Они прогрызли вагонку и полезли все внутрь террасы. Но ничего, справились. Слушайте, меня в прошлом году наша коллега Даша научила бороться с этими гадами. Ну, по-другому их не назвать, потому что пользы от них, все, мне кажется, никакой. Вот.
13: Ну, ладно, конечно,
11: от чего есть польза? Шмелей есть польза, а осы одно зло, только они всех жрут. В общем, а у меня были эти земляные осы, которые, знаешь, селятся, там кроты нарыли, вот эти вот дырочки там, или они сами так рот, я не знаю. Но это уж, короче, берете 1,5-литровую пластиковую бутылку, на 2/3 вот снизу ее оставляете, верхучку вот эту 1/3 срезаете, переворачиваете горлышком вниз, надо замотать каким-то скотчем, прилепить, ну, чтобы щелей не осталось, чтобы она такой цельной была. Ну, вот такая конструкция. И наливаете вовнутрь сладкую воду. Можно с сахаром, варенье туда какого-нибудь. В общем, она должна быть густая и сладкая. Вот мы, это... варенье, квас, вот все прям перемешайте все подряд, чтобы она сладкая. И все, и они туда залетают.
13: Я все-таки думаю, я этом, на
11: и выбраться не могут.
13: Осы выполняют в природе очень важную роль. Ты сейчас вот на ос просто наехала. Знаешь, как некоторые люди вот ненавидят акул, хотят их истребить.
11: Знаешь,
13: важные функции поддержания баланса экосистемы. Вот так вот я скажу.
11: Может быть, говорит? Но ты знаешь, это когда кругом бегают дети босиком, а у тебя из земли вылетают осы, ну это реально опасно. Нет, особенно если у людей есть аллергия.
13: Не спорю, я тебе просто говорю про пользу.
12: В прошлом году купили дачу. Добираться на машине минут 30-40. Сначала решили ничего не сажать, хотя у меня имелась давняя мечта — вишневый сад. В этом году посадили 2 саженца. Принялся один, ну а супруг настоял на кабачках. Дескать, они самые неприхотливые, выживут в любых условиях. Почва так себе, и поливать нет возможности постоянно. Уже мечтали, как будем навязывать знакомым избытки урожая. Но, увы, улитки. Остались только 2 ростка. Посмотрим, в субботу выжили ли.
13: Я тут видел, как человек учил бороться с пустоцветами в кабачках. Нужно взять, по-моему, мужской и этот пестик. Или как его там, из цветка. И вот так вот поделать женскому.
11: Помешать.
12: Дача, 5-й год. На берегу озера. Брал чисто для отдыха. В прошлом году выросла П-образная грядка для зелени. В центре стоит вазон с египетскими растениями, выращенными из семян. В этом году встала теплица. Главным образом для арбузов и дынь. Ну и продолжается строительство дома бани. Строю сам один, только поднимать стены зову кого-нибудь. По совету Яны, одноэтажный каркасник.
11: Вот. Теплица 6-метровая, в которой всего понемногу. Огурцы, помидоры, перцы, зелень. Теплица сама открывается и закрывается в зависимости от температуры. Автополив. Косим траву, готовим на мангале в казане и смотрим фильмы через проектор на балконе. Гуляем, катаемся на великах зимой, на лыжах. Ну, бывает, что-то чиним, не без этого.
12: У меня дача. Там и теплица с огурцами и помидорами, и картошка, и кабачки, тыква, горох, зелень, морковь, свекла. И в этом году ударились в декор. Теперь у меня есть голубая ель, голубой можжевельник, лаванда и начала плести из ротанга. Пока только кашпо. Как раз в них лаванду вдоль дома посадила. Аромат обалденный.
11: Да, у меня тоже лаванда вдоль забора с внешней стороны. У меня там хвойные всякие елки, сосны и лаванда между ними. Ой, как она пахнет, просто потрясающе.
12: Кстати, говорят, что с можжевельника летит грибок, который заражает наши плодовые растения.
13: Да, да, да.
12: Листья, знаешь,
11: я тоже слышала, поэтому не сажаю можжевельник. Я очень не люблю.
12: Да,
11: только по этой причине не сажаю. Но так красиво. Вот если знать, как сделать так, чтобы оно не летело.
13: Уж лучше разбираться в велосипеде.
12: Не знаю.
11: А кто картошку сажал? Велосипед. Мне 48 лет, дачи нет. Никогда не было и не хочу. Но зато под окном многоквартирного дома у меня сидят 6 кустов роз, 2 гортензии, лилейник и ирисы. Вот нашла себе развлекуху. Уже 6 лет ухаживаю за ними.
12: Ну, то есть все-таки тянет вас к земле.
13: Да, я вот вижу много женщин. Видимо, у них нету участка. Они облагораживают живущих на первых этажах домов, где это возможно. Вот старых советских построек. У них вот здесь приусадебный участок цветочный такой.
12: Через поляна. Несколько минут почитаем еще несколько сообщений про ваши дачные приключения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте почитаем ваши сообщения.
3: В Сибири на участке много самых разных хвойников и можжевельник. В точности все плодовые обрабатывают болезни, и хвойные тоже. Ржавчины нет, и яблоки, и груши дают урожай. Напишите, чем обрабатываете.
2: Да, ну, там господи, много не пишите
3: ну,
2: вы.
3: Ну что рабочее вот, средство, какое?
2: Яна, ну давай.
3: Я, может, тоже можжевельники тогда
2: сама,
3: посажу.
2: Ну сама, ну у тебя же интернет под рукой.
3: Слушай, ну знаешь, какая-то противоречивая информация. Надежнее, все когда сама. Вот от конкретного человека, от живого, у которого есть вот пример.
4: Привет, подъемники. Была мечта — дом у реки. Уже ушло 1 миллион. Имею причал и забор. И проблему с соседями. Все ходят ко мне купаться.
2: Я представляю. Слушайте, вам надо что-то успокоительное попить, потому что нервную систему расшатаете.
4: А у меня сейчас помидоры сладкие, ароматные, кубанские. Рассаду выращиваю сама с февраля. И цветочки. Обожаю петунии. Эти ароматные цветные облака.
2: Я тут сорвал, жене записывал видео, как я сорвал первый помидор, выращенный собственными руками.
4: Прям уже созревший или
2: да,
4: еще зеленый?
2: Да, красный. Прям красный. Вот. И, конечно, это совершенно не сравнить, как мы говорим, с магазинами, да, в нем столько, хотя я, нет, я подкармливал, там что-то делал, но очень вкусно. Свои помидоры все-таки это вкусно. Но я против вот этих 200, вот у папы у меня стоит 200 кустов, ну куда?
4: Так, на салат летом.
2: Нет, ну, так он говорит...
4: Нет,
2: так,
4: я имею в виду, ты про себя говоришь.
2: А, просто, да, я сделал салат, это очень вкусно. Даже просто в рот лезут, и все они.
3: А у меня дача 20 соток в 200 километрах от Москвы. Розы, гортензии, хвойные, плодовые кусты и вишневый сад, который постоянно сжирают птицы. Можжевельников много, и не заметила от них проблем.
2: А скажите, пожалуйста, вишневый сад, вот сколько должно быть вишен, чтобы это можно было называться вишневым садом?
3: У меня 4 вишни. Это сад?
4: Ну, нет, конечно.
2: Садик. Да какой садик?
3: Садик.
2: Это уголок вишневый.
3: Вишневый уголок.
4: Утро, подъемники. 5 лет назад купил участок в СНТ с несколькими плодовыми деревьями и засаженной картошкой. Сейчас дом, баня, газон с елками и статуи из бетона страшные. На радость соседям. Вот иногда вдоль дорог едешь, и там эти гномы и разные другие статуи.
2: У меня ослик стоит.
4: А, я просто всегда задумался, кто покупает их. Так много.
2: Ослик.
4: И это ты вот остановился
2: ослик
4: вдоль дороги
2: с тележкой?
4: Купил?
2: Нет, ну не вдоль дороги.
4: Или в магазине?
2: Ну, короче, на садовом рынке.
4: Рынке.
2: Вот. И в этой тележке стоит кашпо, там жена поставила.
4: И цветы, соответственно, да?
2: Ну, с лавандой или я не знаю, с чем.
3: Ну, у меня нет никакого декора, у меня только лавочка деревянная. Ну, правда, она формит с одной стороны медведь, и с другой мне вот подарил речь по дереву красивую лавочку. С одной стороны мишка, с другой стороны мишка, и между ними доска.
2: И что-то не заплатил?
3: Поставила ее для... Нет, я не... ну, я отблагодарил по-другому человеку, да, но мне подарили лавочку. Не так, Александр Ангольевич.
4: Подарили лавочку. Это звучит.
2: Это очень звучит. Да. Странно.
0: На нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто. Алматинская, 87.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

Прислушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин. Анонсируя предстоящие переговоры накануне, Лавров заявил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить с главой российского МИД украинскую тематику. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает агентство ТАСС, это пятая встреча Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. Помимо этого, Лавров и Рубио 11 раз беседовали по телефону. Силы ПВО всю ночь вели отражение атаки на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава региона Александр Гусев. Он уточнил, что есть пострадавшие и серьезные последствия. Губернатор пообещал сообщить подробности после окончания работы оперативных служб. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что ночью дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. В результате начался пожар. Южная часть Ормузского пролива заминирована. В настоящее время корабли пройти там не смогут. Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на военных. Власти Ирана обратились к судоходным компаниям и призвали их не поддаваться на обман Америки и не пользоваться этим маршрутом. США ответили, что морской коридор остается открытым для судоходства, и Иран не контролирует Ормузский пролив. Такер Карлсон заявил, что граждан США арестовывают по возвращению с поездок в Россию. Об этом известный американский журналист заявил подкасту с продюсером канала RT Ольгой Батаман. Карлсон также отметил, что американцев очень настойчиво отговаривают от поездок в Россию. Он утверждает, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не раскрыв подробности. При этом Карлсон отметил, что визу Москва ему выдала. Еврокомиссия планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей. Как сообщает агентство Bloomberg, соблюдение законов может быть затруднительным из-за их разрозненности. Это может ослабить статус единого рынка Евросоюза, пока он пытается обуздать крупные технологические компании США и борется с противодействием своим цифровым правилам, пишет агентство. Желание ввести общеевропейский закон было вызвано принятием соответствующего запрета для детей младше 15 лет во Франции. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзен. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья, всем здравствуйте, 8 часов 8 минут в столице. Мы рады вас приветствовать здесь, в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. 23 число сегодня, сегодня уже четверг. Давайте. Четверг, это 22 градусов, обещают синоптики. Прекрасная погода, как говорили, ну, как говорят про такую погоду, футбольная.
2: Давайте
1: не жарко, не
2: сыграем в кинопробы. Мы давайте переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это.
1: Игровая погода, давайте.
3: И сегодня будет непростое задание и шикарный приз в виде двух билетов на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в памяти о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене.
1: Вообще игра кинопробы стала, конечно, непростой.
3: Да.
1: Да-да-да. Давайте слушать.
2: Угу. Ну, что? Давайте.
4: Точно готов?
2: Да, да, да, да.
4: Ладно.
2: Ого!
4: Что?
2: А тебе сейчас не больно?
4: Что, не нравится?
2: Нет, нравится, да, да. Просто это выглядит так, будто петарда взорвалась.
4: Да, но это же не все. Там еще много внутри. Тут складки.
2: О, подожди, я закрою Библию. Ну, вот такой
3: вот
2: фрагмент.
3: Вот такое задание.
2: Ждем. Растерян?
1: Смущен?
2: Смущен?
1: Я не смущен. Я вчера говорил, что никто не угадает.
2: Посмотрим. 23-й правильный ответ мы ждем.
1: Давайте так, штучку. Если никто не угадает, то дадим первому, кто прислал неправильный ответ.
2: Саша очень известный, ну, в узких кругах фильм, поэтому...
1: Очень известный в узких кругах, да.
3: В общем, любые варианты шлите.
2: Точно будут правильные ответы.
1: Уверен в этом, конечно.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
5: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
5: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: 0+. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой Волга К50. АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд Волга и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО Волга. Выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио сделано в России.
11: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
10: Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем этот непристойный момент.
2: Точно готов?
3: Да, да, да, да.
2: Ладно.
3: Ого!
2: Что?
3: А тебе сейчас не больно?
2: Что, не нравится?
3: Нет, нравится, да, да. Просто это выглядит так, будто петарда взорвалась.
2: Да, но это же не все. Там еще много внутри. Тут складки.
3: О, подожди, я закрою Библию.
1: А что она ему показала, я так и не понял. Можжевельник? Что она ему показала?
4: Можжевельник. Способ борьбы.
5: Ухо, Саш.
4: Догма. Форрест Гамп. Американский пирог. Очень страшное кино и другие неверные ответы. Загадывали фильм «Миллион способов потерять голову». И два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене, получает человек с номером телефона 988-808-19 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал...

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут в столице. Хотим вам напомнить о том, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, подъемники, там будем с удовольствием ведущими на этом празднике клоунады.
3: 1 августа. Да,
2: мы будем 1 августа, а фестиваль будет проходить с 31 числа.
3: Основной день 1 августа.
2: Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун-театр «Высокие братья», комик «Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку свободы и шутовства отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты», зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько», «Оркестр», «Якапелла», «Бенд», «Споканки». Карандаш Фест ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте karandashfest.ru. ООО «Tickets Cloud», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3, 6+.
4: Это уже следующая суббота!
3: Да, именно так. Представляю, как мы выходим на сцену. А вот и мы! Яна Лукьянова, Александр Боун и Игорь Паньков.
4: Друзья, придумывать ничего не надо.
3: Это второй «Карандаш-фест». Если вы ничего не слышали про этот фестиваль, советуем зайти к вам на сайт karandashfest.ru. Там и программа, и билеты, и автобусные трансферы, туры из Москвы.
4: Там фестивальный часа. Автобус такой, я видела. Белый такой с такими рисуночками.
3: 2 часа добираться из Москвы, 4 приблизительно из Санкт-Петербурга. Старица — очаровательный, уютный, маленький, старинный, красивый город, в котором и так-то есть места, где погулять, что посмотреть, а когда будет проходить фестиваль, то само собой. Семейный фестиваль, детям до 10 лет билеты не нужны, есть парные билеты, взрослые билеты, детские билеты, семейные, все это на сайте фестиваля вы можете найти, ну и мы будем вести и главную сцену, и детскую сцену, на которой будут выступать юные артисты, тоже будем мы представлять.
2: Прекрасно.
3: Целый день проведем вместе, большой семейный, яркий, красивый, веселый праздник, и мы вам всем рекомендуем посетить, если есть время, если не знаете, чем себя занять в первый день последнего месяца лета, то приглашаем вас на «Карандаш-фест». Мы в предвкушении, вчера мне звонил режиссер фестиваля. Спрашивал, какие образы, Игорь, как ты считаешь, подходят Яне и Саше? Ну, костюмы. Мы же будем в костюмах тоже выступать, ну, вести.
4: И что ты сказал, Гарри?
3: Для вас будет сюрприз. С вами свяжутся, снимут мерки, ростовки и так далее. Ну, а в каких именно образах мы увидим...
4: А ты в чем будешь?
3: Для нас будет в гражданской одежде.
2: Я тебя убью в гражданской одежде.
4: Так не пойдет,
2: Гарри. Чтобы все были при параде.
4: Да.
3: Я буду как в цирке руководителем, а вы будете...
4: Клоунессой я буду.
2: Ну, как в цирке, половой, да?
3: Я не помню, как называется вот конферансье, который представляет все номера и коллективы. У него есть прям какое-то иностранное название. Половое, это, мне кажется,
2: не,
3: что-то,
2: не,
3: Саша,
2: не
3: ты
2: половой.
3: Путаешь. И это сленг, наверное.
4: Это про другой концерт, Саша.
3: Местный. Ждем всех 1 августа в Старице на фестивале «Карандаш-фест». Билеты на сайте karandashfest.ru.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111 774 664 62 69.

0: пару сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Игорь и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 38 минут в столице.
2: Тут слушатель жалуется, что дети не понимают родительского чувства юмора. Все шутки мимо, а спускаться до уровня детей не хочется. Хочется, чтобы они через шутки познали жизнь. Вот задается вопрос.
3: Как познать жизнь через шутки?
2: Вот ты прикалываешься, давай так, Янка, подшучиваешь, подтруниваешь над сыновьями.
3: Конечно.
2: Ну, то есть есть какие-то прям розыгрыши, шутки,
3: которые... Ну, не розыгрыш, нет, ну я шучу с ними, как их, подкалываю, да, периодически.
2: Ну, у тебя взрослый юмор?
3: Ну, разный. Но они въезжают, они у меня как-то сообразительные, я не знаю, нет такой проблемы, чтобы прям не поняли шутку, они чувствуют, когда мама шутит. Ну, видимо, у меня на лице сразу все написано.
2: Ну, вот...
3: Ну, и они подшучивают. И это еще смешнее, как правило.
2: Ну вот тебе смешная шутка? Вот человек, я просто попросил пример шутки. Попросил ребенок 10-летний вермишель куриную, ну, суп куриный с вермишелью. И папа дал ему топор. И говорит, иди во двор, курицу там и приноси.
3: Ну нет, это не смешная шутка, извините.
2: А папа считает, что это смешно.
3: Ну у нас у всех разное чувство юмора.
4: Нет, я могу стебать вот свою дочь там с ее мужем. Ну, допустим, взять ребенка на руки на даче, я говорю, иди сюда, моя золотая. Такой еды ты еще не ела никогда в своей семье. Вот это не... Никто тебе этого не сделает, кроме деда. Иди сюда.
2: Я прям не могу, мне так хорошо. Дорогие друзья, если вы подшучиваете над своими детьми, вот когда взрослые шутят вместе с детьми, то приведите примеры шуток, приколов, розыгрышей и так далее. Просто поймем степень юмора, которая царит в ваших семьях.
4: Да.
2: Над детьми или внуками, пожалуйста. Наш.ру, рассказывайте, почитаем ваши сообщения через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши шутки.
2: Муж забирает из пункта выдачи сучкорез. Дочь спрашивает, что это? Это, говорит, ногти стричь. Парень ржал на пункте выдачи. Ну, тут, конечно, чувство юмора, понятное дело, у всех разное, но тем не менее. Как-то прочитала этот прикол в интернете и думала, что он никогда мне не пригодится. И вот свершилось. Дочь 12 лет спрашивает меня: «Мама, а ты будешь меня любить, если я буду червяком?» Я: «Конечно, дочь, на рыбалку тебя возьму». Смеялись в голос вместе. Очень рады, что с ребенком на одной волне. Заготовка такая была, да?
3: Вчера дочь 13 лет говорит нам, что когда вырастет, хочет, чтобы ей, ее дети оплатили путешествие куда-нибудь. Мы с женой тут же подхватили. Ой, мы тоже так хотим. Дело за тобой, ждем.
2: По интернету ходит видео, как мама, находясь в машине, включает своему сыну генерала песчаных карьеров, когда он не слушается. Тот сразу все понимает и начинает слушаться. Смеюсь во весь голос каждый раз, когда вижу это видео.
4: Все-таки какие мы разные, а?
2: Может, я начал жить?
4: Да, я понимаю, но вот все-таки какие мы разные. Кто-то ведь прям валяться будет, смеяться, хохотать, а кто-то даже не улыбнется от этой шутки.
2: Я всегда очень строго зову ребенка и даю ему вкусняшку со словами: «Почему еще не съедено?»
1: Вот «Почему еще не съедено?»
2: Мне 40+, родителям за 60. Живем отдельно больше 25 лет. В этом году они мне тоже предъявили претензии, что я стала не та и их шуток не понимаю больше. Наверное, это дальние последствия ковида. Шутка.
4: Да, вы, конечно, вообще родители периодически, ну вот я смотрю на своих детей, которые иногда не понимают наших шуток.
2: Постоянно угораю над малыми. Подкалываю, развожу. Последний племяш прям гуглил, как рожает белка. Я просто убедил его, что белка яйца в дупле откладывает, ну или высиживает.
4: Ну, тоже такой.
2: Даня, ты что, не знаешь, как белка рожает? Тебе 14 лет. У тебя по биологии что? Как-то так это было.
4: Понятно. Я вот таких шутников всегда за столом боюсь.
2: Ты знаешь, как белка рожает?
4: Да мне плевать, как белка рожает. Живородящая она.
3: Да. Значит, дочке 3 года, на прогулке, говорю ей, найти и поймать змею или паука. Она: «Не могу. Их мамы дома ждут. Так нельзя».
2: Угу. Как-то приехал
4: надо
2: из деревни
4: смех включать.
2: И привез морковь, у которой ботву частично морковь погрызли соседские барашки. Помыл и говорю дочери 10 лет: «Смотри, барашки морковку не доели, давай доедим». Взял другую, а она червяками надгрызана. «О, смотри, а эту морковку червяк не доел, будешь?»
4: И?
2: В этом весь прикол, Саша.
4: Это, но я имею в виду, ребенок съел или что? Какую выбрал? Барашками поеденную или червяком?
2: Когда мне было 18 лет, пришел домой с девушкой. Комната вся в шариках, надутые контрацептивы. Тяжело было объяснить чувство юмора отца.
1: А это смешно, да, Сашка?
2: Это папка.
1: Вот это банка, да?
3: Знакомая история, да, Сань?
2: Ой. Видишь, как на Сашку зашла.
4: Вот папка дает, вообще молодец.
3: Да. А у нас с дочерью родилась шутка, когда ей было года 3-4 в магазине, и очень захотелось мороженого, но природная скромность не позволила попросить, поэтому сказала, как никогда мороженого не ела. Это было и смешно, и грустно.
2: А моих родителей и их чувство юмора хватает только 45 лет говорить мне, что я приемный.
4: Что еще?
2: Ну, родители 45 лет говорят своему сыну, что он приемный. Ну, многие там
4: что он приемный.
3: Так ну, шутили. Это такая шутка.
4: Да ладно, что ты?
2: Ну, может, они не шутят.
4: Да, всякое бывает.
2: Янка, не твоя тема, да?
4: Вообще не твоя.
2: Ну, все мимо. У тебя же, наверное, все очень трогательное, все твои шутки.
3: Да разные шутки, я живой человек обычный.
2: Ну, ты вот найдешь...
3: Еще сразу трогательные, нет?
2: Найдешь презервативы, если приведет девушку домой.
3: Ну, презервативы я не буду надувать, конечно.
4: Вообще мерзкое занятие. Но смешно.
2: Какой именно?
1: Да надувать презервативы.
3: Видишь, есть у него такой опыт. Я же, даже тебе говорю.
4: Прям вот, слушай, столько конкурсов с ними провели. Конечно, есть.
2: Же база,
4: Азы. Вообще.
2: Тут все свадьбы раньше начинались.
4: С 90-х.
2: 8:50 в Москве.
0: Ёмники на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица и искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. И его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле. Переговоры продлились 35 минут. В ходе беседы стороны планировали уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине. Как отметил накануне Лавров, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых в прошлом году на Аляске. Как рассказал источник в дипломатических кругах, инициатором нынешней встречи стала американская сторона. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, сегодняшние переговоры стали четвертой личной встречей двух дипломатов. Один человек погиб при ночной атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его данным, еще четверо мирных жителей получили ранения, из них двое – это дети. О последствиях ночной атаки ВСУ сообщил и оперштаб Белгородской области. Мирный житель погиб, и еще один получил ранение в Шебекинском округе, говорится в сообщении. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Граждан будут прививать бесплатно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Накануне она напомнила о том, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране начнется уже в начале сентября. В первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми. В российских школах могут появиться курсы по этике, культуре речи и правилам общения. Об этой инициативе рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он отметил, что данные курсы следует ввести, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка. Собеседник агентства подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания. При этом он напомнил о том, что в школах уже вводятся оценки за поведение. Возраст самой старой особи гренландского кита на планете составляет 211 лет. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко рассказал, что поскольку в 19-20 веках киты были объектами промысла, то наиболее крупные старые особи были выбиты. Их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных. Ученый также подчеркнул, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале, а семьи касаток говорят на разных диалектах. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 9 минут в столице. Сегодня 23 июля, сегодня четверг уже. До 22 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики, временами дожди.
3: Угу. Давайте погадаем. Книжные гадания, гадалки, не ходи. За гадание сегодня у нас будет подарок.
4: Да, в виде двух билетов на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Ребят, помогите. Особенно к Яне вопрос. Послезавтра свадьба. 5 лет вместе живем. А я почему-то в последний момент засомневалась, мой ли это человек.
2: А когда свадьба?
3: Лена нам написала. Послезавтра. Суббота, 25.
2: Слушайте, бывает такое, вот ты, когда, потому что это же важное решение, это важное событие, это прям такой, ну, в общем, толчок. Это прям этап, который, ну, то есть это же не просто... Конечно, можно потом, если что-то не так, и расстаться, но это нервное.
4: Я тоже думаю, что это нервное.
2: Это просто нервное.
4: Просто переживаете перед важным событием в жизни. Вот и все.
2: Тем более, он же тоже переживает. И, видимо, ведет себя не совсем адекватно, что вы засомневались. Но не переживайте.
3: А может быть, вот было человеку и так хорошо 5 лет.
2: Пусть ваш первый муж будет таким.
3: Это то,
4: что... значит первый? Единственный, любимый и неповторимый. Вот раз и навсегда.
2: Да, да. Я это и хотел сказать.
4: Первый муж. Ну, вообще.
3: Ждем ваши проблемы.
4: Так себе благословение.
2: Знаешь о том, что мужчин меньше, чем женщин на планете?
4: Ну, так а чего вы сейчас
2: кормишь? Чего вы тогда? А счастливыми должны быть все. Пусть в разный период. Чего такие вот единоличники-то?
3: На опыте, Сашка. Ждем проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы, величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Гадаем сегодня по Александру Чудакову.
4: Есть две квартиры. Одна в Ленинградской области, вторая в ближайшем Подмосковье. Где и проживаем. Вот хотим с женой две квартиры продать и купить в Москве. Сомневаемся. Детей пока нет, но планируем и думаем, чтобы все-таки одна квартира для будущего ребенка была. Подскажите, что делать?
5: Ба-ба-ба-бам.
3: Что то лучше? Вы еще... А зато у вас в Ленинградской области и в Подмосковье. Вы можете туда ездить и туда ездить. И там поддыхать, и там поотдыхать.
2: Чего вы так далеко загадываете? Все продавать, покупать здесь хорошее жилье. В Москве будете жить, работать, дети появятся. Да, у вас еще нет никого. Дети появятся, а там уже будете думать.
4: Когда подрастет, да.
2: Да. Чего вы сейчас серьезно об этом думаете?
3: А я бы сдавала одну вторую, но не продавала, и снимала в Москве.
2: Янка, если бы у тебя такое было, ты бы поняла, что это не вариант. Просто
3: почему?
2: Ситуации, ну, потому что же не в их ситуации.
3: Ну нет, так я говорю, что, ну, мне так кажется, так. Что я бы, да, я бы лучше сдавала и купила бы, снимала бы в Москве.
4: Лето не сложилось, все планы провалились и в довершение всего еще и руку сломала. Погадайте, удастся ли в августе немного скрасить положение и выбраться куда-то?
2: А куда вам надо выбраться? Куда-то, пожалуйста, выберитесь.
4: Ну вот, по поводу выбраться. Собираемся в Геленджик на автомобиле. Не хочется свою старушку туда везти. Может быть, взять прокат, но прокат, наверное, дорого. Что посоветуете?
2: А вы, в смысле, с женой не хотите ехать?
4: Нет, старушку машину. Машину.
2: А-а-а.
3: Я ни разу не ездила далеко на прокатной машине. Даже не знаю, что сказать. Мы всегда ездили на своих.
4: Мы тут с Сашей на днях, не помню для чего, смотрели в прокате машины. Там разные есть. От 3000 в сутки, но зависит все еще от километража. Потому что за дальнее расстояние
2: можно, да,
4: нужно будет доплачивать. Ну и от класса автомобиля, естественно. Там от условно 3000 до бесконечности там. Какие угодно можно взять в прокат.
3: Я бы на своей ехала в машине. Ты ее знаешь.
2: Нет, ну ты ее знаешь.
4: Тяжело идет.
2: Ты ее знаешь, поэтому и думаешь, лучше я возьму другую.
4: Вот.

0: Вот тебе бы дал, тебе бы дал.
1: Люди же по-разному относятся к этому.
0: А так вот кому-нибудь, ну вот, Ленскому бы не дал.
2: А Дима тебя слушает сейчас.
1: Ленскому никто не дает.
0: Я к тому, что, ну вы мне ближе, Дима, без обид. Ну что тут такого?
1: Мы дружим, все понятно.
0: Мы дружим, все нормально.
1: Ждем ваши
2: проблемы. Не дружим, да?
1: Ждем проблемы. Мы про Диму говорили. Ваши пишите. Я напомню книгу, по которой мы гадаем.
2: Гадаем по Александру Чудакову.
1: Пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама, а опыта, не оферта.
5: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35, ОГРН 126-230-001-96-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать.
10: Давайте.
11: Ну, решили мы поддержать нашу слушательницу Дашу. Доброе утро, дорогие. Лето не сложилось. Все планы провалились, и в довершение всего еще и руку сломало. Погадайте, удастся ли в августе немного скрасить положение и выбраться куда-то. Даш, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Давайте
12: доброе
11: сначала утро. Разбираться, как руку сломали.
12: На велосипеде.
10: О, Сашка!
12: Никто не верит, как это происходит. Угу. Мне 41 год, и я всю жизнь на велосипеде. И вот здесь вот так вот...
11: Ну, расскажите, как?
12: Не слабо.
13: Вы упали?
12: Да, я упала. Я съехала с небольшой горочки, видимо, попала, может быть, в какую-то ямку, и прям всем, чем можно. Ну, и руку сломала.
11: Сильно?
12: Ну, нормально, да.
13: А голова как?
12: Нормально, все смещение. Лицо разбито, но голова в порядке, соображает.
11: В гипсе сейчас, получается, да?
12: Да.
11: Сколько
12: да.
11: носить его?
13: А вы хоть в шлеме были?
12: Не, я была без шлема, без защиты, естественно.
13: Понятно.
12: Ну, потому что мы здесь в деревне, все рядом.
11: А шлем как-то помог бы в этой ситуации? Ну, вот с рукой, я имею в виду.
13: Ну,
11: в
13: этой ситуации человеку просто повезло, что он сломал руку.
12: Да, разбил... на самом деле, да.
11: А сколько носить гипс вам?
12: Ну, где-то до 5 августа.
11: Ну, осталось-то немного.
12: Да, да, да. Да, я уж привыкла.
11: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, были...
10: Вообще-то засада. Левая, правая, Даш?
12: Левая.
10: Левая.
11: А вы правша или левша?
12: Правша.
11: Ну, хотя бы так. А да, скажите, да, пожалуйста, да, вы про планы написали. Какие планы были-то?
12: Планы? Ну, у нас спортивная семья. Каждый год ездим на сборы на море. В этом году море не сложилось. Ну, сборы.
10: А сборы какие? Это какой вид спорта?
12: У нас карате.
10: Ага. Угу.
11: Так.
12: Вот. Самостоятельно хотели съездить на море. Тоже не получилось. Сборы перенеслись в Белоруссию. Вроде бы в Белоруссию собирались. Тоже. Как бы все отложилось, все не сложилось. Вот планируем поехать в августе в Санкт-Петербург, вот если все нормально сложится. Вот. Вот хотелось бы, конечно, очень туда попасть. Вот. Вот хотелось бы узнать у вас.
10: Получится или нет?
11: Ну, во-первых, давайте, вам сейчас будет...
10: Пусть получится.
12: Для этого, да.
11: Будет поощрение от нас
10: в виде 2 билетов на шикарный концерт, так что в любом случае, пусть небольшой поход
12: это
10: у вас да, состоится. Мы дарим вам даже 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
12: Ой, спасибо огромнейшее.
11: Вот, как раз гипс 5-го снимут.
10: И 7-го пойдете отмечать, только осторожно, пожалуйста.
12: Главное, не на велике.
10: Главное, не на велике, да.
11: Номер страницы, номер строчки.
12: 17-я страница, 9-я строчка снизу.
10: Так.
11: Итак, доброе утро, дорогие. Лето не сложилось, все планы провалились, и в завершение всего еще и руку сломал. Погадайте, удастся ли в августе немного скрасить положение и выбраться куда-то?
9: А почему ты не съездишь в Южную Африку?
13: Вот такая строчка.
10: Слушайте, ну, а Южная Африка?
9: Я думаю, это просто намек, как бы...
11: Куда-то поехать,
9: куда-то,
11: да.
9: Поехать, да. Поэтому
12: да.
9: Буквально все воспринимать не нужно. А вот в общих чертах вам нужно куда-то ехать, несмотря на сломанную левую руку.
11: Мы как-то, Саша, вели свадьбу.
12: Спасибо
11: и
12: большое.
11: Ровно за день до свадьбы, то есть свадьба была в субботу, а за день до свадьбы невеста неудачно оступилась и сломала ногу. И думали все родственники, что она будет переносить свадьбу. Он сказал: нет, на костылях, но я буду на свадьбе. Танцевала похлеще всех гостей.
9: Да.
11: Хватит. Назначена свадьба, значит, будет свадьба.
10: А я перед 1 сентября, перед тем, как мой младший сын шел первый раз в первый класс, сломала нос. И у него мама была такая красивая на линейке. Ну что делать? Ну, жизнь состоит из разных ситуаций, из разных моментов. Главное смотреть на это все с юмором.
11: Здоровья вам и найти время и возможность отдохнуть. 9:40 в Москве.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов 48 минут в столице. Сегодня четверг, 23 июля.
2: Спрашиваете вы нас по поводу фестиваля клоунов. Еще раз, называется он «Карандаш-фест». Пройдет 1 августа в Старице. Вся подробная информация есть в интернете. Мы будем ведущие 1 августа. Основной день 1 августа. Вот там и увидимся.
1: Да. Это уже на следующей неделе.
2: Слушайте, ну, шутки шутками. Я Александра всегда за это ругаю, когда он говорит, как быстро пролетает.
3: Извините.
2: Это лето. Она действительно... Вроде и в школе не учишься, да? Раньше школьные каникулы как-то быстро пролетали, а незаметно.
3: Да пролетает лето, ну вы что? Ну каждый день лета, это вот, ну, это просто невероятная скорость.
2: Саша
3: вот
2: даже на рыбалку собрался. Говорит, лето-то на дворе, надо съездить хотя бы раз на рыбалку.
3: Да.
1: Да, и Гарри говорит, ты же не любишь рыбалку.
3: Раз зовут.
1: Но... Саша говорит, ну лето-то проходит. Действительно.
2: Это мы к чему, дорогие друзья? Если вы что-то откладывали, то не откладывайте. Действуйте. Шашлыки, рыбалку, конечно. Походы,
3: даже если вы это не любите.
2: Лето проходит.
3: Лето проходит.
0: На нашем радио. Наше радио. Когда

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Переговоры главы МИД России и госсекретаря США продлились более получаса. Они прошли в рамках форума стран АСЕАН в столице Филиппин, Маниле. Как сообщили в российском МИД, Сергей Лавров довел до Марко Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения в рамках СВО и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружением. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США, а также обстановку в Персидском заливе. Средства ПВО сбили за ночь 223 беспилотника над регионами страны. Как сообщили в Минобороны России, дежурные силы противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 15 областей, а также над московским регионом, Татарстаном, Крымом и над акваторией Азовского моря. Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты. Как сообщили в компании «Крымэнерго», сложная обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге республики. При этом ограничение электроснабжения действует на всей территории Крыма. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации снабжения. Годовая инфляция в российских регионах ускорилась. Это произошло на фоне резкого подорожания топлива. В Тыве рост цен в июне достиг 12%, что является максимальным показателем из всех субъектов. Выше среднероссийского уровня инфляция в июне была в 49 регионах. Такие данные Росстата приводят «Известия». По словам экспертов, рост цен на сырье напрямую отражается на инфляции, поскольку увеличивает транспортные и производственные издержки бизнеса. Власти обсуждают инициативу создания универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там пояснили, что у госуслуг есть важные преимущества. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. В аппарате уточнили, что финальные решения по стратегии развития сервиса еще не приняты. Ранее появились сообщения о том, что на госуслугах возможен запуск собственной социальной сети. Численность комаров резко возрастет во второй половине июля и в начале августа. Об этом предупредил биолог, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. В беседе с РИА Новости он отметил, что рост популяции будет особенно заметен в больших мегаполисах, где есть пруды. Специалист пояснил, что в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их число резко растет. Именно в этот период комары наиболее агрессивны. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 23 июля, сегодня четверг. Мы о погоде. Давайте я скажу, до 22 градусов обещают нам синоптики сегодня.
3: Всемирный день китов и дельфинов, день дачника в России, мы с этого начали.
2: Да, всех поздравляем всех поздравляем. Дачников.
3: В 1783...
2: Ведро вам в руки, извините.
4: Что в руки?
2: В ведро.
3: В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Угу. Вот так. Мы сегодня не будем играть в игру «Кто кого», потому что у нас сегодня будет гость. Будет непростой и серьезный разговор у нас.
2: Да, в гостях у нас сегодня будет Бекетов Владимир Дмитриевич, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, доцент кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии первого МГМУ имени Сеченова.
1: На правах рекламы.
2: Информация предоставлена ООО AstraZeneca Pharmaceuticals. Информация предназначена для широкой аудитории, не представляет собой и не заменяет консультацию врача.
3: Гость у нас будет буквально через 5 минут. Тема серьезная, еще раз повторюсь. Если вам интересно, то присоединяйтесь.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 13 минут в столице. У нас сегодня в гостях Бекетов Владимир Дмитриевич, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, доцент кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии 1-го МГМУ имени Сеченова. Доброе утро, Владимир.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие коллеги.
4: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: У нас заявлена достаточно серьезная тема, иногда даже пугающая, называется она бронхиальная астма. И вот что это такое, как специалист, Владимир, расскажите нам.
3: Господь с вами, что же вы сразу начинаете наших слушателей пугать? У нас лето, такой легкий вайб, да, хорошее настроение. Я надеюсь, что мы будем с вами страдать от приступов бабочек в животе и от удушья, связанного с летними любовными романами, а не от бронхиальной астмы.
4: Мы только за.
3: Но все же, на сегодняшний день в медицине четко есть понимание, что бронхиальная астма — это не просто приступ или спазм дыхания, как понималось раньше, а это хроническое заболевание дыхательных путей, в основе которого лежит прогрессирующее, поддерживающее себя воспаление. То есть это воспалительный процесс без бактерий и вирусов, который вот зациклился, он идет либо под воздействием аллергенов, либо под воздействием собственного сбоя работы самих легких, и разные есть провоцирующие факторы, которые дают приступы ухудшения дыхания. Свистящее дыхание, кашель, ночные приступы, удушье, вплоть до дыхать недостаточно. Чтобы этого не было, просто разумно это правильно лечить и диагностировать.
4: Вы с такой интонацией это говорите, кажется, как будто это что-то несерьезное совсем.
3: Это очень серьезное заболевание было раньше и до сих пор остается таким же. У нас по статистике считается, что на там, учете и на регистрации там чуть больше миллиона пациентов находится, но, в общем, где-то еще ходит не меньше 2,5-3 миллионов по статистике, которые не лечатся и адекватно лечение не получают. И это странно. Почему я говорю с такой интонацией легкой? Потому что на сегодняшний день, наверное, нет другой болезни, другой дисфункции, против которой бы не было такого обилия разных способов полечить, добиться стабилизации. У нас огромное количество средств и методик, и возможностей.
5: То есть от этого можно раз и навсегда избавиться? Или не всегда?
3: Как понимаете, вы очень сложно упаковать сложные смыслы в простые слова и дать короткий ответ. Если вы меня прижмете к стенке и потребуете прям вот четко сказать, комплекс мероприятий и процедур может полностью взять под контроль это состояние, бронхиальную астму, и если и используют современные противовоспалительные ингаляционные глюкокортикостероидные гормоны и другие мероприятия в комплексе, то, конечно, человек с этой дисфункцией, болезнью, даже болезнью ее сложно назвать, может жить, в общем, спокойно.
4: А вот это многих напугает, но когда нужно идти к врачу и как определить, по каким симптомам, что нужно обращаться к вам, к специалистам?
3: Ну, само воспаление в дыхательных путях делает легкие очень чувствительными. И в ответ на резкое изменение дыхания, влажный воздух, холод, наличие острых респираторных вирусных инфекций, то, что мы называем простудой, РВИ, легкие становятся очень бронхи, очень реактивными, очень чувствительными. Раздражаются и активируются гораздо больше, чем у обычного человека. Ну и, соответственно, симптомы, связанные с приступами удушья, свистящего дыхания, кашля или спазма, или ощущение заложенности в груди, появляются у такого пациента. И очень вероятен диагноз бронхиальной астмы, если это длится больше 3-4 недель. Если такие симптомы появляются и длятся больше 3-4 недель, необходимо в обязательном порядке консультироваться у врача. Обычно это врач общей практики или терапевт, ну или аллерголог и пульмонолог. Ну и, соответственно, если у пациента уже есть диагноз бронхиальной астмы, то наличие ночных приступов – безусловный маркер того, что астма не контролируется. Либо приступы или наличие измененного дыхания или кашля больше, чем 2 раза в неделю. Это говорит о неконтроле и о том, что терапия, методы лечения и контроля заболевания неадекватны. И рекомендуется пересмотреть лечение с лечащим врачом.
4: Ну, а чем лечить? Вот самый главный вопрос. Вот мы не успели начать, только проанонсировали тему, и тут же посыпались вопросы. Я так понимаю, что для многих людей это актуальная проблема.
3: Ну, смотрите, основные подходы к бронхиальной астме заключаются в том, чтобы правильно поставить диагноз для начала. То, что без диагноза у нас нет адекватного лечения. Надо понять вообще, что происходит с пациентом. Поставить диагноз можно на основании пробной терапии. Врач терапевт или врач общей практики, или пульмонолог, или аллерголог назначают пробную терапию, если она помогла, то, вероятнее всего, лекарство соответствует этому диагнозу, диагноз подтверждается. Соответственно, спирометрия или дыхательный тест делается, функция внешнего дыхания, когда человек дышит в трубочку, определяет его скорость и объем дыхания. Если они снижены определенным образом, то это, вероятнее, свидетельствует о диагнозе бронхиальной астмы. Ну и дополнительно аллергопробы или общий анализ крови с эозинофилами по показанию. Это обсуждается обычно следующим врачом. Ну а если говорить о лечении, то сегодня у нас доминирует в респираторной медицине, в болезнях органов дыхания, концепция AIR. По-английски это звучит как anti-inflammatory reliever, по-русски это противовоспалительный облегчатель симптомов, противовоспалительный бронхолитик, содержащий в обязательном компонентом ингаляционные глюкокортикостероиды. Это такие лекарства, которые вдыхаются в микрограммах в легкие и обеспечивают противовоспалительный компонент, потому что астма — это хроническое воспаление. И есть препараты разные, которые... соответственно, подбираются с врачом, они, как правило, комбинированные. Один препарат, компонент этого препарата — это бронхолитик, расширяющий бронхи и улучшающий дыхание, а второй, как раз, дающий за счет вот этого ингаляционного глюкокортикостероида важный ключевой противовоспалительный компонент. Если это в режиме единого ингалятора используется, то такими препаратами и снимается приступ, как правило, и дается поддерживающее хроническое лечение, которое дает возможность пациенту не чувствовать симптомов и полностью их контролировать.
5: А есть какая-то возможность или вероятность впоследствии соскочить с ингаляторов? Или если человек начинает этим пользоваться, то это уже такая пожизненная?

0: ингаляторов,
1: да,
0: с современными противовоспалительными ингаляционными глюкокортикостероидами, это безопасная, адекватная терапия микрограммами, обращаю внимание, препарата, который действует только локально в бронхах, и он не всасывается практически в системный кровоток, его действие минимальное. Ну и, соответственно, зависимости такой серьезной, долгой, этот препарат не вызывает. Если использование этого препарата используется как мост к изменению образа жизни, ну, например, добавить лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, плавание, убрать провоцирующие факторы, такие как, например, пылесборники в виде ковров или мягкую мебель заменить, угу, провести противоаллергенный режим, научиться использовать домашний увлажнитель воздуха в правильном образом, наладить вентиляцию, возможно, сменить регион проживания, там, да, цветущая амброзия у многих вызывает там, да, какие-то проблемы, или планировать отпуск на период цветения, чтобы уезжать из региона, либо с аллергологом обсудить аллерген-специфическую иммунотерапию. Да, есть относительные показания для некоторой группы, если это аллергический вариант астмы, можно это обсуждать. Не всем подходит, тут надо обсудить с лечащим врачом. Ну и, соответственно, комплекс мер вместе с различными вариантами лечения может дать возможность и отказаться от этого препарата. Плюс у нас есть такое понятие, как степ-даун-терапия. От английского степ-даун, но к ступенечку вниз. Терапия может быть эскалирована и усилена в период обострения или ухудшения самочувствия. При стабилизации она может быть снижена. А потом, если мы наблюдаем стабильный эффект контроля болезни, ситуации, вот этой дисфункции дыхания, мы можем уйти на поддерживающие минимальные дозы, вообще минимальные, а потом на режим вообще терапии по требованию. Но если подобная история, связанная с симптомами, проявляется у пациента, надо понять, что симптомы — это пик воспаления, а воспаление, значит, нарастало, и мы видим только верхушку айсберга, симптомы заболеваний. Мы должны понимать, что есть подложка, и за неделю до того, как эти симптомы явно проявились, у пациента хроническое воспаление нарастало в легких. Без того, чтобы иметь ингалятор в кармане на случай купирования приступа, содержащий обязательно ингаляционный глюкокортикостероид, мы не можем добиться контроля заболевания стопроцентного. А, слава богу, в больших городах Российской Федерации и в большинстве областей у нас решен проблем со смертностью от этого заболевания. Все-таки 21 век, у нас серьезные усилия продвинулись в лечении и контроле. Но все-таки остаются казуистические случаи, когда, вот, казалось бы, заболевание, которое можно предотвратить и лечить, люди попадают вплоть до реанимации. Сдыхать недостаточно. Не хотелось бы этого допускать. И вот такой вариант контроля с помощью ингалятора в кармане — это хороший вариант, но только если там есть противовоспалительный бронхолитик, противовоспалительный компонент вот этого стероидного гормона.
2: Мы прервем сейчас на короткую песню. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте их. Мы ответим вместе через несколько минут.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, 10 часов 31 минута в столице. Всем еще раз доброе утро. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, доцент кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии 1-го МГМУ имени Сеченова Бекетов Владимир.
11: Владимир, доброе утро. Доброе утро.
12: Здравствуйте еще раз.
11: Собирательный вопрос от многих наших слушателей. Можно ли жить обычной жизнью с астмой? Спрашивают тут спорт, там бег, велосипед, плавание, какие-то виды другие игровые спорта. Или какие-то есть противопоказания к этому?
13: Ну, конечно, есть определенные ограничения, если есть выявленный какой-то аллерген или провоцирующий фактор, и есть ряд профессий, например, шахтер, которые лучше не заниматься, если такая проблема или дисфункция у человека, извините меня за сленг, накрыла. Но в целом можно жить обычной жизнью, работать, путешествовать, заниматься спортом. Главное, чтобы в режиме снятия приступа, либо в режиме хронического лечения был ингаляционный глюкокортикостероидный гормон, который действует локально, используется в режиме ингаляции. Он в дыхательных путях почти не вызывает системного воспаления, и на организм действует очень локально. И он только помогает сбалансировать вот эту вот гиперреактивность, гиперраздражительность бронхов, чтобы бронхи не спазмировались, не ухудшали дыхание на любой провокатор или спазм. Это принципиально отличает вот эти уколы и таблетки. От уколов и таблеток принципиально отличаются ингаляторы, потому что они микрограммы используют, и там зачастую компоненты иногда применяются, которые разрешены даже при беременности. Конечно, все это надо с лечащим врачом обсуждать, но это очень все щадящее лечение, дающее системных побочных эффектов. Ну, а главное для того, чтобы быть в активном образе жизни, не чувствовать проблем, связанных с дыханием, это регулярно наблюдаться у специалиста, это либо врач общей практики, терапевт, либо аллерголог, либо пульмонолог. Соответственно, правильно назначать и ингалировать подобранную терапию, использовать свой ингалятор, правильно обучать, учиться его использовать. Если это, соответственно, сложности какие-то с ингалятором, можно с врачом обсудить какой-то вариант, подобрать себе других ингаляторов. Есть разные, аэрозольные, там, пудровые, порошковые, такие-сякие. Ну и, соответственно, не игнорировать симптомы и заниматься контролем. Если симптом проявляются чаще одного раза в неделю, либо появился любой ночной симптом, ухудшение дыхания, кашель, свистящий хрип или удушье, или какой-то дискомфорт, то сразу обращаться к специалисту, и терапию можно немножко эскалировать на время, потом ее обратно снизить.
11: Есть вопрос от нашей слушательницы. Тема замечательная, актуальная, и спасибо, что общение не имеет упаднических нот. У сына астма с 2 лет. Правда ли, что ее, скажем так, можно перерасти к переходному возрасту? Я сама в возрасте 38 лет получила этот диагноз после COVID-19. Живу с ней 7 лет уже.
13: Моя любимая рубрика называется «Консультации доктора в эфире». смотрите, действительно, бронхиальная астма или дисфункция дыхания – это то, что можно натренировать в определенном смысле. Воспаление действительно можно взять под контроль, и действительно можно сбалансировать работу бронхолегочной системы, и главный дирижер организма – нервная гормонально-иммунная система, вот этот триумвират, может найти способ адаптироваться вот к этой возникшей дисфункции в подростковом возрасте. Если человек занимается плаванием, адекватным вариантом дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры, толерантно относится к этим аллергенам, которые, да, провоцируют астму, и учится с ними взаимодействовать, хорошо взаимодействует со стрессом и не проживает его через подавление, чтобы легкие за него этот стресс проживали, адекватно его продышивает, да, действительно, можно, так как говорят, перерасти астму, или астма может уйти в стойкую длительную ремиссию, больше человека никогда не потревожить. Yeah. Ну, почему я стал в том числе пульмонологом, да, помимо всего прочего, действительно, я в детстве и юности страдал приступами бронхиальной астмы, меня это очень заинтересовало, и путем усилий, связанных с правильным ингаляционным лечением и правильным образом жизни и спортом, я просто эту астму перевел в длительную ремиссию, у меня уже давно-давно не было никаких приступов.
11: А вот, пользуясь случаем, вопрос, слушая сейчас наши все разговоры, вот умные часы, я сейчас на свои смотрю,
13: да-да-да,
11: они сатурацию легких показывают точно или нет?
13: Сатурацию кислорода, да?
11: Кислород, да, простите, да,
13: кислород. Это враги. Смотрите, что касается фитнес-браслетов и различных вариантов часов, у нас есть факультет в Сеченовском университете медбиофизики, я даже со своими студентами, преподавая функциональную диагностику, проводил исследования, насколько они ошибаются, и насколько они точно работают так же, как профессиональные медицинские приборы, там, хороших производителей. Оказалось, что процент ошибок больше, чем у медицинских точных приборов. Но в целом для домашнего ориентирования мы их можем использовать. Что касается вот использования для оценки потока кислорода или сатурации кислорода в крови, все-таки пальцевые пульсоксиметры — это золотой стандарт, они более точные. Но для того, чтобы сориентироваться в целом, минимально необходимую получить диагностическую информацию, этого достаточно. Надо помнить, что нормальный вариант сатурации для здорового человека при хорошей интенсивной физической нагрузке и так далее не должна опускаться ниже 95%.
11: 95%?
13: Вот, да. А бить тревогу надо, если это ниже 91-90.
1: Да, у тебя бывает меньше?
11: Ну, как будто бы часы иногда показывали.
13: А вот я и говорю, что они ошибаются в 20-30% случаев минимум. Поэтому, если вы хотите...
10: Твои хваленые часы.
13: Яблочные или другие устройства, ну, конечно, тогда надо иметь пальцевый пульсоксиметр.
11: Как себе вон давление мерит часами?
10: Он врет. Я тебе сказал, что это вот ими мерить нельзя.
13: Как и часы врут.
10: Ну, конечно. А вот вы, кстати, не первый раз уже упомянули плавание в нашем разговоре. Оно способствует тому, чтобы астма ушла?
13: У нас есть профессиональные лыжники и профессиональные пловцы, у которых есть диагноз бронхиальной астмы, и они используют ингаляторы, побеждают там на европейских, всероссийских и олимпийских соревнованиях. Спорт.
10: То есть они астматики?
13: Циклические виды спорта с мягкими вариантами нагрузок могут помогать контролировать паттерн дыхания. Когда мы начинаем управлять дыханием осознанно, мы меняем работу бронхолегочной системы, и организм научается контролировать спазм. И, соответственно, это дополнительное лечение. Мы не можем только с помощью ЛФК и по современным представлениям и с помощью спорта адекватного вылечить бронхиальную астму, но мы можем взять ее под контроль в сочетании с спортом, физической активностью, дыхательной гимнастикой и, соответственно, адекватным регулярными ингаляционными техниками.
1: Ну, я слышала, что плавание — это один из лучших видов спорта для вот людей, страдающих бронхиальной астмой. Или так нельзя сказать все-таки?
13: Вообще плавание — один из лучших видов спорта по многим параметрам, особенно если в бассейне нету хлорки, а там есть, соответственно, озонирование или там посеребренная вода. Вы понимаете, мы же родились в водной структуре. Внутриутробно мы жили окруженные амниотической жидкостью. И, в общем, собственно говоря, после изгнания из рая и рождения нас в этот мир, мы контакт с водой определенным длительный период сохраняли. Чем хорош этот вариант спорта и активной физической нагрузки? Это минимальная нагрузка на позвоночник, и он находится, как правило, в горизонтальном положении, да еще и мы меньше чувствуем свой вес. Угу. Работают большое количество мышц. Активно, циклично работает паттерн дыхания. Ну и, соответственно, мы можем не перегреваться. Это очень выгодный вариант спорта. Не зря многих тренируют в специальных бассейнах во время реабилитации. Медицинские есть процедуры специальные, связанные с этим. Поэтому это очень здорово.
11: А вот очень много вопросов от наших слушателей по поводу всевозможных приборов, которые дома используются. Увлажнители воздуха, очистители, ионизаторы, озонаторы, кислородный концентратор. Вот как вы к этому относитесь? Вот для людей, которые страдают бронхиальной астмой.
13: В этом вопросе сразу очень много всего. Тут, наверное, целый эфир можно сделать по поводу таких девайсов, устройств и таких штук. Что важно сказать сразу? Кислородный концентратор — это отдельная стоящая категория приборов медицинских. В виде носовых конюль или носового интерфейса, либо в виде маски, кислородный концентратор нужен пациентам с дыхательной недостаточностью, когда сатурация и процент кислорода по пульсоксиметру стойка ниже 95 и тем более 90. Это, как правило, пациенты с хроническими, серьезными, тяжелыми заболеваниями легких, и тогда дома, вместо того, чтобы иметь пожароопасный баллон с кислородом под давлением, используют вот эту тумбочку на колесиках, которая концентрирует из воздуха кислород и дает его в маску, кислородный концентратор. И это хорошая штука, если есть определенные показания. Если сатурация нормальная, кислородный концентратор использовать не нужно. Что касается качества воздуха. Должна быть влажность от 40 до 60%, в идеале по санпинам, санитарным нормам и правилам. И температура воздуха в помещении, рабочих помещениях должна быть в идеале от 19 до 22. Ну, в зависимости от индивидуального комфорта, который у вас есть. Там ребенок маленький, не ребенок, взрослый, не взрослый, индивидуальные особенности. Если такие характеристики воздуха будут, за счет кондиционирования, мойки воздуха и увлажнителя адекватного, тогда самоочистка легких с помощью мерцания ресничного эпителия бронхов будет лучше происходить. Мокрота и слизь в легких будет меньше образовываться, она будет не такая густая, легким будет проще, и дыхание будет лучше. И высыпаться мы будем лучше, если будем в таком адекватном микроклимате жить. Но вот вы сказали, и слушатели нас задают вопрос про увлажнители. Да. Хочу сразу оговориться. Увлажнители бытовые должны обязательно чиститься, потому что там может накапливаться бактерии, грибок, и воду надо менять регулярно. В идеале, конечно, лучше покупать увлажнители подороже, где вода кипятится, но тут есть другие риски, связанные с перегрузкой электросети, и он не должен вас ошпарить. Если есть дети маленькие, то они могут его перевернуть, его надо куда-то вешать туда, куда они не достанут. Но в целом вот я использую увлажнитель на работе, даже в автомобильный увлажнитель у меня есть, и обязательно у меня увлажнители стоят дома в каждой комнате. Обычные ультразвуковые или паровые увлажнители — это хороший вариант.
10: А как же вот быть с улицей, где люди занимаются спортом? Вот я не знаю, они бегут по проезжей части. Это же, они же вдыхают все это. Это ужасно.
13: Ну вот развитие...
10: Или можно и так.
13: Я много путешествую по России, в том числе у меня есть прицеп, соответственно, кемпер, и я езжу там по 6 тысяч километров за летний отпуск.
10: Здорово.
13: И вижу много, как меняется ситуация в малых городах, или в поселках, или даже в селах. И очень часто делают спортивные, соответственно... спортивные вот эти площадочки, да, во дворах и подальше от трасс. И там, соответственно, воздействие вредных вот этих аэрозолей и частиц меньше. Если человек занимается спортом или активной физической нагрузкой, лучше это делать в парках, если в специально отведенных местах, потому что делать это вдоль трасс третьего кольца МКАДа или какой-нибудь кольцевой автодороги разных городов, это очень вредно будет. И да, у нас не такое уж серьезное превышение предельно допустимых концентраций всяких этих вредных частиц и веществ, но этого будет достаточно, если на обочине бежать. А если речь идет о пациенте с астмой или хроническим обструктивной болезнью легких, или каком-то варианте хронической болезни, но это нагрузка дополнительная на его бронхолегочную систему, это может быть серьезным провокатором. Поэтому если человек занимается физической нагрузкой, обязательно должен иметь с собой скоропомощной ингалятор.
11: Я просто сейчас сразу подумал о людях, которые вот на шоссейных велосипедах преодолевают какие-то огромные расстояния. Да, по трассе, там, в правом ряду, например, и как им, причем без каких-то там масок
10: у него что-нибудь, он брызнул себе.
13: Мы не знаем по поводу наличия допинга в крови у этого пациента, но смотрите, я вспоминаю с истории, когда ко мне приходили на прием, как к пульмонологу пациента, и как раз приступы бронхиальной астмы или ухудшение дыхания у них наблюдались после того, как они сделали велопробег, например, где-нибудь вдоль таких трасс. Или, например, на жаре с недостаточным количеством выпитой жидкости они еще и проехали вдоль напряженного дорожного движения, интенсивного автомобильного. Ну и, соответственно, это спровоцировало у них ухудшение дыхания. Я вспоминаю своих студентов, которые приходили ко мне на занятия, говорят: «Владимир Ильич, что-то как-то утром мне сегодня плохо, а я вот на велосипеде доехал до занятий. Хорошая весенняя погода, я решил». Вот. Ну, и вот как раз аллергены, пыльца и вот вдыхание этого всего городского, да, привело к тому, что ухудшилось дыхание, нам пришлось делать ингаляторы. Ну и в годы своей грешной юности я помню, как я на велосипеде пытался ездить по Москве, даже пытался делать вдоль набережной, и иногда у меня возникал прям настоящий бронхит. И мне приходилось 2-3 дня, ну, по сути, сам очищать легкие, помогать себе разными препаратами и
10: средствами. Но это если у тебя есть проблемы, а если вот ты не страдаешь астмой, ничего страшного?
13: Все же... Плохо. Нам необходимо, ну, знаете как, надо мыть руки перед едой, mm-hmm. даже если ты здоровый человек, чтобы не было проблем. Вот необходимо со своими легкими следить и их обезопасивать, и лучше это делать в парках, в специально отведенных местах, экологически чистых.
1: А маски медицинские помогают препятствовать проникновению?
13: Да, конечно.
1: Но... Ну вот, например, аллергики да. часто видно на улице в период там пыления берез, например, да? тех же самых, да?
10: Но в респираторах люди ходят... я видел людей.
13: Да-да-да, конечно, да. респираторы и маски помогают, это барьер. И мы снижаем интенсивность воздействия пыльцы. Даже есть специальные насадки в нос, которые помогают как фильтр работать и разрабатываются разные устройства и девайсы. Но если речь идет о занятии спортом или активном физическом перемещении, то маска или респиратор снижает объем свежего воздуха, который мы вдыхаем, и может ухудшить дыхание само по себе. Поэтому тут надо индивидуально смотреть, подбирать.
11: Тут есть вопрос, причем несколько от наших слушателей, видимо, к сказанному ранее. А разве гормоны — это не то, чего следует избегать?
13: Безусловно. Гормоны — это то, что нельзя бездумно назначать. Системное воздействие гормона в уколах или в, соответственно, инъекциях, либо в таблетках, особенно если речь идет о глюкокортикостероидах, это штука с большим количеством побочных эффектов. Но если речь идет о локально воздействующих только на бронхи, а в аэрозоле либо в порошке, вдыхаемые через ингалятор, микрограммы ингаляционных глюкокортикостероидов, которые практически не дают системного эффекта работы только внутри эпителия легких, то это единственный доказанный эффективный способ лечения и контроля подобных заболеваний, как бронхиальная астма. И есть ряд гормональных препаратов, не будем называть их в эфире, можно посоветовать своим лечащим врачом, которые разрешены даже при беременности. Поэтому мы можем сказать и констатировать, что это безопасное, адекватное лечение, которое помогает избегать приступов, госпитализации в стационар и последующее воздействие огромного количества препаратов, которые бы были бы для организма, ну, напряжением. Поэтому при наличии заболевания мы взвешиваем на весах. На одной чаше весов у нас приступы, риски попадания в больницу, дыхательная недостаточность, уязвимость для разных заболеваний и состояний, вплоть до развития дыхательной недостаточности, и использование в режиме потребования, либо в режиме пробной терапии, либо на постоянной основе противовоспалительной ингаляционной терапии глюкокортикостероидами в микрограммах. И, конечно, использование этого препарата в большинстве разумной логики перевешивает. И мы можем благодаря этому контролировать заболевание, допустить развитие осложнений. Это очень важно.
11: Тут, кстати, есть такой вопрос к вам, как к ученому. А насколько изучена болезнь? Вот если в процентах, если берем 100%, вот по вашему
10: мнению. Я сейчас думаю, как раньше люди выживали вот, в 19-м?
13: О, это очень интересно. У меня есть целые лекции и целые большие вебинары по поводу истории развития ингаляционной терапии, бронхиальной астмы. Так я хочу сказать, что раньше пытались лечить астму с помощью курения специальных трав и использовали специальные медицинские сигареты, которые даже в советское время производились. И вот чуть ли не в 40-50-е годы курили, соответственно, эти медицинские травы. Половину помогали, половину ухудшали самочувствие. Вот, не рекомендую, конечно. Раньше было все очень плохо, и пытались лечить астму атропином, адреналином, эфедрином, лекарственные препараты, которые не рекомендуют самостоятельно использовать, такие серьезные, госпитальные, инъекционные, ну и, соответственно, эффект-то был очень слабый, это как раз очень тяжелое лечение было. Прорыв произошел в 60-е и 70-е годы, когда появились дозированные аэрозольные ингаляторы, а потом научились в них добавлять вот эти вот вещества, которые расширяют
10: микрограммах
13: и снимают воспаление. В микрограммах, что очень важно, потому что многие пациенты пугаются, мы им говорим: смотрите, ну это даже не миллиграммы, Вот. Ну и, соответственно, раньше все было очень плохо. А сейчас астма изучена, ну, практически, я бы сказал, на 90-95%. Остаются какие-то механизмы патогенез, как мы говорим, угу. и какие-то индивидуальные особенности у разных людей, но в целом она изучена очень хорошо. Известны разные фенотипы, разные варианты бронхиальной астмы. И у нас на сегодняшний день, вот если так перечислять буду, ну я-то, наверное, препаратов 40 назову, которые есть для лечения и контроля этого заболевания, и методов диагностики я вам назову, наверное, штук 15.
1: А в чем отличие
10: Информация
1: астмы?
10: Информация предоставлена ООО AstraZeneca Pharmaceuticals. Информация предназначена для широкой аудитории, не представляет собой и не заменяет консультацию врача.
11: Владимир, спасибо вам большое за...
10: За интереснейшую беседу.
1: Да, заслушались, беседу. Не заметили, как время пролетело.
11: А очень много слов благодарности от людей, которые сталкиваются
10: поставили крест на себе.
11: Недугом, да. И особенно отдельная благодарность за форму подачи материала. У нас осталось буквально 15 секунд.
13: Если бы я хотел, чтобы что-то из эфира вынесли, я бы сказал, пробная терапия и адекватный контроль врача помогает лечить. У нас есть ингаляторы современные, безопасные, которые содержат глюкокортикостероид. Это эффективно. На лечение.
11: Спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Не скучайте.
8: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как сообщили в областном главке МЧС, в результате ЧП пострадали 3 человека. Взрывной волной разрушены оконная рама и балкон. Ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 60 квадратных метров. К этому часу открытое горение ликвидировано. Отмечается, что из пострадавших квартир спасено 3 человека, 28 человек были эвакуированы. Силы ПВО Министерства обороны минувшей ночью сбивали беспилотники на подлете к Москве. Как сообщил мэр столицы, были уничтожены 4 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин в своем канале в Максе. Полицейские задержали подростка, который проник на пути в метро. По данным столичного главка МВД, мальчик оказался на путях на перегоне Таганско-Краснопресненской линии от Рязанского проспекта к Выхино. Установлено, что подросток 2012 года рождения пролез через технологический лаз на открытый участок путей и шел по рельсам. Теперь его матери грозит предупреждение или штраф до 2000 рублей. С самим мальчиком полицейские провели разъяснительную беседу. Более 14 миллионов нештатных ситуаций зафиксировали умные камеры Центра организации дорожного движения на дорогах Москвы с начала года. В списке самых частых нарушений лидирует выход пешеходов на дорогу. Его фиксировали более 5 миллионов раз. На втором месте – езда по сплошной линии разметки. Третью строчку нарушений занимает движение в запрещенном направлении. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он напомнил о том, что умные камеры CODD расположены на ключевых магистралях и в тоннелях. В режиме реального времени они распознают 15 типов инцидентов. В Москве с молотка уйдут полотна знаменитых художников. Общая стоимость картин оценивается в 1 миллиард рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома, в коллекцию входят произведения Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Бориса Григорьева, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других авторов. Торги состоятся 26 июля. Несмотря на дождливую погоду, солнце в столичном регионе будет активным. Об этом предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В беседе с агентством ТАСС она пояснила, что солнечная активность от погоды не зависит. В ближайшие дни высокие облака будут несколько уменьшать поток ультрафиолета, но в середине дня все равно нужно помнить о том, что солнце еще высоко. Стоит меньше находиться под прямыми солнечными лучами и подумать о защите глаз и кожи, сказала специалист. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

всем лишь жить. И приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях. И он не знал на свете большей радости называть ее по имени.

красивее.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Утро у меня сегодня началось с сообщения от Ленского.
2: Да.
1: А когда мне по утрам пишет Ленский, это означает две вещи. Либо он придумал гениальную тему часа, либо он заболел.
2: Ну, во-первых, очень редко. Да,
1: это
2: да, да.
1: Очень редко.
2: Это очень редко бывает. Ну, да.
1: Я каждый раз с содроганием сердца беру телефон, если ты мне пишешь с утра.
2: Да, поэтому, да, да. Ну, да, да. Я редко болею, я вообще молодец.
1: Молодец.
2: Слушай начальство, пожалуйста, это внимательно. Вот, внимай.
1: Товарищ начальство, да, какое-то?
2: Товарищ начальство.
1: Товарищ государство.
2: Товарищ государство.
1: Да.
2: Слушайте, друзья, попался ролик. Давай я сейчас просто расскажу. Попался ролик. Здесь очень просто. Это, скорее всего, была реклама. Я так и не смог найти это ни на одном маркетплейсе, где это есть. Короче, что-то вроде пододеяльника. И оно разрисовано в мелких каких-то там разных прикольных таких штуках. Там то енотики, то цветочки, то как-то, ну, короче, черное. Короче, это пододеяльник-раскраска. И тебе в комплекте еще идут разноцветные маркеры по ткани. И вот сидят, ну, как бы детям покупаешь, но, как я понял, детям это уже не достается. Это когда ты берешь ребенку, там, годовалому радиоуправляемый вертолетик или катер, то папа, естественно, в него играет, пока ребенок не вырастет.
1: Вертолетик играть нельзя на территории Москвы.
2: Хорошо, катер, трактор, все что угодно, машинка. Вот, а тут как бы тоже прикольная штука, и ты можешь разрисовать в любой цвет, как ты хочешь и так далее. Говорю, слушай, какая прикольная вообще тема. Вот, Михайловна такая, хочу, тоже себе такое хочу, и я себе тоже такое хочу, но дело не в этом. И фраза у Алисы Михайловны говорит, а как же ж потом остановиться? Это ж невозможно будет, это же просто, просто мир закончится, ты будешь сидеть и разрисовывать с выснутым языком, прикушенным, так вот, потому что от усердия.
1: Для тревожников это просто находка. Во-первых, ты лежишь уютно, уютный в коконе.
2: Так.
1: То есть ты в него завернулся. А во-вторых, у тебя чем-то заняты руки и мозг.
2: Да, это, во-первых, мелкая моторика, это внимание к цветам, это еще что-то, это там комбинь. Короче, блин, крутая штука.
1: Дорисовывая пятое одеяло.
2: Да. Вот, ты вдруг понимаешь, что как-то год уже прошел. И вот мы с Алисой Михайловной решили с вами обсудить такую тему. А когда вы что-то себе купили.
1: Или
2: что-то...
1: Ну, или кому-то в подарок.
2: Или кому-то в подарок.
1: И пожалели. Но...
2: В хорошем смысле слова. Пожалели, что как бы человек теперь занимается только этим. Это как одна наша коллега с тобой рассказала, говорит, она еще года 3 тому назад бегала и видела здесь в домах напротив фиолетовые лампы и над ними смеялась. Дураки какие-то, твой-то, кому это надо? Купила первую фитолампу, да, это называется.
1: Я без понятия.
2: В этом году она приходит и говорит, ненавижу себя, ненавижу фитолампы. У меня дома, не пойми что, я живу просто в какой-то, в каком-то этом самом, вот, в какой-то теплице и так далее. Говорит, ну не могу остановиться, зараза, понимаешь? Говорит, муж уже сказал, говорит, выселю тебя куда-нибудь туда, понимаешь, там, в деревню куда-то.
1: Или знаешь, когда мужу купила PlayStation, решил порадовать мужика там на 23 февраля или там, не знаю, на какое-нибудь там еще число.
2: Какие хорошие девочки.
1: Да, мы такие. А потом все, пожалела, потому что больше, кроме его затылка, ничего не видишь.
2: Ну, да, почему нет? Вот. Или, к примеру, там, ой, я хочу там, ну, не знаю, там, что там, взять тебе какой-нибудь старый автомобиль, чтобы его быстро пересобрать, подкрасить, он будет красиво стоять. И все. И весь бюджет. А тебе прикольно это. Это весь бюджет. Все, что только есть, ты в это впахиваешь, потому что остановиться...
1: Или рок-группу зовешь.
2: Тоже невозможно. А это вообще отдельная тема. Да, или просто...
1: Как наш друг Роман Кузьмин из группы Татуин, который тратит все свои деньги на продвижение и развитие. Или еще бывает, знаешь, когда научишься что-нибудь делать, там, не знаю, макраме вязать или какую-то там вышивку
2: крестиком
1: делать.
2: Крестиком вышивать.
1: Да, Игорь, вышивку делать.
2: Ага.
1: И вот ты такой вроде как хотел вышить один цветочек, а через год глянь, а у тебя
2: а
1: все
2: у тебя
1: шторы вышиты,
2: да?
1: У тебя кот вышит весь у него. Не знаю, там, научился ты вязать крючком, хотел связать там одно что-нибудь и
2: ну, свитерок и шапку на зиму себе. Все, капец, уже все вязаные. Деревья вязаные, ты вязаный, все вязано.
1: Да, очнулся, когда вязаное было все.
2: Да. Итак, друзья, что вы себе сделали или купили, или подарили кому-то себе и теперь не можете от этого оторваться? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные штуки.

0: конторы на железинск.ру.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио проверено временем.
8: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, что вы себе такое завели или сделали, собственно говоря, чего теперь не можете оторваться, ну, никак не получается. Вот хотели бы, но прям вот совсем вот это дело не получается. Итак, поехали, ваше сообщение. Привет, Алиса, Дмитрий, как-то раз купил жене абонемент в беговой клуб горного бега. И теперь все наши путешествия связаны с горными трейлами, с забегами на 30-80 километров. Кто вы, люди-киборги? Еще несколько лет данное хобби, в кавычках, очень плотно вошло, уже несколько лет это хобби очень плотно вошло в нашу жизнь. Более того, я сам уже пробежал 2 трейла, хотя сам в клубе не состою. Но знаю зачем? Уже всех. Кто,
2: кто вы? Зачем?
1: Если тебя держат в неволе, если тебя держат в неволе, скажи, мы что-нибудь придумаем. Мы ну, вряд ли тебе поможем, но хоть что-нибудь придумаем.
2: Мы похлопаем.
1: Да, похлопаем тебе, да. Давайте.
2: Привет, пригласил меня на свой день рождения хороший друг, любитель старины. Оф, вспомнился антибиотик из бандитского Петербурга после слов «любитель старины». Он и его гости – офисные работники, а я кузнец-сварщик. Ну и подарил кованый подсвечник. 2 часа все восхищались, нахваливали, мне уже как-то неудобно было. А где продолжение? По логике?
1: Скорее всего, сейчас он кует.
2: По логике, вы должны были подарить набор «маленький кузнец», знаешь, как это? «Маленький волшебник».
1: Да.
2: Это только маленький молоточек, маленькая наковальня, наша маленькая печечка такая.
1: Вот, пусть занимается.
2: Куёт.
1: А вот, смотрите. А где тут был? Вот. Наша привет. Решила 20 лет назад связать себе покрывалом. Теперь каждый год по покрывалу. Но на знаковые события. Свадьба. Коллега сказал, что ради этого покрывала и женился. Ну, там, юбилей и так далее. Пишет нам наша слушательница.
2: Привет, красавцы. Позапрошлом году мне было дома скучно. Да и от сирен отдохнуть морально. Муж на вахте, сын в школе, кот спит. Как прекрасно, боже. В общем, купила я себе картину по номерам. Очнулась, когда дорисовывала уже 5-ю. Потом, слава богу, началась весна. Появились дела. А то и сына посадила на рисование. Теперь у нас дома 8 картин. Повесили, правда, только 2, пишет нам Анютка из Белгорода.
1: Анют, лиха беда начала, готовьтесь. У меня все квартиры, все, что там было в свое время, все в маминых вышивках, понимаешь, все.
2: Вот, кстати, да хороший пример.
1: Угу, абсолютно. Рыболовные снасти, ну, благо у нее вкус хороший, она хотя бы берет эти схемы хорошие. Вот, рыболовные снасти, спиннинг, блесны на сумму уже более 100 тысяч условных единиц баксов.
2: О, боже, вы знаете, сколько это в рыбах? Рыбами вы бы гораздо... Ну, вы бы столько рыб, мне кажется, за жизнь не съели.
1: Ну, неважно. Почему тунец? Купил одного тунца, он стоит там 3-4 миллиона.
2: Где у нас в Москве-реке водится тунец? Покажи пальцем.
1: А мы не знаем, что там есть. Там, если нырнуть, там еще неизвестно, что мы там найдем.
2: Кто там водится?
1: Да. Так, друзья, давайте, рассказывайте, пожалуйста, что вы себе, ну, попробовали или купили, или как вот, ну, вы слышали, в общем, и теперь все.
2: Все вы поняли.
1: Все вы поняли. Вы все поняли, вот уж поняли, и пишите. Давайте, через наших ботов. Все поняли, давайте.
0: Наше радио.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, что вы такое купили себе и пожалели, но в хорошем смысле слова.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: что-то
2: да.
1: купили, и вот, ну, в общем, вы слышали в прошлом выходе, и в этом выходе мы продолжим читать ваши, конечно же, сообщения.
2: Давай порадуемся за, собственно, Артемия из Москвы, которому 38 лет. Говорит, Митя, Алиса, привет. Завел девушку, уходит много ресурсов, но мне нравится.
1: Артемий, я помню, как...
2: Да, мы все помним,
1: как вы страдали от одиночества.
2: Да.
1: И хоть немножечко неэтично говорить в отношении живого человека. Завел, все-таки заводит собачку или кошечку. Я списываю это на вашу иронию.
2: Чувствовать, да, конечно, абсолютно, конечно, да.
1: Я вас поздравляю. Может, это девушка вас завела. Ха, живите теперь с этим.
2: Дима, Алиса, привет. На Новый год младшая сестра 2 года назад подарила... Ну, короче, сбылась моя мечта. Сбыла мою мечту, вот написано. Подарила мне на пульте управления ВАЗ-2106.
1: Ой,
2: до сих пор играюсь.
1: Хорошо.
2: Кошку гоняю. Сереженька, 34 года.
1: Построил себе баню, и теперь вылезти из нее не могу. Веничек березовый, дубовый, можжевеловый. Сказка, пишет нам Дмитрий, 43 года из города Казань.
2: Слушай, Митя, там же еще какие-то аромамасла нужны, специальные соляные.
1: Я уверена,
2: лампы.
1: Что у него там тоже на 100 тысяч долларов, евро.
2: Понял. Да. Вот вам, пожалуйста, в ковидный год купила дачу, так как стало понятно, что путешествовать не сможем еще долго. Купила, чтобы отдыхать. Никаких грядок и прочее. Ню-ню. Бывали дни, когда после целого дня работы с секатором не могла уснуть от боли в руке. Рядом ворочался муж, у которого тоже ушиб всего детки случился.
1: Ушиб мужа.
2: Да, и так теперь каждый год отдыхаем.
1: Купили с мужем дом, тоже в эту же тему. И вот теперь все в дом. И ремонт, и огород. Такой кус смородины у нас есть, а такого нету. Ягоды, помидоры, огурцы, кабачки, деревья, сарайчик. 3 восклицательных знака. Ура, так еще надо ведер купить, лейку, и шланги, и грабли, и лопаты, совочки, удобрения, отравы. Отрава, тварь. Выпей отравы, тварь, вспомнилась.
2: Да.
1: Выпей отвары трав. Любой огородник и домовладелец меня поймет. Этот список не заканчивается, но это прям все в кайф. А я вот с вами согласна. Когда я купила себе дом, все деньги. Я туда засовывала в виде... У меня там шикарная гардеробная. У меня 2 гардеробные.
2: Одна. Живу я не там, правда, но у меня 2 гардеробные.
1: Я сейчас продаю этот дом.
2: Да.
1: Одна при входе. Там бесконечное
2: Арнелла
1: хранение.
2: Арнелла Мути у тебя же покупает, мы решили.
1: Да, дорогие друзья, если вдруг вам нужен дом под Санкт-Петербургом, у вас вдруг есть много денег, завалялось вот так вот.
2: О, как мы сразу много денег.
1: Не, ну, кстати говоря, я хочу сказать, абсолютно по адекватной цене продаюсь.
2: Привет, любимый ведущий. Когда-то давно, в честь окончания учебного года, дочь попросила в подарок купить парочку рыбок-гуппи, чтобы они плавали и радовали глаз. Я купил. Сначала они плавали в декоративном бокале. В итоге уже у меня был аквариум с рыбками, я их постоянно покупала, плюс какие-то приблуды для аквариума. Все это наваждение длилось 5 лет. Еле избавилась от них. Фух!
1: Я сейчас вспомнила своих муравьев. Помнишь, когда ко мне соседи муравьи прибежали, я их наловила, а потом купила им ферму.
2: Да это все помнят. Забыть никто не может.
1: Полтора года они мне прожили, ничего себе. Привет, наши. Купила мечту жене, лошадь, а потом еще и вторую дочке, чтобы они не дрались. Кто не дрался, лошади или жена с дочкой? Это важное уточнение. Здравствуйте, ведущий. Мне жена на 23 февраля подарила большую машинку на радиоуправление и решила набрать ванную с пеной. Я так заигрался, что ванну затопил. Хорошо? Ой, квартиру затопил. Хорошо, хоть на первом этаже жили, пишет нам Сергей из Тамбова.
2: Серег, ноль осуждений. Абсолютно ноль осуждений. Добрый день, любимый ведущий. Связала как-то сумочку, теперь не могу остановиться. В голове миллион идей, сын уже спрашивает: мама, зачем тебе еще одна сумочка? Пишет нам Аня из Москвы. Слушай, Аня, ну мальчик, что ты же все прекрасно понимаешь. Мы никогда, пацаны, не поймем, зачем вам много сумочек. У вас для этого что-то там надо. Поэтому так и скажи. Ты мальчик, ты не поймешь. Кыш отсюда. Там сходи маме пряжи на, ну, там,
1: как
2: на чеши.
1: Как поет великая певица Алиса Вокс, знаешь еще кто это? Это не для тебя. Это я про сумочки.
2: Я понял.
1: Привет, любимое радио. 5 лет назад увидела в соцсетях чайную кружку с точечной росписью. А так она меня зацепила, что захотелось такую же. Купила специальные краски. Вспомнила свои навыки рисование. Так мечтала же в детстве стать художником. С тех пор рисую и не только кружки. И для себя, и на заказ. И прикреплена фотография. Там очень классная идея, я сразу хочу сказать. Это кружки большие, такие достаточно здоровые, где посередине изображен классный руководитель. ну, как в мультяшном таком стиле. А вокруг изображены ученики, детки, и все с подписями имя, фамилия. Дорогому учителю, дорогой Марине Анатольевне.
2: Красавчики.
1: 4 А класс.
2: Итак, друзья, что вы себе такое завели, купили, теперь не можете остановиться, поскольку, ну, все, тут уже всем понятно. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы продолжаем обсуждать, что вы такое купили и, в общем, пожалели, потому что теперь, ну, вы только этим занимаетесь. И главное, что это приводит вас в восторг и приносит вам удовольствие. Так, душнилки, привет. Завел себе плащеносную ящерицу.
2: Так, что это такое? Сейчас пошел искать.
1: Зверь такой. После змейку, а теперь понимаю, что остановиться не могу. Хочется и варашку, ну, варана. Еще змеек, а мест в квартире заканчивается. А еще котопсы у нас в количестве 5 штук, пишет нам Найткот.
2: А знаешь, такое плащеносная ящерица?
1: Нет, это ну, такая короче, с воротничком?
2: Ты смотришь такая, да капец вообще
1: злобная
2: просто.
1: Злобная такая, да?
2: Ну, по виду, конечно, да, плащеносная. Ну, прикольная, слушай, у нее даже бывают и двуцветные эти плащевые. Ну, короче, когда она злится, это красиво.
1: Ага. Это
2: а когда она
1: динозавр.
2: Не злится... Да, а как когда она не стегозавр? Злится, это похоже... Короче,
1: похоже.
2: То, что иногда некоторые отрезают. Понимаешь?
1: Ой!
2: Да, выглядит это прям вообще, я тебе скажу. Слушай, ну нормально, Найткотик. Классно, классно, да, да.
1: Сейчас, подожди, я ищу динозавра с воротником на шее. А
2: ночью просыпаешься с воротником на шее. Да, ну, неважно, ладно.
1: Трицератопсом называется.
2: Вот видите, это душнило шоу. Теперь вы знаете, как называется. Что такое воротник на шее? Фиг его знает, но.
1: Ну, такой торшер.
2: Торшер. Все, вам стало понятно. Все, идите копайте. Если вдруг встретите, скажите, ты терпцектел. Все.
1: Давай.
2: Наша привет. Мы с женой ради прикола купили на день рождения швейную машинку мини. В итоге спустя 3 года, вот я не понял, тут как-то вот... Макс, ты что-то как-то тут странно написал. Вот, соседка стала швеей, и заказов куча, а жена Макс Волжский.
1: А жена. А жена стала соседкой. Соседка стала швеей, а жена стала соседкой.
2: Вы чем там занимаетесь? Вы что там шили, скажите? Что за строчка? Что за оверлок у вас?
1: Прекратите жонглировать женщинами немедленно.
2: Да.
1: Не одобряется, не благословляется. А я вот подростком, пишет нам, 20 лет назад купил пенного, ну и сами понимаете. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя, в общем-то, ведет вот к таким вот, в том числе, последствиям.
2: А, кстати, говорят, там из-за этого напитка добавляется женский гормон, меняется фигура, и грудь растет, и пузень растет, и бедра растут, и целлюлит получается. Поэтому просто посмотри на себя в зеркало. Я просто вспомню, каким ты был 20 лет тому назад и сейчас. Вот, мы сейчас... из-за того, что и сейчас. Да, и это было сказано специально. Да.
1: Собрал ребенку компьютер для учебы, и такой длинный многоточие.
2: Очень длинное многоточие. У вас точка залипла у вас как-то.
1: На вашем компьютере для учебы.
2: Интересно, из-за чего там у вас так липко?
1: Добрый
2: там?
1: День, ведущий. В прошлом году начал экспериментировать с настойками. Поставил вишневую. Очень понравилось и понеслось. Потом малина, абрикос, еще несколько разных вкусов. Все это употреблялось. Очень быстро исчезало просто на глазах. В этом году добавил еще несколько разных вкусов. Валерий Челябинск, 50. Как вкусно, вишневая эта настоечка. Жаль, мне нельзя.
2: А вы, кстати, с косточками делаете или без косточек?
1: Нет, конечно, без косточек.
2: Почему это?
1: Ну, потому что в косточках синильная кислота.
2: Ой, слушай, если все варенья косточка... закрываются с вишнями, с косточкой, понимаешь?
1: Ну, это до первого столбика.
2: Я тебя умоляю, ну ты что? Ну ты же не будешь это все литрами.
1: Это опять ошибка выжившего.
2: В смысле?
1: Не ошибайся, выживший.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «Азавто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «Азавто Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Четверо пострадавших при взрыве бытового газа в Егорьевске госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Там уточнили, что один из доставленных в больницу – это пожарный. Как отмечает сайт nsn.fm, взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске этим утром. Из пострадавших квартир спасено 3 человека. 28 человек были эвакуированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании небезопасности. Опасных услуг. Первый в России беспилотный поезд проехал по БКЛ уже более 4000 километров, пока без пассажиров. Поездки с пассажирами планируется начать в 2027 году. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Старт испытанием беспилотного поезда метро на большой кольцевой линии был дан в январе. Искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Собянин уточнил, что для обеспечения безопасности испытаний и по требованию закона в кабине находится машинист, но за все время испытаний ему пока еще ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики. Планируется капитальный ремонт помещения для нового центра госуслуг в Головинском районе на севере Москвы. О том, что проект работ согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Офис разместится на третьем этаже торгового центра «Гавань» на Кронштадтском бульваре. В ходе работ обновят отделку стен, потолков и полов, заменят перегородки, двери и окна. Планировка помещения останется прежней. Внутри обустроят зоны ожидания, приема граждан и оказания электронных услуг, а также рабочие кабинеты для сотрудников. Реновация будет проводиться с использованием современных и безопасных материалов. Съемки новой экранизации фильма «Курьер» завершились в Москве. Выход картины по одноименной повести народного артиста России Карена Шахназарова приурочен к 40-летию оригинальной ленты. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также появятся Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева и другие известные актеры. В съемочной группе подчеркивают, что они не переснимали культовый фильм, а по-новому подходили к экранизации литературного первоисточника. Первый детеныш появился на свет у домашних Яков из московского зоопарка. У Ассоль и Бориса родилась малышка весом в 17 килограммов. Сейчас она питается преимущественно материнским молоком. Уточняется, что детеныша можно увидеть на старой территории московского зоопарка между вольерами крупных кошек и бурых гиен. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио сделано в России.
3: За столом сидели.

0: Просто так получилось. Но это отдельный разговор. Мы потом не будем сейчас занимать время этого эфира. Мы это обсудим. Вот. И имея я давно хотел это сделать. Мне захотелось просто собрать этих людей и просто радоваться. Радоваться этим людям, радоваться прекрасному дню, радоваться прекрасной музыке этих невероятно здоровских людей. Вот, позволил себе такой детский эпитет, поскольку я повторю, что эта музыка вызывала и вызывает до сих пор у меня вот такой детский и приятный восторг.
1: А теперь
0: Манго Судан тоже.
1: Теперь дисциплине.
0: Вот, поэтому, объяснив свои светлые намерения всем окружающим меня людям, я сказал, что задача каждого просто собрать все свое разгильдяйство в кулак и сделать максимально продуктивным все то время, которое будет до фестиваля, и чтобы все сложилось максимально максимально хорошо, потому что этот фестиваль не делает какой-то дядя из какого-то бюджета. Это непосредственно наше творение, которое делаем мы для нас и для тех людей, которым посчастливится увидеть это все и услышать в последнее воскресенье июля в подворотнях прекрасной Горбухи.
1: Правду говорят, панки очень приятные люди. Антон, что мы будем сейчас слушать?
2: А, самое главное, еще поэта.
0: Сейчас мы будем слушать меня, потому что я не закончил.
1: Вот. Мне нравится.
2: Ты еще все еще хочешь подтвердить, что сам панки приятные люди?
1: Да, мне нравится.
0: Потому что, ну что может быть вот этой искренней и неподдельной прямоты и честности, летящей прямо в лицо собеседнику?
2: Да.
0: Вот. Что, в общем-то, и есть панк-рок. Вот. В принципе, я просто хочу сказать, что я действительно рад, что вот эти мои друзья, я не побоюсь сказать, назвать этих прекрасных людей своими друзьями, откликнулись на мою просьбу, и мы сольемся в едином порыве, который назовем фестивалем прекрасных групп.
1: Мои друзья идут Антон... по жизни маршем, и идут они маршем не куда-нибудь, а 26 июля прямиком на фестиваль прекрасных групп. Москва, территория, Open Air Club, иными словами, это Горбушка, Новозаводская, 27, 16 плюс ограничения.
2: Очень скоро вернемся, друзья.
3: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И легенда панк-сцены у нас в гостях Антон Пух, лидер группы FPG. Не
2: кстати,
1: просто так.
2: А можно я все же ставлю? Да, вот маленькое слово. Честно, Антон, твоя группа не дает мне повзрослеть. Я до сих пор чувствую какой-то кураж. Очень много песен у вас находится в... Ну, ваших песен, твоих песен в моем избранном. И я иногда, знаешь, такой еду, думаю, да, блин, ну хорошо же. И сейчас таким кайфом сидел, кивал головой. Нас, конечно, можно... Ну, нас сейчас не было видно, но нас можно посмотреть сейчас. У нас идет прямая трансляция на сайте наш.ру. Короче, друзья, чтобы молодость
3: сказать,
2: вспомнить и не потерять...
3: Сказать, не дает мне состариться.
2: Вот.
1: Потому вот что, как раз, да.
3: Ты просто... то, что ты слушаешь группу FPG, говорит о том, что ты уже родился взрослым, что ты был осознанен в тот момент, когда это начал. Несмотря на все первые альбомы и вторые, это все равно очень глубокая музыка, наполненная смыслом.
2: А еще мне нравится некое
1: глубокое
2: хулиганство, а еще мне нравится драйв, а еще мне нравится, что эти песни все равно, даже если они серьезные и вот какие-то такие, они все равно поются с улыбкой и заводят. Друзья, чтобы завестись, приходите в фестиваль 26 июля.
1: 15:00, начало, Москва, территория. 7 часов непрерывно музыки легендарной группы «Запрещенные барабанщики», Билли Новик с песнями Егора Летова, новые группы «Бронемир».
2: Почему? Ну, это бар такой известный, чего ты, что? Это такой рок-бар.
1: Ну, как он моложе, чем...
2: Чем ты?
1: Чем
2: нет,
1: я.
2: постарше тебя.
1: Кстати, по-моему, мы ровесники.
2: Да? Ну, ладно.
1: «Монгол Шуудан», «Подонки», FPG, конечно же, «Седьмая раса». В общем, не фестиваль, а
2: такой городской летний фестиваль, на который нужно пойти. Фестиваль прекрасных групп.
1: Это фестиваль, да. Но помимо этого, это еще массовый сеанс. Как это, помнишь, одновременный сеанс магии в «Мастера и Маргарита», а тут массовый сеанс антистресс. Вот просто
2: и рок-терапия.
1: Проскакаться, да, музыкальная психотерапия.
2: Антон,
1: дорогие друзья, самое
2: где
1: важное.
2: Билеты?
1: Да, где
2: погнали.
1: Купить билеты? Я уже знаю.
2: Давай, расскажите. Нет, еще пока нет. Что-то вот Антон как-то спрятал от меня эту информацию. Будьте
1: прямо
2: что
1: в микрофон говори.
2: Да он умеет,
3: билеты,
2: да, он певец.
3: Надо зайти там в интернет купить. Понимаете, я...
2: Как с ними тяжело, с этими панками.
1: Так, хорошо, я скажу это, с твоего позволения.
3: Да.
1: Значит, сайт называется fpg-live.ru. Либо просто на Яндекс.Афише набираете «Фестиваль прекрасных групп». Он так и называется. И у вас появится совершенно прекрасная возможность. Кстати, билеты от 2500 рублей. Абсолютно в наши времена сумма мизерная. Особенно для Москвы. Сколько можно угодно слушать любимые песни в наушниках, но, конечно, однажды нужно оказаться среди тысяч единомышленников, которые вместе с тобой орут каждое слово. Потому что фестиваль — это не просто концерт, который ты посмотрел, это лето, которое ты потом будешь помнить. А билет лучше купить прямо сейчас, потому что в последний момент обычно все уже распродано.
2: А так чаще всего бывает, потому что, да, у нас сейчас такое время, у нас все все всегда откладывают на последний момент, а потом бац, и все. Кстати, Антон, скажи, пожалуйста, вот по жизни ты, в общем, человек, который делает все вовремя, или вот ты, который, знаешь, ну, потом могу сделать, еще потом могу что-то сделать. Как вот ты вообще живешь в этой жизни?
3: Очень, очень хороший вопрос.
1: Я думала, ответ будет очень хорошо живу.
3: А живу я действительно хорошо, потому что я стараюсь не подгонять, а я стараюсь делать. Вот делать... ну, чтобы время было идти со временем, оно и я неотделимы. Вот как сегодня было правильно замечено, утро у меня может начаться в 13:00. Это не значит, что я проснулся в 12, а вот просто вот я позавтракал недавно, и вот утро. А если был эфир у нас в 11, оно бы началось раньше, понимаете?
2: А если бы в 5, то оно бы было позже?
3: Утро?
2: Да! Нет, в 5 вечера. Я тут вечно вот теряюсь. То ли в 5 дня, то ли в 5 вечера. Тут все еще спорят, понимаешь?
3: Абсолютно не важно. В 5 утра или в 5 вечера. Главное, что ты... И это и есть твое хорошее настроение, вне зависимости ни от чего. И с каким... И кто они такие, чтобы тебе его испортить? Эти обстоятельства.
2: Согласен. Так, скажи, пожалуйста, группе FPG, ну, в принципе, и твой, в общем, творческий путь, это примерно 30 плюс лет уже, да? Ты как бы подсчитывал, знаешь, что как ты уже, ну, ты уже, в принципе...
1: Чуть разные.
2: Что?
1: Ну ты был на концерте в Пидже?
2: Нет, я не про это. Я не про публику. Сколько вообще Антон в музыке? 30 плюс лет уже. Вот, скажи мне, пожалуйста, ты бы мог как-то взять и охарактеризовать, ну, несколькими словами, 30 лет вот жизни своей. Какие они вот эти были, ну, вот в музыке находясь? Потому что 30 лет, ты уже, в принципе, ты уже динозавр. Ты об этом думал?
3: Я могу
1: только
3: сказать,
1: одни...
3: Ну, вот без мата я не смогу, наверное.
1: А без мата говорить тяжеловато.
3: Невероятные, потому что они, ну, они незабываемые, неповторимые. И самое главное, что ведь отличает человека от...
1: От обезьяны?
3: Да, не хотел так ставить вопрос. Но если человек может извлечь опыт... Uh-huh.

0: Всего, что написано на заборе, потому что сейчас на наших вот этих заборах постоянно, каждодневных, пишут все, что угодно. Причем все, кто угодно это делают.
1: Да, это
0: и
1: правда.
0: Вот доверять вот этим всем, кому угодно, не нужно. А с другой стороны, как отличить правду от вымысла, исключительно сердцем и доверием к авторитетам. Вот, поэтому, ребята, слушающие FPG и не только, приходите, пожалуйста, на этот концерт. Я еще раз вернусь к этому. Для меня большая радость и, в общем-то, задача расширять музыкальные вкусы людей. Поскольку так уж получилось, что если я могу это сделать, каким-то образом повлиять на музыкальное воспитание людей, слушающих нас, мне хотелось бы им привить немножечко тепла и доброты. И огромной бесконечной любви, которая есть в творчестве тех коллективов, которые будут играть на фестивале прекрасных групп.
2: Итак, друзья, напомним, 26 июля, территория, это получается открытая площадка ДК Горбунова.
1: Все верно.
2: Начало в 15:00, это Open Air Club, это Новозаводская, 27.
1: 7 групп будут играть,
2: да,
1: в этот вечер.
2: 7 часов, 7 сетов получается, да?
1: Да.
2: Ну, класс.
0: Нет, будет 8 сетов. Я открою вам одну маленькую тайну. Чтобы, чтобы люди не смотрели, опять же, мы рассчитываем...
2: Давай скажем, что меня не будет. Да.
0: Начнем мы. Чтобы никто не прогуливал начало, потому что в начале, как правило, ставят каких-то там
2: малоизвестных людей. А у вас нет таких в списке.
1: Сейчас уже не так. Сейчас уже наоборот в начале ставят крутых, а в конце крутых.
0: Вот поэтому откроем фестиваль группа FPG.
1: И закроем
0: фестиваль тоже мы. Откроем мы программой Punk Jazz.
1: Ух ты!
0: И войдем вальяжно,
2: плавно
0: и стильно, естественно, разумеется.
2: На синкопе, чтобы это не значило.
0: И потом все это развернется, все это начнется в 15:00 и закончится, соответственно...
2: Через 7 часов.
0: По регламенту пока можно орать. А это, соответственно, 22:00.
1: А потом 23 можно. А, воскресенье, 22.
2: Итак, друзья,
1: 22.
2: Билеты ищите, пожалуйста, в интернете, они еще есть. Напомним, этот фестиваль прекрасных групп состоится в это воскресенье. Мы очень скоро вернемся.
3: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООПТ. Не оферта.
14: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
16: И Антон Пух Павлов у нас сегодня в гостях. Легенда панк-рок сцены.
17: Лидер группы FPG.
16: Еще да. И идеолог, и вдохновитель, и двигатель фестиваля прекрасных групп. Так и называется фестиваль. Напоминаю, пройдет на 26 июля, 15:00. Москва, территория Горбушки, улица Новозаводская, 27, 16+, возрастное ограничение, это важно. Что вас ждет? Вас ждет 7-часовой марафон отличной музыки, жанровый калейдоскоп охватит самые яркие направления русской, независимые, подчеркну, сцены. От панка и рока до фолка и даже авторской песни. Это будет настоящая встреча единомышленников, музыкантов, поклонников творческой свободы, неподдельной энергетики и живых выступлений. Билеты на сайте fpg-life.ru.
17: Ну и как мы выяснили, если вести, допустим, в поисковике, в том же Яндексе, да, у вас сразу высвечиваются скидки, захотите везде, спокойно. Да. И там без всяких наценок просто можешь купить.
16: FPG набираете, сразу видите ссылку на фестиваль. Так.
17: А можно я еще раз скажу? Значит, как мы уже выяснили, вот группа FPG открывается, это будет джазовая такая штука, потом будет финалить, ну, как и нужно финалить, это уже будет полный отрыв. Вот, кроме того, запрещенные барабанщики выступают. Дальше, Билли Новик с, в общем, песнями Егора Летова, причем это не просто кавер.
16: Да, как раз хотела сказать.
17: Это авторское прочтение, переосмысление, там другое все будет. Дальше, Бронемир.
16: Бронемир вы знаете.
17: Dark Folk.
16: знает.
17: Бар-друг. Там, короче, что только не подставь, он во всем этом играет и делает это очень качественно. Вот. Также «Монгол Шоудан». Все мы, конечно, любим эту группу. «Подонки» тоже есть. И «Седьмая раса». Ну и FPG, как я уже сказал, еще будут и завершать. Итак, Антон, скажи, пожалуйста, вот за 30 лет существования вообще тебя в творчестве, а насколько изменилось ощущение сцены? Вот каким ты выходил, допустим, 30 лет назад, и зачем ты выходил? И, в общем, с каким... Ну, ладно, понятно, пацан с гитарой, ясное дело, все, чтобы нравиться девчонкам. И вот спустя 30 лет, вот ты выходишь на эту сцену...
16: Сам ответил, да. Это
17: ну,
16: митинг.
17: А вы молчите?
16: Дмитрий Ленский, дамы и господа, у нас в гостях сегодня.
17: Спасибо. Он кланялся. Да, кстати, прямая трансляция моей спины идет на сайте наш.ру, можно посмотреть. Ну а что, я там всегда спиной.
16: Да, Антон, ну что-нибудь сказать.
17: Давайте Антону хотя бы, да.
18: Хорошо. Как было правильно замечено чуть выше, женщины, их внимание, их любовь, это всегда двигатель прогресса. Все великие дела совершаются мужчинами исключительно ради женщин.
17: Ну и большие глупости тоже. Во имя них.
18: Что является... А, ну да, я понял. Угу. Вот, в общем-то, а в чем вопрос был?
17: Ощущение сцены. Ощущение сцены. Вот
16: зачем
17: раньше...
16: на сцену пришел?
17: Зачем? Не зачем, а как вот ты выходил... В общем, 30 лет назад и сейчас. Все-таки ощущение выйти на сцену, зачем, посыл, как, необходимость.
16: Зачем.
17: Да, зачем, да, верно, да. Видишь, вот женщина сказала...
18: Так, давай
17: ответь.
18: Сейчас мы отмотаем немножечко назад, вот туда, в... 94-й год. Первый раз я вышел, наверное, на сцену. Или третий. Неважно. Вот. Мне нужно было что-то сказать.
17: Так. Тебе было тогда лет 15, наверное.
18: Даже 14,
17: наверное. Даже 14, так.
18: Вот. И я чувствовал, что нужно что-то сказать, потому что, ну, люди кругом, они совершенно не тем заняты. Потому что они свои головы не достают от из тех мест, куда они эти головы засунули. И я что-то должен им сказать такое, чтобы они в какой-то момент их приподняли и поняли. Uh-huh. Вот. Сразу скажу честно, что сказать, в принципе, было, наверное, не так важно. Ну, хотя примерно...
17: Хотелось громко,
18: важно,
17: да?
18: Да, важна была интенсивность послания, чтобы это взбудоражило людей. Это и есть принцип панк-рока. Сейчас изменилось только то, что я знаю, что хочу сказать. Все остальное абсолютно тоже.
17: Мудрость, кстати, приходит с годами, Антон?
18: Я считаю, что мудрость, она не приходит, она есть. Она либо есть в человеке, ну, меняется, оттачивается мастерство. Давай только назовем это глубиной. Если в человеке она есть, то она есть изначально. И это результат воспитания окружающей среды, родителей, старших товарищей. Мне безумно повезло в том, что в моей жизни все сложилось так, как сложилось. И я всегда понимал ценность и слов, и действий, и времени, и внимания, и уважения. Вот, ценность. Ценность рождает благодарность. Если человек чему-то благодарен, значит, он, ну, не просто так... Пусть я сумбурно сейчас говорю, но в
16: не,
18: целом
16: понятно.
18: Вы не понимаете. Понятно, да?
17: Да,
18: вот,
17: мы считываем.
18: Вот, в принципе, это все основные базовые навыки обычного человека. Вот.
16: Базовый минимум, как говорится.
18: Да, базовый минимум, который для кого-то хотя бы, вот, хотя бы, ну да, к этому надо стремиться, и, соответственно, нужно это оттачивать. Вот, потому что если ты, ну, не делаешь что-то хорошее ради своих близких, себя, и то зачем вообще существуешь?
16: Можно вопрос?
17: Да, пожалуйста, Ирина Михайловна.
16: Скажи, пожалуйста, а ты планируешь раздавать автографы на фестивале? Сейчас поймешь, почему я это спрашиваю.
18: Я планирую раздавать на этом фестивале
16: огня.
18: От и до. Вообще все, что у меня есть, думаю, да.
16: Объясняю, почему я спросила про автографы. Дело в том, что сегодня 16:00 в московском метрополитене будет раздача газеты «Метро». 16 или 15?
18: Ну, в 16, 15, 17, видимо, вот
16: в общем, будет
18: вечернюю.
16: Раздача газеты «Метро». И не просто так это будет газета «Метро», а там будет статья про фестиваль, про Антона. И если вы подкараулите вот этого человека, который раздает эти газеты,
17: да,
16: возьмете у него экземпляр, а потом придете на фестиваль, мы можем обещать, что там будет после соприкосновения с великим, что там появится автограф.
18: Да, я думаю, мы можем вполне, потому что каждый гость этого фестиваля мой гость лично. Приходите, дорогие друзья, я буду рад вам всем.
16: Вечер, воскресенье, все равно делать вы ничего не будете. Проведите этот день.
17: Да. Вместе.
16: Хорошо,
17: вместе фестиваль прекрасных групп. Друзья, приходите 26-го.
16: Уборка, она никуда не денется.
17: Да и что такое уборка? Давай честно. Хаос — это тоже, знаете ли, порядок.
16: Конечно,
17: да.
16: Конечно.
18: Да. Подожди, ребята, разобраться нужно сначала себе, как говорил один мой коллега тезка, что нужно проснуться, приведи в порядок себя, там планету, комнату и все такое. И вот, и чтобы разобраться в себе, внутри себя, в своей душе, нужно прийти просто на фестиваль, послушать музыку.
16: Прораться.
18: Потому что музыку можно проораться, можно пропопиваться,
16: башкой
18: прообниматься,
16: помахать.
18: Под все что угодно можно сделать. Главное, музыка дает человеку некий импульс, решение вот этих... Некоторым музыка отвечает вообще на вопросы, а вот некоторым помогает эти вопросы решить. И поэтому, чтобы навести порядок в себе, нужно просто слушать хорошую музыку. Возможно, и вопросов-то у вас тогда и не будет. И вот с этим можно...
16: Работать. Нам песню строить и жить помогает, как говорится.
18: Да.
17: Итак, мы очень скоро вернемся. Напомним, у нас в гостях лидер группы AFPG Антон Пухпалов. Друзья, за нашим эфиром следить можно на сайте наш.ру.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы в эфире,
2: Антон. Антон, мы в эфире. Все, я жду.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Прямая трансляция на сайте наш.ру. Друзья, заходите. У нас тут весело. Потому что, ну а почему нет? Музыка — это вообще веселый жанр.
3: И продолжаем мы обсуждать фестиваль прекрасных групп. Причем самое интересное, что обсуждаем мы его даже за эфиром. И вот Антон как раз вплыл в эфир с фразой: а кстати, у нас там будет. И что же у нас там будет?
2: А что у нас там будет? Опять будет? Ладно.
1: Ну это сюрприз.
3: Все, а там будет сюрприз.
2: Хорошо,
3: там
2: хорошо.
3: Тогда у меня такой вопрос. А, Антон, а есть ли план сделать этот фестиваль постоянно повторяющимся? То есть, ну там, повторить там фестиваль прекрасных групп 2027, 28, 58.
2: Потому что, в принципе, это же первая ласточка, это же, по сути дела, рождение такого ребенка крутого.
3: Подожди, дай послушать.
1: Дорогие друзья, все, чтобы, вне зависимости от моих дальнейших планов, но этот фестиваль не повторится, потому что его уникальность, как первого, как первый день рождения, он всегда первый день рождения. Понимаете, второй день рождения — это уже второй день рождения. Вот, в наш век нестабильности это тем более. Поэтому я бы загадывать не стал. Конечно, количество групп прекрасных, оно неисчерпаемо на наших землях. Но я советовал бы вам, дорогие друзья, начать с истоков.
3: Воспользоваться возможностью.
1: Да, мы проведем этот фестиваль, а потом мы посмотрим, как и что будет в дальнейшем. Главное — это вот сегодняшний день, вот этот момент, в котором мы находимся, вернее, в котором мы будем находиться в воскресенье, 26 июля. Вот, где я буду очень рад вас всех видеть.
3: Так что, дорогие друзья, если вы давно хотели, искали какой-то повод,
2: а мне, кстати, вчера
3: знак,
2: очень многие говорили, что вот чего-то не хватает концертов, абсолютно.
3: Да?
2: Тут просто лайнап такой, что можно вообще обалдеть можно.
1: Потому что все вот эти группы, они прекрасны и сами по себе самобытны и невероятны. Но увидеть все эти группы в одном месте невозможно нигде, ни в одной точке вселенной,
3: кстати, да,
1: кроме подворотни Горбухи в ближайшее воскресенье.
2: Ой, как это классно звучит. Подворотни
3: будет...
2: Горбухи. Ой,
1: так
2: классно.
1: И есть, так и есть.
2: Да, да, да, я же понял, это же так называлось, да. Да,
1: это
2: конечно.
1: То место, где его служебный вход, оно такое отгорожено, там заборчики какие-то, вот эти кусты. То есть, по сути, это будет вот как в детстве, как будто у нас такой, как будто у нас шашлык в жилых
3: собойчик,
1: домах.
3: Между собойчик, и вы позвали ребят.
1: За гаражами, действительно, это будет происходить.
3: Ой, как классно.
1: Это будет прям вот именно так.
3: Живаго-живаго вообще, да.
1: Единственное, там просто нет речки, но, ну, или чего-то там, но вот, вот
2: так,
1: это...
2: вот давайте пока не будем вызывать воду.
1: Не будем.
2: Это все-таки, собственно, открытая площадка, поэтому не надо.
1: Вот,
2: а то мало что там...
1: будет
2: там
1: отлично.
2: Итак, друзья, выступает группа FPG. В начале, в конце этот секрет мы уже раскрыли.
3: Еще, подожди,
2: Антону,
3: еще
2: спасибо.
3: Какой-то сюрприз будет, про который Антон не говорит.
2: Да.
3: Еще будут автографы гарантированы тем, кто придет с газеты «Метро», которую сегодня можно будет...
2: Ты на чьей стороне? Почему ты продаешь газету «Метро»?
3: Я продаю Антона.
2: Возьмите мерч, купите диск.
1: Газета не продается, газета бесплатная, дорогие друзья. Приходите, если вы будете в «Метро».
3: Это вам подарок от группы
1: «FPG», бесплатная газета. Я вам скажу, ребята, такое дело, понимаете, что в наш век информационных технологий и монетизации всего, что возможно, мы просто написали вот в редакцию этой газеты, сказали: ребят, вот.
3: По-братски.
1: И нам по-братски помогли.
2: Обалденно.
1: И много очень людей, если попросить, если у тебя хорошая цель, если ты хороший человек, то все это по-братски произойдет. Вот не все измеряется деньгами, стекляшками или чем-то еще там.
2: Антон, скажи, пожалуйста, вот, раз ты нагидишь, но зудит во мне. Там я, знаете, сколько вопросов я еще не успел взять. Вот ты сейчас сказал, что людей, ну, много хороших, если к ним обратиться. А у тебя по жизни, вот за все вот творчество, у тебя больше хороших людей встречалось или, ну, средних, плохих? Как вот ты можешь взять и оценить жизнь?
1: Конечно, хороших.
2: И ты веришь в людей? Ты веришь, что люди хорошие?
1: Да, я верю, что люди хорошие. Я, более того, вчера философствовал очень долго. И тема дискуссии моего монолога, моему собеседнику была в том, что изначально, ну, каждый человек рождается хорошим. Просто рождается хорошим, но из-за окружающей его действительности, опять же, воспитания или отсутствия его, на него накладываются уже какие-то минусовые клише, которые...
3: Социальные конструкты.
2: Да.
3: Оттуда этих качель.
1: И поэтому вот эта искра Божья, она там как-то прижимается, пригашивается в человеке. А так все люди, в принципе, хорошие. Вот, если их не портить.
3: Ой, как хорошо сказано, да?
2: Если их не портить.
1: И задача человека.
2: Будьте хорошими друг для друга, чтобы не портить.
3: Нормально делай, нормально будешь.
1: Главная задача не подвергаться окружающему вот этому влиянию и иметь мышление какое-то...
3: Критическое мышление, совершенно, аналитический способ.
2: Позитивное, и у нас осталось 40 секунд,
1: имейте
2: в виду.
1: Идти своим сердцем, и оно не подведет.
3: Берите единомышленников. 26 июля приходите на фестиваль прекрасных групп «Москва», территория «Горбушка», Новозаводская, 27, не знаю, заводская, 16+, там уже запрещенные барабанщики, Билли Новик с песнями Егора Летова, Бронемир, Монгол Шудан, Подонки, FPG, еще раз FPG, и Седьмая раса, еще какие-то сюрпризы будут, но о них мы не знаем.
2: Итак, Антон, у нас остается буквально вот уже несколько секунд. Мы уже, в принципе, рассказали про твой фестиваль. Скажи, пожалуйста, чем ты сейчас живешь, кроме фестиваля? Вот что сейчас дает тебе сил? У тебя есть ровно 5 секунд. Вот три слова назови, что дает тебе сил? 6 секунд. 5, 4.
1: Музыка, ремонт, друзья, дети. Любовь, дети.
2: Спасибо!
0: Шоу дня. Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили за сутки цеха производства и места хранения украинских беспилотников. Помимо этого, удары нанесены по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Также целями стали пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Как сообщили в Минобороны России, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссий в США и России. Движение автомобилей по трассе Ялта-Севастополь полностью перекрыто из-за сошедшего селя. По данным администрации Ялты, на 25-м километре дороги необходимо убрать порядка 400 кубометров грунта. Последствия инцидента устраняют рабочие Крым-Автодора, 9 единиц техники, а также сотрудники госавтоинспекции и МЧС. Причиной исхода грунта и камня стали обильные осадки. Центральная избирательная комиссия России завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от парламентских партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня члены комиссии зарегистрировали списки кандидатов от партии «Справедливая Россия». Ранее Центр избирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября этого года. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Граждан будут прививать бесплатно. Накануне она напомнила о том, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране начнется уже в начале сентября. Певец Шаман принял решение окончательно избавиться от яркой детали своего сценического образа – кожаных штанов. Ярослав Дронов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что пришло время перемен, требующие радикального подхода. В подтверждение своих слов в ролике заслуженный артист России бросил свои легендарные кожаные штаны в русскую печь и сжег их. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В прошлом часе у нас был в гостях Антон Пух Павлов, лидер коллектива FPG. И там, знаешь, среди... Я сейчас расскажу интересную... Ну, не знаю, кому это интересно, правда. Ну, просто не могу не сказать,
2: потому что у меня рот
1: без... Язык без костей. Я, когда была маленькая, ехала в школу на метро. У нас в Питере такие вертикальные, значит, плафоны осветительных приборов стояли на...
2: Эскалаторах.
1: На эскалаторах, uh-huh. Спасибо. И на них группы сами лепили наклейки со своими вот этими маленькие такие фишечки были там буквально 10 на 10 сантиметров. А я в те времена слушала реп. Но реп я слушала Оникс.
2: То есть ты мне сейчас как-то просто говоришь слова.
1: Злобный американский реп.
2: Ага.
1: Не вот это там...
2: Бьянка.
1: Ну да, вот не это.
2: Нет.
1: И не Децла, ага. Хотя, ну, неважно. И не Тимати, слава богу. Я слушала такой прям трушный черный американский рэп. И, соответственно, как бы написание Тупак всегда писали два пак.
2: Ага.
1: И когда седьмая раса, которая пишется семь раса,
2: да.
1: Я всегда читал, думаю, ну как бы Тупак, окей, а что такое Севен Пака?
2: Севен Пака. Но седьмая раса выступит, кстати, да, в это воскресенье на музыкальном фестивале, который делает группа FPG. Она послала своих друзей. Еще раз напомним, это не на правах рекламы, друзья, никакой, абсолютно, потому что,
1: просто
2: ну,
1: мы
2: дружим,
1: любим
2: Антона. Да, любим. Да и группы тоже любим, и которые будут выступать. 26 число, это на Горбушке, открытая площадка, и, пожалуйста, билет еще есть, берите. Все.
1: Отдельно хочу поблагодарить всех тех, просто я не смогла это уже сделать в эфире, когда у нас сидел гость, а я видела ваше сообщение, кто написал какие-то приятности относительно того, что моя песня прозвучала в эфире. Спасибо вам огромное. Всегда, каждый раз мне приятно не просто слышать свою песню, это, конечно, такое внутреннее тщеславие тешится, но как же приятно получать вашу обратную связь. Спасибо вам, друзья, огромные-преогромные. И вот тут вот вопрос. Буду ли я в субботу с Галанином на фестивале? Нет, к сожалению, я уезжаю, у меня гастроль в Череповце, но я буду выступать с Галанином. Осенью. Пока больше ничего не будет.
2: Пока больше не скажем, да.
1: Ничего не буду.
2: Слушайте, насчет...
1: Следите за анонсами.
2: Насчет внутреннего тщеславия. Ты знаешь, в принципе, ну, ты так сказала, как бы с самоиронией, это понятное дело, но в хорошем смысле в этом нет ничего плохого. Когда ты видишь что-то сделанное твоими руками, что-то сделанное твоим талантом, твоим там творчеством, и у тебя вызывает это какую-то гордость.
1: Айда Пушкин это называется.
2: Да,
1: Айда Пушкин. Это абсолютно ситуация.
2: Абсолютно здоровая ситуация. А вот давай, может быть, в этом часе сделаем такой опрос. Мы уже давно не заставляли наших слушателей вдруг, знаешь, так выдохнуть и так сказать, блин, а я же на самом деле горжусь тем, что я сделал, да, мы лишь добился, прочим. Давайте, айда молодец, айда красотка и вообще молодца я умница. Вот, давайте на эту тему поговорим, чем вы можете сказать, да, вот этим я, елки-моталки, горжусь. Я прям получаю удовольствие, видя или там ощущая, или зная, что это там работает, существует, что это создано мной, что это... Я горжусь тем, что это создано мной. Во, тема сформулировалась.
1: Только, пожалуйста, не про детей, а то сейчас все напишут, что все гордятся, что сделали детей. Мы тоже дико гордимся всеми детьми, которые... Да.
2: Да, а мама меня считает красивым, все, понимаете, поэтому все нормально. Поэтому мама это не лучше.
1: Да твоя мама даже меня считает красивой.
2: Цвета, интересно,
1: женщина,
2: в чем святая.
1: Она...
2: Да. Итак, друзья, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А так, это Пушкина, это молодец. Такая у нас тема этого часа.
2: Я собой гордюсь.
1: Чем вы гордитесь? Ну, кроме того, какие у вас дети прекрасно получились. Вот кроме этого, давайте рассказывайте вообще все. Это же и дико страшно интересно. Давайте делиться и радоваться. И здоровое самолюбование. Здоровая.
2: Да. Создал много чего, но на данный момент венец творения, пишет нам Артемий, спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы». 3-го, 10-го буду повторять в улучшенном составе. Артемий, а Евгений-то знает о том, что пьеса используется, потому что он очень ревниво к этому относится. Ну, я уверен, что все, конечно, в порядке. Иначе там, ой, будет вообще крик.
1: Здравствуйте, драгоценная Митя и особенная Алиса.
2: Особенная Алиса,
1: с особенностями. Я, например, в 7-м классе изваял апокалиптический табурет на уроке труда. Слушай, что такое тазик и автоназик, я знаю. Что такое апокалиптический табурет, могу только предположить.
2: Ну, короче, да.
1: Присылайте, ну, хотя бы набросок. Набросок. На бабушкиной машинке зингер, кожаный жилет и сам заклепал. На первой работе в 90-х на матричном принтере распечатал «Москва, петушки». Да это прям подвиг.
2: Это прям, да.
1: А недавно слил бензин не из бака, а из-под капота со своей второй машины для первой. А что сделали вы, Сал? Лаги.
2: Ну,
1: и тут
2: честно,
1: надо, знаешь, этот микрофон, как рейтер, охраняет. Бам!
2: Честно, я бы к вам пошел в подаваны, понимаешь? Потому что как-то
1: подавать
2: так вот...
1: Подавать шланг для бензина?
2: Ну, давай не будем.
1: Горжусь тем, что не знаю.
2: Вот именно, Алиса. Я горжусь тем, что шила для дочки на последний звонок и выпускной платье ее мечты. Красавица.
1: Горжусь тем, что не зная немецкого языка и имея жалких 7000 евро...
2: в фильмах для взрослых, что ли?
1: Тут нет слова «жалких», я его придумала. На который купил Mercedes Sprinter, открыл транспортную фирму в Германии в 2006 году. И сейчас уже 6 фур склад, пишет нам Иван из Германии. Между прочим, 7000 евро, знаете, такой нифига себе стартовый капитал. На минутку.
2: Да.
1: Я помню зарплату в то время. 10 тысяч рублей.
2: Добрый день. Самостоятельно из разных частей собрал электрогитару. Да, она не идеальная, но моему счастью и гордости нет предела. Она штучный товар. Такой просто больше не существует. Ее нельзя отштамповать, понимаешь?
1: Еще раз привык. Когда вас спросили, чем я горжусь, я набрал полные щеки воздуха и думал, что напишу 2 тетрадные страницы. Оказалось, нет. Сейчас я буду аккуратно читать это слово. Я разгильдяй. Рассаживаю, как дебил, деревья из редких сосна Эльдарская. Пишу картины и рисую в графике. Даже как-то стало нехорошо, поняв пустые прожитые 40 лет, пишет нам Хомячок. С чего вы это взяли?
2: Да, вы сажаете деревья.
1: То есть мы все умрем, а деревья эти еще будут радовать и радовать следующие поколения. И вырабатывать им кислород.
2: Да. То, что рисуешь, если тебе от этого хорошо и ты чувствуешь себя счастливым, жизнь уже прошла не зря. Понимаешь, есть масса людей, которые всю жизнь вроде все делают, а ты был счастлив? Не был.
1: Вы это самое, как это?
2: Это самое страшное в жизни, кстати.
1: Когда человек что-то творит, он становится сотрудником высших сил.
2: Короче, он становится подобен Богу, да, потому
1: спасибо.
2: Что он создает, да, давайте я уже это скажу, вот, поэтому ты что, о чем ты говоришь, Хомячок? Хомячок, быстренько щечки надул довольно, побежал по дорожке. Так, друзья, чем вы гордитесь? Вот из ваших достижений, вот вы либо знаете, либо кому-то что-то сделали, и это работает, это существует, это возможно, только благодаря вам. И почему бы не погордиться собой? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какие прекрасные группы соберутся на фестивале в это воскресенье, и поговорим о новостях и планах команды «Рок». Привет! 26 июля в Москве пройдет фестиваль прекрасных групп. На открытой площадке территории у ДК имени Горбунова зрителей ждет 7-часовой музыкальный марафон. От панка и рока до фолка и авторской песни. На сцену выйдут запрещенные барабанщики, Билли Новик с акустической программой из песен Егора Летова, Брини Мир, Монгол Шуудан, Подонки, Седьмая раса и группа FPG, которая и стала идейным вдохновителем и организатором фестиваля. Антон Пух рассказал о концепции музыкального праздника.
2: Идея-то проста: хорошо провести время, потому что все, без исключения, участники этого фестиваля, это мои друзья, и мне лично будет очень приятно их видеть, и я надеюсь, и им, и вам, дорогие зрители, это для вас тоже будет праздником. Для меня это мечта — собрать вот этих всех моих любимых людей и исполнителей в одном месте, в нашей легендарной Горбу.

пропустите фестиваль прекрасных групп. В это воскресенье старт в 15.00. Группа «Рок Привет» представила новый трек – кавер на песню «Дорога в облака» группы «Браво». На этот раз музыканты переосмыслили знакомый хит в стиле рок-группы «Shinedown». На ресурсах команды можно не только послушать трек, но и посмотреть стильный

0: Музыканты группы «Рок Привет» объявили, что летние концерты коллектива в Москве и Санкт-Петербурге станут последними сольными выступлениями группы в двух столицах в этом 2026 году. После этого команда возьмет длительную паузу, ну а чего ждать поклонникам, новых релизов или возвращения с обновленной концертной программой, пока неизвестно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
9: Ай да Пушкин, ай да молодец.
10: Да, вот мы вас спросили, чем вы гордитесь?
9: Ну, прямо сейчас. Угу. Да.
10: Вот вам, пожалуйста. В 50 лет пошел добровольцем на СВО, между прочим, освобождал родной город Дмитрия, Авдеевку. Горжусь вами, товарищами. Спасибо вам.
9: Спасибо. Вот после такого сообщения, вот что теперь вы читаете?
10: Остальное. Жизнь у нас состоит из разных
9: вещей. Хорошо, как мозаика, согласна. А мы создали группу «Не видя друг друга ни разу». Я в Новосибе, второй из Дзержинска, третий из Мурманска. Сделали 5 альбомов и заморозились пока. Зато с технарским другом записываем сейчас мои песни строго до 94 года. Весело. Оказывается, много хороших песен. Это мы так с группой «Хитобоя», не видевшись ни разу, записали песню.
10: Ага.
9: Про эффективный менеджмент. И получили бриллиантовый диск.
10: Вот. Поздравляю. Добрый день, веселый. Я купил себе компрессор и пулек в гараж. В выходные собственноручно покрасил свою Volvo. Мне понравилось, получилось красиво. Сэкономил массу денег, нам пишет кто-то.
9: А вот Макс из Волжского, который перепутал состав колбасы, пишет нам, что он гордится этим событием. А также тем, что построил дом, купил машину, третий раз женился. И с женой доволен уже 12 лет вместе. Вот. И про колбасу тоже написал, потому что она так до сих пор и выпускается.
10: Наша привет. Горжусь, что сотрудники моей фирмы даже спустя 8 месяцев после моего увольнения передают мне привет и поздравляют с праздниками, просят совета. Я для них не просто хороший специалист, но еще и отзывчивый человек. То есть я кадровик, каким его хотят видеть работники. Вот.
9: Много чем горжусь, что делал своими руками. И главное, из фигни и палок, как дед учил. Но больше всего горжусь отделкой балконов в хрущевке. Обрешетка, обшивка, вагонка. И главное, провел туда электричество от розетки. Сделал 2 ящика для хранения овощей. Но сейчас квартира продается. И немного жаль терять свое творение. Но я не унываю. С рождением дочки купили квартиру. И теперь я драконю лоджию. Электропровод туда уже провел.
10: Вот, классно, кстати.
9: Молодец.
10: Полина Лурье тоже продает квартиру Долиной уже.
9: Уже?
10: За 200 миллионов. Горжусь тем, что почти каждый день делаю людей счастливыми. Монтирую и подключаю им кухни. О, да, я помню, когда мне кухню сделали. У меня, между прочим, девушка собирала кухню. И даже каждый шкафчик, каждое все вот это вот.
9: Я из-за своей кухни замуж вышла. Потому что, когда она начала отваливаться, именно мой будущий муж пришел ко мне на помощь. Здравствуйте, дневнички. А я один из лучших реабилитологов Нижнего Новгорода. Вот.
10: И прям низкий поклон. Я сейчас вот жиденько получилось, но у меня 2 руки. Это у шамана 3 руки, а у меня только 2. Я не буду, да. Я вам сейчас всем пилюлей дам, написал нам кто-то, вот добрый человек кто-то.
9: Точно там пилюли? Может, там люлей он нам даст, а не пилюли?
10: Нет, там пилюлей написано.
9: Ладно. Привет из синей изоленты.
10: Это провизор пишет.
9: Из синей изоленты такой-то матери и мусора собрал велик и выиграл велогонку, заняв первое место. Как тебе такое, Илон Маск, пишет нам аноним. Кажется мне, что это Татьяна из Тольятти, знаешь, которая освоила велоспорт. Татьяна, это вы? Признавайтесь.
10: Привет. А мы с Собакиным держим в порядке 5 километров опушки леса. Когда начинали, вывезли 3 газели мусора, сейчас хватает несколько пакетов. И борщевик, ну, в общем, глушит там хорошенько. Спасибо тем, кто не мусорит. И вам спасибо большое за вам и вашему Собакину тоже за, в общем, то, что вы делаете. Это очень, очень правильно, очень круто. Я свой лес тоже подчищаю, хожу. Там бутылки, горшки какие-то вытаскиваешь, детские, еще что-то выносишь из леса. Ну, что это такое, да.
9: Привет, Наша, мне 33. 22 купил дом в ипотеку, который закрыл 27. Сейчас готовлюсь к большой стройке. Замена фундамента, увеличение жилплощади. В мае исполнил свою мечту, купил квадрик, хоть и БУ. К июлю полностью перебрал его своими руками и уже побывал в интересных местах.
10: Я не верю таким людям.
9: Вроде
10: не
9: пустяки, но я горжусь этим. Да какие же это пустяки?
10: Да это вообще обалдеть. Кто ты? Кто ты, воин? Кто ты, воин 33 лет? Что это такое вообще? Да, как вообще? Как? Что вообще?
9: Вот сейчас, знаете, где-то куча психотерапевтов потерли руки, потому что сейчас у них поприбавилось клиентов с комплексом неполноценности.
10: Я сейчас своему звякну. Итак, друзья, чем вы гордитесь вот из того, что вы сделали? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Это иногда нужно озвучивать, чтобы лишний раз напомнить, какие мы крутые.
8: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх, скорбные лица и искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Так. Бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Почетный знак «Родительская слава» города Москвы присвоили 15 столичным семьям, сообщил Сергей Собянин. Награду получают семьи, в которых воспитываются минимум 5 детей. Младшему ребенку должно быть не меньше 5 лет, а супруге состоять в браке и проживать в Москве больше 10 лет. Для награжденных также предусмотрена единовременная денежная выплата – 308 тысяч рублей. В этом году почетным знаком отмечены 3 семьи с 8 детьми, 2 с 7, 4 семьи с 6 и 6 семей воспитывают по 5 детей. По данным мэра, с 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в 4 раза. Сегодня их свыше 250 тысяч. Наряду с выплатами на детей многодетные семьи пользуются различными мерами поддержки города. ОСЗ «Технополис Москва» возглавила рейтинг Минэкономразвития среди особых экономических зон технико-внедренческого типа за 2025 год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Высокая оценка столичной ОСЗ обусловлена максимальными результатами по всем 5 ключевым направлениям. Операционная деятельность резидентов, бюджетная эффективность, управленческие процессы, качество планирования и вклад в достижение национальных целей. За прошлый год в особой экономической зоне зарегистрировалось 20 новых резидентов. Сейчас на ее территории работает более 240 компаний, 129 из которых имеют статус резидента. Останкинский суд Москвы признал 8 лже-юристов виновными в особо крупном мошенничестве. Им назначены сроки наказания от 4 до 10,5 лет лишения свободы. Двое приговорены к условному наказанию с испытательным сроком. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осужденных около 13 миллионов рублей. Мошенники заключали с людьми пожилого возраста договоры на оказание юридических услуг, однако фактически их не предоставляли. Потерпевшими по делу признаны более 100 пенсионеров. Коллекционеры представили драгоценности советской эпохи на винтажном маркете в музее-заповеднике Коломенское в рамках проекта «Лето в Москве». Там собрана уникальная коллекция, которая иллюстрирует жизнь и быт советских людей. Коллекционеры рассказывают о каждом экспонате, позволяя гостям окунуться в атмосферу 60-70-х годов. Отдельным разделом экспозиции стали советские украшения. Творческие мастер-классы пройдут на фестивале «Моспитомец» на ВДНХ в воскресенье 26 июля. Будет также показан интерактивный теневой спектакль «Кошкин дом». Фестиваль пройдет рядом с музеем городского хозяйства Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». Главным событием станет выставка «Пристройство». В ней примут участие более 40 собак и кошек из городских приютов Москвы. Познакомиться с участниками выставки можно уже сейчас в сервисе «Моспитомец» на портале mos.ru. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Знаете, мир не будет прежним. Мир опять? Больше не будет прежним. Не Дело будет. В том, что сегодня певец-шаман сжег свои кожаные штаны в русской дровяной печи.
2: Как печь жалко.
1: Как жалко штаны.
2: Мы видели мультик «Вовка в 30-м царстве», который готовил...
3: И так сойдет, знаешь, и так зажарится. А теперь еще и... Ой.
1: Со слов певца, эти штаны вызывали споры, разногласия.
2: Штаны.
1: Зависть.
2: Оу.
1: И ложь. Я сейчас могу ошибаться, но суть была такая.
2: Ну ладно.
1: Но первая шла зависть.
2: Да?
1: Ты завидовал? Это ты завидовал?
2: Я
1: Ленский.
2: Пытаюсь вспомнить, как он выглядит вообще.
1: То штаны? Не
2: как
1: надо.
2: Как штаны выглядят, да. Как
1: не
2: выглядят. Я пытаюсь,
1: не,
2: да.
1: Не надо, Ленский. Нам еще целый час вести. Я
2: же
1: не надо.
2: Порог музыки с детства, понимаешь? Мне как-то тьфу-тьфу-тьфу повезло. У меня, собственно, от папиного шансона через мамину любовь к року остался рок, понимаешь? С детства. Вот. С моих еще марлевых этих подгузничков. У нас же не было памперсов там всяких. Вот. Поэтому в марлечкой. Понимаешь, вот оттуда все. А поэтому вот я не знаю, как он выглядит, этот человек. Я видел, как он. Ладно, ну бог с ним, хорошо.
1: Миленький такой, миленький.
2: Печь жаль. Слушай, а кожа вообще горит? Это же запашина какая была, скорее всего.
1: Да,
2: прям просто
1: органические...
2: как курочкой пахло, да, наверное?
1: Я не нюхала. Я увидела видео.
2: Ой, ты еще и посмотрела.
1: Я была вынуждена.
2: То-то ведь... я думаю, почему у тебя глазки слезятся? Дым, наверное, залетел, да? От кожи нам ванновых штанов.
1: Наверное.
2: Да.
1: Вот я пытаюсь сейчас, чтобы точно формулировки найти, я пытаюсь сейчас найти в поисковик вбить «шаман сжег штаны», но почему-то именно слово «сжег» не нравится моему браузеру. Он его все время переводит в какой-то набор символов. Не получается у меня пока найти точные формулировки, но сейчас... Вот, нашла. Ура. Значит, шаман решил избавиться от своих кожаных штанов и сжег их в русской печи.
2: А что, других инфоповодов нет, я не понимаю. Что-то как-то вот у него, не знаю, песни, работайте,
1: том,
2: вы музыкант,
1: что...
2: работайте, пишите. У вас хороший голос, у вас прекрасные внешние данные.
1: Смотри, штаны.
2: Вас любят девчонки.
1: Штаны
2: пойте
1: рождали
2: песни.
1: Зависть,
2: так.
1: Споры, слухи и сомнения.
2: Какие слухи могут?
1: А какие сомнения?
2: Тоже верно. Ладно. Ну ладно, бог с ним.
1: Не, вот. Ну споры понятны, нужны или не нужны штаны.
2: Нужны. Я давай сразу скажу, нужны. Человек на сцене работает. Там прям как бы прям без штанов там не надо. Вот прям вообще не то.
1: Споры еще вызывали обсуждение относительно того, чтобы куда в этих штанах класть микрофон.
2: А не надо его класть, он должен на стойке быть, в руке, ты же поешь.
1: Я тебе скажу так.
2: Смотря кто чем поет. Мы знаем группы «Поющие трусы» тоже, знаешь, такие условные названия. Но давайте честно, вроде у Ярослава Дронова прекрасный совершенно вокал. Он очень хороший вокалист. Ну пойте вы песни, что тут дальше-то?
1: Вот. Есть прекрасное абсолютно уже все изобретено до нас. Есть специальная, как это называется, не кобура, а портупея для микрофона. Правда.
2: Хорошо.
1: И цирковые, в частности, мой драгоценный друг Эдгард Вальтерович Запашный, использует эту систему. Это такая небольшая петля, которая пришивается к любому. Ну, то есть это либо ремень с петлей, либо это просто отдельная петля, которая
2: может,
1: пришивается...
2: Может, он не туда пришил ее просто?
1: К любому костюму.
2: Петлю. Может, она у него
1: снаружи.
2: Там есть?
1: Снаружи.
2: А, ну так никто же не сказал, что нужно снаружи.
1: Не.
2: А может, она портила вид штанов, эта петля? Странно было, тогда бы спрашивали, почему у тебя петля? Ты же не рыбак. Ты же певец, знаешь, там в эту петлю вставляешь удочку и стоишь такой, чтобы руки свободны были. Чтобы ты в руки подсак взял и вытаскиваешь леща.
1: Подсак?
2: Подсак. Ну, короче, не важно.
1: Я думала,
2: на самом
1: подсак это...
2: Не закапывай меня, я ничего не понимаю в рыбалке. Я последний раз рыбачил в 8 лет.
1: Хорошо.
2: Да.
1: Вот так, дорогие друзья, и как нам жить в этом дивном новом мире без штанов шамана, я пока не знаю, но мы обязательно придумаем это в следующем выходе.
0: Наша реклама.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, 150...
2: У шамана нет штанов. Сожжены они в печи.
1: Да что ж тебя так влечет к штанам шамана?
2: Ну это правда смешно, это очень мило. Ты знаешь, Митя, сколько ты стоишь?
1: Да, спасибо, у меня все уже исчезло. Теперь я не хочу, чтобы мое имя было в одной связке, в одном выходе. Поэтому в данном случае не получится.
2: Ладно.
1: Да.
2: Придержим. Придержимся.
1: Так, ну тогда давайте вы, Алиса Михайловна. О, кстати, сегодня Всемирный день китов и дельфинов.
2: Ну так теперь...
1: Утренники мои говорили. Наши утренники, что ж не мои там.
2: Мои.
1: Вот. И ой, слушайте, друзья, как-то не вовремя это все произошло. И день дачника в России.
2: Дачник в России. Зато теперь, возвращаясь к теме китов и дельфинов, все-таки следующая будет фраза моя в тему. Тоже водоплавающих существ.
1: Угу. Так, стоп. Давай еще раз.
2: Очень хочется.
1: Не надо.
2: Ладно.
1: Ну ладно, давай, что там с водоплавающим?
2: Да, прислали нам картинку.
1: Ты про... Не, не хочу, ну это же в одно уже будет. Не хочу я с этим. Не. Короче, ладно.
2: Не скажу.
1: Все, Михаил, ну все, давайте.
0: Наша реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Теперь можно?
2: Да, можно, конечно, что хотите.
1: Все то же самое. Знаете, сколько стоит Ленский?
2: Угу.
1: Я ждала. Я это держала полтора часа в себе. 1899 рублей за килограмм. Нам прислали фотографию, что в одном из супермаркетов система Cash and Carry продается осетр. Почему-то под названием Ленский.
2: Так.
1: И на ценнике написано, что стоимость его за килограмм 1899 рублей.
2: Так.
1: Митя,
2: что?
1: У тебя появилась осязаемая цена. Теперь ты можешь смело говорить, я знаю себе цену.
2: Так, еще раз, какая сумма?
1: 1899 рублей за килограмм.
2: Ага.
1: Это можно умножить на твой
2: 80.
1: Вес.
2: На 80, так. 151 920 рублей. В смысле? Это дорого, никто не заплатит.
1: Тебя только что купил Седов.
2: Я знаю Седов, я знаю его гадкие мысли. Он заставит меня клеить обои, копать грядки у мамы на даче. Понимаешь, не надо. Я за такие деньги не готов, знаете. Я хочу заниматься радиоведением. Как-то так вот все эти вещи. Да. Так, друзья, слушайте, ну нам пришло время прощаться с вами уже. Ну, на самом деле, 151 920 рублей. Нормально.
1: Банкет, свадьба, торжества. Не могу не напомнить. На носу у нас...
2: Значит так, только в качестве ведущего, а не в качестве осетра. А то напихают яблоко. Это в лучшем случае.
1: Хорошо, если в рот.
2: Да, в лучшем случае. Не надо вот это вот,
1: короче. В рот точно не сунут. Как ты говорить ты тогда будешь?
2: Пожалуйста, я очень тебя прошу. Ты используешь сейчас такие лексические конструкции, которые двояко воспринимаются. Пожалуйста.
1: Поэтому я их использую.
2: Пока, до завтра.
1: До завтра.
2: Да что ж такое?
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на рынке топлива и горюче-смазочных материалов в России улучшается на глазах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Положительные изменения, как пояснил спикер, сейчас можно заметить в разных регионах, где уже начались поставки топлива предприятиям агропромышленной сферы. Лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы отпуска бензина и дизтоплива. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости принятия дополнительных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссии в США и России. Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Беларуси, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов теневого флота, а также более сотни банков и криптооператоров в рамках 21-го пакета. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, это крупнейший пакет ограничений за 4 года, всего 218 включений. Его сегодня согласовал Комитет постоянных представителей стран ЕС. Теперь его должен утвердить Совет Евросоюза. По данным Reuters, под ограничения в частности попали Московская фондовая биржа и 94 российских финансовых организаций. В ходе переговоров страны ЕС согласовали компромисс по российскому сжиженному природному газу. Учебно-боевой самолет потерпел аварию в Московской области при выполнении взлета, сообщило Министерство обороны. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировано. Полет выполнялся без боекомплекта. В Минобороны не уточнили, о каком конкретно самолете идет речь. По данным телеграм-канала 112, это истребитель пятого поколения Су-57. Международная федерация футбола не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира. К такому выводу пришла группа по мониторингу честности спортивных состязаний. Она проанализировала все 104 матча турнира и возможные случаи манипулирования, связанные со ставками. При этом группа Копенгагена, которая работает под эгидой Совета Европы, выявила 7 эпизодов возможных договорных матчей в рамках чемпионата мира. Среди таковых оказалось удаление игрока сборной ЮАР в конце матча открытия с мексиканцами и ставка на ничейный результат в игре сборных Испании Кабо-Верде, которая завершилась со счетом 0-0. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, добрые проверенные друзья. И добро пожаловать в лучшее вечернее шоу, какое только можно услышать в это время суток. Да, пусть оно и не в полном составе, да, пусть и в половинчатом, но, тем не менее, это лучшее из всего, что представлено во всем FM-диапазоне. Ну вот да, нескромно. Ну можно, могу я хоть раз в неделю быть нескромным. Кто мне запретит? Ломанова нет. Ленский ушел в Окс. Ну, она тут, но она без голоса в данный момент. Спасибо большое Алисе Михайловне и Дмитрию Сергеевичу. И добро пожаловать во вторую половину этого четверга. Традиционно начнем мы, ребята, с того, что проверим, насколько мы созвучны. Насколько мы звучим на одной волне, насколько мы помним. А знаете, это хороший тест на память, потому как песни, которые мы вам загадываем, их нужно еще вспомнить. Потому как слышали мы их последний раз, но не то чтобы вчера или позавчера. То есть явно песни такие, знаете, с налетом времени. Не хочется говорить пыли, с налетом времени. Итак, усаживайтесь поудобнее. Сегодня музыкальная загадка будет следующего содержания. Шоколада полный дом, мармелада полный дом, класть игрушки некуда давно, чтобы я счастливым рос, настоящий куплен пес, он, конечно, очень славный, но... Вот такая, ребят, сегодня загадка. Если понимаете, о какой песне идет речь, знаете, кто поет, ну или хотя бы припев, ну или как-то сигнализируйте о том, что догадались... Что, мол, знаем эту песню, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Будет любопытно узнать, справитесь ли вы с сегодняшним заданием.
2: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, для начала разгадаем музыкальную загадку. В принципе, а что здесь разгадывать, когда и так все прекрасно угадали эту песню. Исполнялась она «Виа Вирасы». Белорусский был такой коллектив с Александром Тихановичем и Едвигой Поплавской на главных ролях. И песня шикарнейшая. Знаете, вот песня «Актуалочка», не теряющая своей актуальности. У меня, как там, «Я у бабушки живу», по-моему, как-то так она называлась, но припев вы сейчас все вспомните.
2: У меня

Шикарная песня, я помню, слезы прямо лились из детских глаз, у которых не было ни сестренки, ни братишки, и которые очень хотели, чтобы им папа с мамой купили где-нибудь братишку. Что, давайте, ребят, продолжим же в этом дружном... дружным как-то. Ибо, вот помните, как там в фильме про Остапа Бендера, что ибо Остап не придумал. Да, поэтому давайте продолжим в дружном. Тему, знаете, вот темы берутся для нашего общения буквально из воздуха. Пришел тут чуть пораньше послушать своих коллег дневных. Они тут обсуждают штаны популярного эстрадного певца Шамана, который сжег свои штаны в русской печи. Я посмотрел. Хочется, конечно, сказать, Ярослав, вы могли бы туда вместе со своими кожаными штанами сжечь и джинсы, которые на вас. Ну, это ладно. Кто я такой, чтобы спорить о моде? Тем более давать рекомендации. Ну, знаете, ребят, просто я к чему. У каждого из нас есть любимая вещь. Но ведь если Шаман так долго, сколько, ну там давайте, ну не год и не два он в этих штанах грацевал на сцене-то, да, вот этот микрофон там прятал, значит, они ему нравились, ну то есть, согласитесь, ну наверняка человек не бедный, ну может, ладно, не то, что не бедный, может себе позволить штаны кожаные, там, джинсовые, брезентовые, там, льняные, какие угодно, ну наверняка деньги есть, да, учитывая, сколько стоит концерт Шамана. А ну, штаны-то, видимо, были дороги, видимо, они ему нравились, видимо, они, ну, он как-то их натягивал на себя и чувствовал, что он смотрел на себя в зеркало, и вот это, ну, понимаем, да? У каждого из нас есть такая вещь, я убежден, у каждого из нас есть такая вещь, которую, в принципе, можно отправить вслед за штанами Шамана в печь. Но мы никогда себе этого не позволим, потому что нам эта вещь нравится. Мы, нам все говорят, слушай, ну не надо, ну пожалуйста. У меня есть такая куртка. Она, это зеленого цвета, такого, там, он неоднородного цвета, там три цвета, от хаки до койота, в общем, три цвета, бомбер. И она такая стеганая. В общем, знаете, мне все говорят, ну, ей, короче, дружище, ей пора уже. А я не могу. Во-первых, она теплая. Это как бы главный критерий. Во-вторых, ну, как бы бомбер, не теряющий своей актуальности, вещь, вот это вот все, да. Хотя, по-хорошему, ее бы уже надо в печь. Ребят, а давайте сегодня окинем взглядом ваш гардероб. Вот, чтобы вы туда вот, за штанами Шамана, тоже в печь бы, по-хорошему. Но вот вы понимаете, что, в принципе, вещь эту нужно утилизировать. Но как-то рука не поднимается. Давайте сегодня составим список таких вещей. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте поговорим про вещи, которые, в принципе-то, уже отслужили нам верой и правдой. И хорошо бы их на что-то заменить, но мы к ним прикипели. Наше

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что, знаете, музыка навеяла. Ну, а пока ты молчишь, я буду тебя раздевать. Это к теме сегодняшней темы нашего общения, простите за тавтологию, что, в принципе, можно смело вот за кожаными штанами шамана отправить в печь. Вы тут говорите, что сжег он не свои штаны, а штаны Валерия Леонтьева. Не исключено! Не исключено. Знаете, как бывает этот... Есть такой, знаете, штамп, да, что мы передаем эту эстафетную палочку. Ну, вместо палочки получил штаны. Привет! Есть шубка из козлика. Древняя, но красивая. Сзади хлястик, сидит на мне бомбически. Пора реставрировать, но никто не берется. Вещь дизайнерская, сложная. Ну, если, может быть, все, как бы, козлик уже все свое отбегал. Доброго вечера, у меня есть такое платье. Оно со мной, ребят, вдумайтесь, с 2009 года. Я поправлялась, худела, убирала дальше, носила снова. В феврале летала в отпуск. Как же без него, пишет Настя. Настя, ну, сейчас, посмотрите в календарь, 2006 год, еще 3 года, это вашему платью будет 20 лет. 20 лет платье. Добрый вечер. Вообще не ношу джинсы. В моем гардеробе единственные. Живут на даче. Им лет 15. Процентов на 40 состоит из заплаток. Продолжаю зашивать, штопать, носить. Ольга, Екатеринбург. Ну, видимо, что-то в них есть магическое. Какая-то магия джинсов. Добрый вечер. У меня есть флисовая пайта серого цвета с капюшоном на молнии. Больше 20 лет назад мне ее купила мама в секонд-хенде. Я ходила в ней беременная. Лет в 14 моя дочь носила ее в школу. По утрам мы дрались, кто в ней пойдет. Я категорически не могу ее ничем заменить. Стираю и снова ношу. Мама ругается. То есть вещь больше 20 лет назад купленная в секонд-хенде. То есть она... Сколько ее истинный возраст, уже никто не скажет. Ребят, есть ли в вашем гардеробе что-то такое, что, в принципе, можно, знаете, вот... взять и сжечь, но как-то не поднимается рука, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня рубрика такая: «Снимите это немедленно и сожгите». Вслед за шаманом, чтобы, в принципе, можно было бы метнуть в жерло печи, но рука не поднимается. Привет. У меня есть 4 машины, но одна любимая. Это Mazda. Правая рука, скорее всего, минивэн полноприводной. Вроде и не нужен. Хотел продать, никто не звонит. Отдавать за бесценок как-то жалко такую замечательную машину. Боюсь, она у меня надолго. Ну, пусть приносит радость. Я дома хожу в шерстяных носках босиком. И мне братья в свое время привезли с Эльбруса носки. Один носок мама этой зимой случайно стряхнула с балкона, и он завис на дереве. Висит до сих пор. А я вместо того, чтобы взять новую пару, которая у меня есть, ходила по дому в одном носке. Мне кажется, можно как-то взять какую-то длинную палку и попробовать тот вот носок, если в нем еще никто не свил гнезда, там никакие воробьи и прочие птицы, попробовать его достать. Есть кофта на молнии, которой, наверное, больше 50 лет. От деда досталась. Уже вся в заплатках, но она настолько удобная, что приходится ходить в ней только дома. Ну, конечно, кофте 50 лет – это уже жуткий раритет. Джинсы серые, стрейч, 10 лет. Хожу по сих пор и выкинуть никак не могу. Я бы туда же отправил берцы кожаные, с которыми я ездил верхом на Марусе, но это мотоцикл. Джинсы, футболки, которые мне большие, так как похудел с 56 на 50 размер, фалкодав, ничего себе, 6 размеров в минус, вот это рекорд. У меня есть казаки, сшитые в Таиланде индивидуально из кожи, ну, типа слона в 2000-е годы. Я такой бодрый кабанчик, уже все, не могу в них ходить. Но на стальжи есть еще барсетка, но не гопническая, а такая байкерская, которую можно на ремень вешать. И ремень есть Харли Дэвидсон с литой бляхой, весь истертый и купленный в 93-м году в Болгарии. Да, вещи-то с историей. Привет. Муж не выносит укороченные штаны. Говорит, что их надо запретить законодательно. А у меня половина шкафа таких. Ну, я не знаю. Вам как-то придется с мужем этот вопрос урегулировать. Ребят, что у вас вот есть такого в гардеробе, что, в принципе, можно было бы, конечно, утилизировать, но рука не поднимается?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим обзор вещей, которые, в принципе, можно утилизировать, но не поднимается рука. Мама купила мне плащик в 12 лет в Минске. Сейчас мне 34. И только 2 года назад меня заставили хотя бы его на дачу перевезти. Скучаю по нему. Жена считает, что в моей половине гардероба сжечь можно все. А я считаю, что это все в нормальном состоянии, хоть и куплено давно. Прям жму руку. Прекрасно вас понимаю. В 1997 году мне брат подарил кожаный ремень фирмы «Рэндлер». Ношу до сих пор, Альберт, от Тава Канада. Альберт, ну сейчас уже таких-то ремней не делают. Даже фирма «Рэндлер», мне кажется. Это вот были вещи на века из буйволиной кожи, а не то, что нынешняя вот эта вот эко-френдли кожа. В моем гардеробе есть майка, которой 35 лет. У брательника точно такая же. Когда я пошел в первый класс, мне было 7. Мама купила. Я ношу. У брата лежит неношенная. Самая интересная — краска живая. Майка практически вся как уже не живая. И снова нам пишет Настя, вот та, у которой пальто 17-летнее. Сейчас вспомнила блузку, которую папа привез в 86-м году из Болгарии маме. Мама носила, потом я носила, потом сестра носила. Сестра младше на 10 лет. Сейчас просто лежит. Но выкинуть невозможно. Вот. Ну, почему невозможно? Все возможно. Ну, либо как-то вещам попробовать дать второй шанс, вторую жизнь, не знаю. Константин, 39 лет, пишет. Есть у него футболка фирмы «Эвертон» сезона 97 года. Так как я ее отрубил у товарища еще в 2004 году. Ходил в ней, гулял в ней, играл, и до сих пор она как новая. Только вот швы иногда раз начали расходиться. Понимаете, да, нитки, которыми сшиты по швам, они уже, в принципе, они от времени, они уже разрушаются. Время же никого не щадит. У меня была любимая серая толстовка фирмы «Поло», я таскал ее лет 10. Жену мою, она дико бесила. И просила она надеть что-нибудь другое. И вот почему-то она, в общем, она совершенно случайно прожглась. Совпадение? Не думаю. Есть жилетка, много карманов, неубиваемая, куплена в 97 году в секонд-хенде, ношу до сих пор в качестве рабочей спецовки. Вдумайтесь, сейчас, ребят, 2006, на секунду, скоро 2007, жилетки вашей, вы посчитайте, я понимаю, сейчас, кстати, качество вещей заметно ухудшилось, и такую вещь, возможно, и не купишь, но вещи имеют свойство, знаете, они хоть и хорошие, но они надоедают и выходят из моды.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Еще 100 зданий средних учебных заведений комплексно обновят в этом году в Москве в рамках проекта «Моя школа», сообщил Сергей Собянин. Программа предусматривает создание новых пространств, в которых комфортно учиться, общаться, заниматься творчеством и спортом. Пример такой реконструкции – школа номер 236 имени Героя Советского Союза Щедрина в Дмитровском районе на Клязьминской улице. Главной целью стало создание современной образовательной среды. В здании появились универсальные и специализированные кабинеты, медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, спортивные и гимнастические залы. Обновленная школа примет учеников 1 сентября. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Екатерининского сквера в центре столицы в Мещанском районе, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Основная задача проекта – добавить территории функциональности и современности. При этом планировку сквера сохранят. Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства – озеленение. В этом году работа проходит также в соседнем Екатерининском парке. Москвичи смогут посетить познавательные мероприятия о природе столицы с 25 по 30 июля. Естественно, научные лекции в рамках проекта «Лето в Москве» пройдут в экоцентрах Департамента природопользования. Эксперты расскажут о биоразнообразии столицы, краснокнижных представителях флоры и фауны. Так, в субботу и воскресенье 25 и 26 июля экоцентр «Лосиный остров Красная сосна» приглашает на тематические мероприятия «Разговоры о природе». Посетителям расскажут о местных животных и растениях, о погодных явлениях, о том, как они влияют на обитателей зеленых территорий. В экоцентре «Лесная сказка» в воскресенье пройдет тематическое занятие «День китов и дельфинов». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте letomos.ru. Столичное управление Роспотребнадзора скорректировало список зон, разрешенных для купания. Теперь их насчитывается 5. В начале купального сезона было 9. Разрешены для купания озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2 и 3, Пионерский пруд. В зонах отдыха Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо и Тропарево качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, поэтому купаться там сейчас нельзя. Специалисты Роспотребнадзора следят за местами отдыха в течение всего летнего сезона. Международный фестиваль экстремального спорта пройдет в Олимпийском комплексе Лужники 1 августа. Мероприятие организовано Департаментом спорта в рамках городского проекта «Лето в Москве». В фестивале примут участие больше 500 экстремалов в различных дисциплинах из без малого 40 стран. Среди участников – многократные чемпионы мира и победители международной серии, призеры европейского первенства и этапов Кубка мира. Ярким событием игр станет Кубок мира по воркауту. Вход свободный, все мероприятия бесплатные. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И завершая тему прошлого часа относительно вещей, которые слушают неприлично долго, пару сообщений, ну, так сказать, чтобы завершить тему. Есть еще рубаха. Ей лет 35 уже. Такая, знаете, с пальмами, с растениями какими-то. Летняя, но темная. На пузе уже еле сходится, но дома иногда ношу. Это вот рубаха с названием «Пожар в джунглях». Помните, была такая модная бермуда, или как-то они назывались, вот это вот. Гавайская рубаха, гавайская, вот. Ну, говорят, они снова в моде, так что не спешите ее выбрасывать. Ну, либо похудейте, что. И еще. Я фанат обуви. И из 90-х есть бежевые плетеные туфли, они же мокасины. Есть гробы с квадратными носами. Есть с длинными заостренными вверх носками, как у скорохода. Тогда это было круто. Дети смотрят и смеются. А они как новые. Я их надевал только на официальные встречи. Вот. Вот если вы соберетесь на какие-нибудь официальные встречи, вот забудьте про мокасины, про вот эти вот квадратные гробы и про туфли с носками, как у скорохода. Все это осталось в 90-х. А 90-е, на секундочку, были 30 лет. Я понимаю, слышать об этом прискорбно и даже в какой-то степени унизительно, но 90-е были 30 лет назад. Кстати, ребят, есть еще одна вещь, которая, знаете, вот вроде бы как бы ее и... не поднимается рука. Это игра «Успеть за 60 секунд». Ей уже сколько лет? Я так думаю, пяток-то точно. И все, знаете, как-то вот вроде бы и можно заменить. А на что? И игра вроде нравится, и вопросы не кончаются, и желание людское стать умниками тоже никуда не делось. Так что в этом часе, в последний раз на этой неделе, разыграем переходящий титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: Наша реклама.
2: Хватит начинать

0: Яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Для начала немного полезной информации. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейкданс, баскетбол один на один, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, «Холидей бой», а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный, подробности на sport.mos.ru. Ну а теперь я приглашаю вас принять участие в первом раунде интеллектуальной игры «Успеть за 60 секунд» и побороться за последний на этой неделе титул «Умника дня». Кодовая фраза будет такой: «Снимите это немедленно». И автор 19-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.

0: успеть за 60 секунд.
1: Начнем разыгрывать первый... Начнем играть в игру «Успеть за 60 секунд». И в первом раунде будет принимать участие Константин. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, карточки лежат передо мной. Условно называются они первая и вторая. Какую выбираете?
2: Вторую.
1: Давайте вторую. Минута времени, 10 вопросов. Поехали. Кто из супергероев жил в Нью-Йорке? Не жил в Нью-Йорке. Зимний солдат, Супермен или Сорвиголова?
2: Зимний солдат.
1: Супермен. Присутствует ли на государственном флаге Словакии полоса синего цвета?
2: Да.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в ньютонах?
2: Сила.
1: Правильно. Кто из писателей придумал персонажа по имени Григорий Пантелеевич Мелехов?
2: Дальше.
1: Михаил Шолохов. Является ли тыква однолетним растением?
2: Нет.
1: Является. Во времена правления какого русского самодержца происходила последняя русско-турецкая война?
2: Александр Первый.
1: Второй. Какой из вариантов постановки ударения предпочтительнее? Мастерский или мастерские?
2: Мастерские.
1: Мастерские. В каком федеральном округе Российской Федерации находится Республика Удмуртия?
2: Коми.
1: Не, Приволжский федеральный округ.
2: Федеральный.
1: Да. Да, давайте подводить итоги. Что мы имеем? Два из восьми фиксирую. Большое спасибо, Константин. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника состязания, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И приглашение принять участие во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд». Противостоять Константину. Знаете, ребят, вторая кодовая фраза, я так думал, снимите это немедленно. Вот перед тем, как вещь окончательно отправляется куда-то в утиль, есть такой переходный период, на котором лучше не задерживаться. Называется он так: «Сгодится на дачу» или «в гараж», тут возможны варианты, «в деревню», ну, то есть, понимаете, да? И так это плавная миграция вещей из шкафов в гаражи, на даче, в деревне. Итак, ребята, «сгодится на дачу». Автор 19-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. Уверен.

0: +1 800 764 668 98 40 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 118 784 726 16 02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде мы приветствуем Олега. Олег, здравствуйте. Олег. Был Олег и куда-то исчез. Сейчас попробуем что-то исправить для того, чтобы Олег появился у нас в эфире. Ой, как же ж это все делается? Вспомнить бы, давно у нас такого не бывало, что был человек и потом куда-то исчез. Надо говорить и в микрофон, и в телефон, и все это. О, вот Олег. Олег, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Итак, смотрите, Олег, ваш соперник Константин сыграл с результатом 2 из 8. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
2: Да.
1: Поехали. Назовите автора картины «Апофеоз войны».
2: Следующий.
1: Василий Верещагин. На какие вопросы отвечают существительные в дательном падеже?
2: Кому чему.
1: Правильно. В каком федеральном округе находится Республика Дагестан?
2: Следующий.
1: Северокавказский. Какой из вариантов постановки ударения предпочтительнее? Добила или добила?
2: Добила.
1: Во время правления какого российского самодержца происходила Отечественная война 1812 года?
2: Николай II.
1: Александр I. Является ли арбуз однолетним растением?
2: Да.
1: Правильно. Кто из писателей придумал персонажа по имени Жан Вальжан?
2: Следующий.
1: Виктор Гюго. Какая физическая величина измеряется в кельвинах?
2: Температура.
1: Правильно. Присутствует ли на государственном флаге Австрии полоса синего цвета?
2: Нет.
1: Правильно. Там белая, если не изменяет память, и две красных. 4 верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. Таким образом, вы, Олег, до понедельника единолично владеете титулом умника дня, с чем я вас и поздравляю. Сейчас прямо вот прилетит вам...
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, прилетит вам на телефон удостоверение в виде сообщения о том, что титулом вы владеете... До понедельника. Все, выслал. Ребят, завтра у меня будет выходной. Ну, мини-отпуск, назовем это так. Да и вообще у нас, вы знаете, по пятницам игры «Успеть за 60 секунд» не бывает. Но если чувствуете, что надо как-то вот взбодриться с утра или в течение дня, поотвечать на вопросики, у вас есть все для этого необходимое. Смартфон. Сейчас же без него никуда, ни в туалет, ни в гости. Вот прям с утра можете взять, открыть. Если вы еще не подписаны, то мессенджер любой, Макс, Телеграм, где вам удобнее. Найти канал «Умник дня», подписаться, отвечать на вопросики. Их там уже скопилось. Ну, где-то, знаете, до сентября можно, вот не отрываясь, отвечать, если вы еще не отвечали. Если не хотите в мессенджерах, открывайте социальную сеть ВКонтакте. Там тоже вопросиков с избытком. Точно так же ищите «Умник дня», подписывайтесь, развивайте серое вещество. А в мессенджере Макса еще можно узнавать, что, чем этот день вошел в историю. Вот, например, вот день сегодняшний любопытен тем, что... Я даже не скажу, чем, потому что у меня что-то сейчас здесь не открывается. В общем, если откроете мессенджер Макс, то можете узнать о том, какие были червонцы, помимо золотых, в Российской империи. И, собственно, червонцы эти почему-то были не в ходу. Так что, ребят, подписывайтесь и развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом «НСН» сегодня выступил народный артист России Дмитрий Харатьян.
0: Авторские новости.
1: Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки вверх» в Лужниках. В Москве также выступит испанская СК-группа «The Locos», которая порадует фанатов и в Челябинске. В столице Южного Урала уведет кино и «Алису». Чайф отправится в Волгоград, Ленинград – в Псков, а князь в Анапу – Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова и Вадим Самойлов. Дмитрий Харатьян рассказал на сцене о своем музыкальном проекте, который сегодня даст концерт на ВДНХ.
2: Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой коллектив музыкальный. Я пришел на киностудию 15 лет с гитарой, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это мой дебют в кино. С чего все и началось. И вот не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется «Коктейль Проджект». Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. В основном костяк — это песни в кино, которые я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», «Зеленый фургон», «На Дерибасской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще то, что накопился материал за всю свою жизнь, конечно. Это и авторские песни, и «Розенбаум», и «Высоцкий», и очень много «Акуджавы».
1: Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой и указал на настоящих рокеров.
2: Это условное название, это собирательная рок-звезда, да? Рок-звезды там — это Гарик Сукачев или Костя Кинчев, Слава Бутусов.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии билетных операторов, «Папа» Сергеем Маковецким на сцене Ленкома и «Женитьба» в Театре Моссовета. Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет генерал-губернатора Милорадовича в спектакле Малого театра под названием «14 декабря» по пьесе Владимира Мединского. Артист также не согласился с критиками «Гамлета» с Юрой Борисовым.
2: Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова, нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный, поставлен как раз в поисках новых форм. Искусство, оно такое очень неоднозначное. Игра актеров и постановки тоже. Они могут быть вызывающими, провокационными, могут быть разными, неприятными и могут будоражить. И вообще главное это в искусстве, особенно в театральном, это катарсис. В принципе, цель и задача искусства — вообще дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех толпостернак. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Я вот за такое искусство.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Надеюсь, все у вас хорошо, и четверг потихонечку движется к своему окончанию, во всяком случае, рабочая его часть. В принципе, июль-то близится к своему завершению. Наступает прекрасная пора кабачков. Что, кольнуло у кого-то, да, в глазу дернулся, глазик у кого-то, кабачки. Дачники, копатычи, у которых кабачки вызрели, и они теперь не знают, куда их девать. Смотрят так заискивающе в глаза коллегам, знакомым, друзьям и спрашивают: слушай, а тебе не нужен кабачок? И тут сейчас пойдет пора мемов про кабачки, знаете, вот степень прожарки кабачка. Вы какую степень любите? Rare, medium rare? Well done. Вы какую степень предпочитаете? Что еще? Шутки про то, что можно усыновить кабачок. Ну, в общем, кабачкам можно питать разные чувства. Можно говорить, что это вершина вот этой вот кабачковой культуры, что ничего вкуснее кабачка в жизни нет, а вы знаете, какую кабачковую икру готовит моя мама, бабушка, теща, жена, кто угодно. Или можно говорить: кабачки, какие кабачки, моя прелесть, мы едим мясо. Вот давайте, может быть, такой небольшой срез устроим. Вы как к кабачкам относитесь? Германович бы сейчас сказал: в целом не люблю, а есть люблю, а так нет. Вот вы как к кабачкам относитесь? Вот именно в пищу. Я не знаю, может, еще какие-то способы есть употребления кабачков, не знаю, там, в качестве украшений. Вот интересно узнать ваше мнение. Кабачки да, кабачки нет, кабачки фу, кабачки ням-ням. Ну, то есть вот попытайтесь выразить свое отношение к кабачкам через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Так, знаете, много этому времени уделять не будем. Давайте минуток 20 уделим, чтобы вы могли отписаться, выразить свое мнение относительно кабачков.
2: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какие прекрасные группы соберутся на фестивале в это воскресенье, и поговорим о новостях и планах команды «Рок». Привет! 26 июля в Москве пройдет фестиваль прекрасных групп. На открытой площадке «Территория» у ДК имени Горбунова зрителей ждет 7-часовой музыкальный марафон. От панка и рока до фолка и авторской песни. На сцену выйдут запрещенные барабанщики, Билли Новик с акустической программой из песен Егора Летова, Брини Мир, Монгол Шуудан, Подонки, Седьмая раса и группа FPG, которая и стала идейным вдохновителем и организатором фестиваля. Антон Пух рассказал о концепции музыкального праздника.
2: Идея-то проста. Хорошо провести время, потому что все, без исключения, участники этого фестиваля, это мои друзья, и мне лично будет очень приятно их видеть. И я надеюсь, и им, и вам, дорогие зрители, это для вас тоже будет праздником. Для меня это мечта — собрать вот этих всех моих любимых людей и исполнителей в одном месте, в нашей легендарной Горбухе.

посетите фестиваль прекрасных групп в это воскресенье, старт в 15:00. Группа «Рок Привет» представила новый трек – кавер на песню «Дорога в облака» группы «Браво». На этот раз музыканты переосмыслили знакомый хит в стиле рок-группы «Shinedown». На ресурсах команды можно не только послушать трек, но и посмотреть стильный

0: Музыканты группы «Рок Привет» объявили, что летние концерты коллектива в Москве и Санкт-Петербурге станут последними сольными выступлениями группы в двух столицах в этом 2026 году. После этого команда возьмет длительную паузу, ну а чего ждать поклонникам, новых релизов или возвращения с обновленной концертной программой, пока неизвестно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: приветствую. Не люблю жареные, а вот маринованные, да с картошкой. Очень даже люблю. Олег из Тулы. Игорь Владимирович, у меня нет дачи. Я дареным кабачкам рада. Готовить умею. Очень удобный гарнир, особенно в пост. Приму в дар кабачки. Очень люблю маринованные кабачки. Каждый год супруга закатывает по 10 трехлитровых банок. И каждый год не хватает. Попробуем в этот год закрутить 20. Что ж у нас такое общество-то кабачколюбов. Здравствуйте. Очень люблю, любим кабачки. Жареные, жареные с мукой, в кляре. Икру из кабачков, карпаччо из кабачков. Это все очень вкусно. Всего не перечислить. Кабачки на помойку. Баклажаны наши все, пишет Саша, 49 лет. Вот баклажаны, да, они как-то поинтереснее, повкуснее. Кабачки вообще не ем, а икру ненавижу, пишет кто-то из наших слушателей. Кабачки нарезал кольцами, серединку убрал, фарш или мясо порезанное мелко, да в духовочку, да потом еще сыр сверху, да на 10 минут на гриль. Я ж проголодался, пишет кто-то из наших. Добрый вечер. Услышав тему, засмеялась в голос. Моя сестра сейчас рассталась с парнем. А ему на медкомиссии сказали, что он здоров, как кабачок. Так она его сейчас, простите, назвала «гадский кабачок». Я так смягчил. Вот. У сестры точно к кабачкам отношение испортилось, пишет Вера. Константин, 39 лет, обожает кабачки оладьями, колечками в манке или в муке. Икру кабачковую так вообще прям за обе щеки. Особенно, какая она была вкусная, камышинская, с консервного завода. Ни разу не пробовал, но наверняка что-то стоящее. К кабачкам не отношусь. Хорошая шутка. Кабачки молодые, на шампур с помидорами и на мангал. Потом размять с чесноком, зеленухой, соль, перец по вкусу и на хлебушек свежий с корочкой. Можно просто кругляшки нарезать и на сковородке с подсолнечным маслом пахучим. А потом тертый чеснок туда и зелень, естественно. А кабачковая икра, так как закусь, так это вообще божественно. Знаете, мне что-то подсказывает, что в принципе тертым сыром и с тертым чесноком можно съесть все, что угодно. Даже подошву от ботинок. У нас в семье тушеные кабачки всегда любили. Дети, правда, отказывались есть, но придумали секретный ингредиент. Сосиски называются. Теперь это любимое блюдо у троих детей. К кабачкам отношусь с уважением. Жарю, фарширую, тушу, мариную, солю. Макароню. Тру на терке для морковки по-корейски, слегка притушиваю. В общем, очень вкусный получается кабачок. А те, кто кабачки не любят, и просто не умеют их готовить. В общем, ребят, как-то получается, кабачколюбов среди нас больше.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1.6 млн рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.

0: является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут, кстати, ребят, продолжая гастрономическую тематику, набирает популярность во всевозможных соцсетях тартар из колбасы. Значит, ингредиенты, слушайте внимательно. Сыровяленая колбаса, ну такая, типа краковской, наверное. Огурец маринованный, лук, каперсы, горчица дижонская, мед, желток, немножечко соевого соуса. Все это пробивается в блендере, ну, такая, чтобы не в однородную массу, а так, ну, с крупиночками, понимаете, да? И люди говорят, это просто отвал кабины, как это вкусно. Мол, в ресторанах за это вы заплатите 1000 рублей, а дома можно приготовить за какие-то, в принципе, вменяемые деньги.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – плюс 7-495-925-04-44. Наша радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, вроде рабочий день заканчивается, да? Приятное известие. Завтра пятница, любимый в народе день недели, когда... Ну, начинают так это... К пятнице готовиться начинают аж с четверга. Ну, подбирать гардероб, там, планировать, куда после работы, так, чтобы потом в субботу не слишком рано, или наоборот, что в пятницу никуда не идти, потому что с утра в субботу нужно слишком рано встать. Рыбалка, там, дачи, поездки за город, к друзьям, к знакомым. В общем, вариантов множество. Так что, если вы уже отработали, желаю вам прекрасно добраться до дома, по возможности... не встречая никаких пробок, если, конечно, такое возможно. Потому что вот вроде бы лето, все куда-то разъехались, и, казалось бы, езди не хочу, но нет. То здесь, то там ведутся то восстановительные, то ремонтные работы, оно и понятно. Когда еще, если не летом? Поэтому, если есть возможность как-то без пробок, то желаю вам также без пробок добраться. Если же нет, то желаю, чтобы эти пробки... Вот вчера, кстати, на удивление, на Ленинградке была какая-то неимоверно маленькая пробка. Вот не знаю почему, прям вот буквально, как будто вот по Ленинградке вчера никто не ехал. Вот если кто вчера не ехал по Ленинградке, можно сегодня повторить? На бис, так сказать. Потому что я вчера домой доехал прям вот на удивление быстро. Страшно, вы знаете что? Страшно представить, что будет в сентябре. Когда вот эти вот ремонтные работы останутся, а люди, которые уехали, они вернутся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода, сообщает Интерфакс. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По данным агентства, такое решение уже фактически принято, но окончательно его утвердят у вице-премьера Александра Новака. При этом запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, как ожидается, будет продлен также на полгода. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил об улучшении ситуации на рынке топлива и горючих смазочных материалов в России. Лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы отпуска бензина и дизтоплива. Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса на торгах выросла на 6,5%. Нефть дорожает пятый день подряд, поскольку конфликт между США и Ираном усилил опасения насчет перебоев в поставках с Ближнего Востока. Напряженность резко возросла после того, как йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов, которые пытаются пройти через Баб-эль-Мандебский пролив на южном входе в Красное море. Сегодня они заявили, что нанесли удар по двум танкерам в рамках морской блокады Саудовской Аравии. Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты в ответ на такие вылазки будут наносить удары по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Маниле двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Он снова подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию украинского конфликта. Разговор также коснулся совместных проектов двух держав. Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипмиссии в США и России. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам принять меры по увеличению ввода жилья в этом году, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства. Распоряжение появилось по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию. Вице-премьер призвал уделять внимание срокам ввода, вовлечению участков в оборот, их эффективному использованию, обеспечению инфраструктурой. По данным Росстата, за первые 6 месяцев в России ввели жилья на 18% меньше год к году. В основную программу 83-го Венецианского кинофестиваля вошли 20 картин. Среди них новая работа британо-ирландского режиссера Мартина Макдонаха. Об этом сообщил художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера. Макдонах представит драматический триллер «Дикая лошадь». Также в основной программе, в частности, готический психологический детектив «Компания» Кейси Аффлека. Скандальная картина «Чертов ублюдок» немецкого режиссера Вернера Херцога. Старейший киносмотр пройдет в Венеции в начале сентября. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. На этой неделе, да-да, завтра у меня будет мини-отпуск. Ну, потому что напарник в отпуске, я думаю, а я чем хуже? Он там где-то, как это, в фильме-то «Особенности национальной рыбалки Зая», там где-то на курорте, а я здесь на топляке, да? Так вот, он там где-то в Карелии рыбов ловит, коптит их, употребляется всевозможными ингредиентами и гарнирами, а я, значит, здесь за двоих отдуваюсь. Ну, ничего, потом будет и на моей улице праздник, я тоже собираюсь уйти в долгосрочный отпуск, чуть подольше, чем на 2 недели, так что... Вот такие дела. Час этот посвятим, как обычно, обзору всего любопытного происходящего в окружающей нас действительности. Если вдруг, всякое бывает, вы хотите о чем-то написать, о чем-то поговорить, что-то обсудить, то вам известно средства общения. Сайт наш.ру, боты в Telegram и в Messenger. Везде принимаем сообщения с удовольствием.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Казалось бы, ребята, уже практически неделя прошла с завершения чемпионата мира по футболу, а страсти все не утихают. Дело в том, что аргентинские фанаты требуют переиграть финал. Они уверены, что судья был предвзят и помог, собственно, Испании победить Аргентину. Ну, если помните, вот это удаление, якобы все это судья придумал, и ничего такого не было, и удалять там было не за что, и красную карточку дали несправедливо. В общем, аргентинские фанаты даже запустили петицию с требованием провести финал заново. Уже ее подписали, эту петицию, 35 тысяч человек, но мне кажется, как-то это, ну, не спортивно. Ну, потому что игра, как бы, игра уже состоялась. Уже люди сделали ставочки. Ставочка зашла, либо не зашла. Вот это вот все, да. Уже с кубком сфотографировались. Уже, как бы, Лионель Месси уже заявил о том, что он больше не будет играть за сборную Аргентины. И что значит взять и переиграть? Ну, как-то это уже несерьезно.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Находите страшилку. Сейчас люди начали возвращаться из всевозможных райских уголков, ну, райских, как им казалось, и возвращаться не одни. Дело в том, что вот во Вьетнаме отдыхала барышня. Сразу после прилета в Москву она почувствовала боль в колене и в пятке. Потом заметила воспаление. В больнице девушке сказали, что у нее под кожей, как бы это сказать, пришельцы. Некие личинки песчаной блахи. Паразитов пришлось вырезать. Вот. Было это крайне болезненно, и я подозреваю, что и дорого. Поэтому вот как-то в следующий раз... А мне вылетать-то как раз в те края. Надеюсь, что там никаких песчаных блох уже не будет.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пришел вопрос от кого-то из наших слушателей. Неужели завтра не будет Пиктории? Нет, ребят, не будет Пиктории аж до сентября. Дело в том, что ваша любимая рубрика ушла на летние каникулы. Ну, если это можно назвать каникулами, месяц-то небольшой. Для того, чтобы вернуться в сентябре в прежнем виде, ну, возможно, что-то мы там подрихтуем, как-то сделаем еще более краше и наряднее, симпатичнее, но в том же самом привычном формате мы вернем ее в сентябре. Потому как программа трудозатратная, знаете, вот писатель Шолохов, он когда написал «Тихий Дон», он, по-моему, на 2 или на 3 года взял творческий отпуск. Ну, потому что монументальный труд требует после такого труда отдохнуть. Вот он 2 или 3 года был в творческом отпуске. Поэтому мы с напарником решили тоже взять небольшой творческий отпуск, почитать, набрать материала, как-то подготовиться к тому, чтобы новые пиктории были еще лучше. Ну, а если вам хочется пикторий, то напомню в сообществе «Пиктория на 10 баллов ВКонтакте» вы можете переслушать пиктории, которые уже прозвучали в эфире.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, все, пора, мне кажется, заканчивать наши вечерние посиделки и потихонечку расходиться, потому как вечер летний, прекрасный, сам себя не проведет. Его надо как-то провести. Поэтому предлагаю вам как-то составить планы какие-то, ну, на остаток этого вечера, заняться чем-нибудь таким, что прямо вот потом оставит приятное послевкусие. Не, я не про то, что завтра на работу, вы не про то, послевкусие вы не подумайте. На что-то такое, ну, полюбоваться закатом, не знаю, послушать, как щебечут, ну, птицы уже отщебетали, не знаю. Я вчера каких-то огромных жуков видел в Химках, ну, не человек, с коробок размером, реально, ребят, не вру, прям огроменные какие-то, ну, жуков, я не знаю, чем, но летний вечер надо проводить. Все, я собираюсь ехать в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. И напоминаю, ребят, завтра 10-бального шоу не будет, вернусь в понедельник. Завтра вас будут развлекать сначала подъемники, потом шоу дня, потом 3 часа музыки, новостей, и потом уже ваша любимая чартова дюжина, ну, а там уже и выходные. Все, мне кажется, ребят, больше мне сказать вам нечего, ну так, разве что пожелать прекрасно, прекрасно провести вот эти вот дни, когда мы с вами будем в разлуке. Простите за пафосные слова, в понедельник непременно вернусь и поинтересуюсь, как вы это время провели и всем ли удалось качественно отдохнуть.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели проливают конструкцию и разбирают завалы склада Wildberries в Краснодаре, который накануне был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Он уточнил, что возгорание локализовано, но полностью еще не ликвидировано. Между тем, логистический центр маркетплейса в Котовске Тамбовской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Тогда погибли 7 сотрудников ночной смены, 25 человек пострадали. В ту же ночь дроны атаковали логистический центр в подмосковной Электростали. Пострадал 61 человек, один погиб. Кроме того, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали склады маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала, что малые предприниматели, чьи товары пострадали при нападении на склад в Электростали, получат первые выплаты. Евросоюз окончательно принял 21 пакет антироссийских санкций. Среди них крупнейший за последние 4 года пакет индивидуальных рестрикций против 48 физических лиц и 170 юридических. Совет ЕС также вводит замораживание активов 94 банков и крупных финансовых институтов и запрет на предоставление им средств. Кроме того, ЕС впервые вводит возможность полного запрета на использование криптоактивов третьими странами. Стоянки для грузовиков, газобаллонных, электрических автомобилей запретили размещать под железнодорожными мостами и эстакадами. МЧС утвердила соответствующие изменения в свод правил пожарной безопасности. Они устанавливают новые требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта, передает РИА Новости. Среди прочего, ужесточены требования к применению пожаробезопасных материалов при строительстве. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения группы подростков на прохожих в центре Нижнего Новгорода, сообщил Следственный комитет. В эфире регионального телеканала вышел сюжет на эту тему. Подростки постоянно нападают на прохожих в центре города и избивают их. Одним из последних стало нападение на музыкантов, которые возвращались с репетиции. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Нижегородского управления представить доклад о ходе расследования дела. Решение не проводить жеребьевку перед серией пенальти матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» по соображениям безопасности нельзя считать нарушением правил игры, поэтому требование красно-белых о переигровке не удовлетворено. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц. 18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок по итогам серии пенальти. В конце основного времени форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счет с пенальти. После этого он подошел праздновать взятие ворот к трибуне болельщиков «Спартака», которые закидали поле стаканами. Главный арбитр встречи не стал проводить жеребьевку перед пенальти и объявил, что их будут бить ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита», исходя из соображений безопасности за поведение фанатов «Спартака». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Инвестиционные рекомендации. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

удочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил областной оперативный штаб. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах, уточняют информацию о последствиях обстрела. Перед этим оперштаб сообщил о ранении 5 жителей в результате атаки беспилотников. В частности, в поселке Прилетадельский мужчина пострадал после удара дрона по грузовику. В Белгороде беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. Там пострадали 3 человек. И еще один при ударе по территории предприятия в селе Красный Октябрь. Новый санкционный пакет Евросоюза предусматривает ограничительные меры против Московской биржи и заместителя председателя Центробанка, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. Совет Евросоюза утвердил 21-й пакет санкций против России. Он включает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и крупных финансовых учреждений. Совет добавил 51 компанию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения в связи с их поддержкой военно-промышленного комплекса России. Некоторые из них находятся не в Европе, а в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Сбербанк сообщил клиентам о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября. Он рекомендовал заранее закрыть их в мобильном приложении и перевести остаток средств на другие счета, передает РИА Новости. Закрыть их можно также в любом отделении. Ранее Центробанки отмечали, что карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка. Они не выполняют функционал, который обеспечивали. Международные платежные системы ушли с российского рынка весной 2022 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля отметила, что эти карты постепенно выводятся из оборота, но без определения конкретных сроков. Госдума приняла закон, который разрешает благоустройство велосипедных, пешеходных и беговых дорожек на местах уже существующих тропинок в лесах. В пояснительной записке авторы отметили, что жители просят благоустроить уже протоптанные дорожки в лесу, которые пролегают по удобным для них маршрутам, в том числе под кронами деревьев. При этом юридически данные тропинки относятся к лесным территориям, поэтому на них нельзя официально проводить работы. Музей-заповедник Петергоф и театр НИТИ к 200-летию парка Александрия создали аудиоспектакль «Далекое странствие Пупи». Он рассказывает историю первой хозяйки собственной дачи у моря, супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны. Парк был создан Николаем I для его супруги. Это семейная резиденция 4 поколений династии Романовых. Проводницей путешествий становится маленькая фарфоровая кукла Пупи, любимица принцессы Шарлотты Прусской, будущей императрицы. Вместе с хозяйкой кукла попадает в чужую страну и открывает мир заново. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы,
11: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти решили проработать смягчение лимитов на продажу бензина на автозаправочных станциях. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений по отпуску в одни руки менее 50 литров, сообщает РБК. По информации источников отрасли, министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Сегодня также стало известно, что власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода. Российские средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 172 беспилотника над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Между тем, ликвидирован пожар в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, который возник утром в среду из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее проинформировала также об атаке склада в Краснодаре. Там спасатели сейчас проливают конструкции и разбирают завалы. Логистический центр маркетплейсов в Котовске Тобольской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Эту меру Еврокомиссия в июне представила как центральную в новых рестрикциях. Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Еврокомиссию о пунктах назначения и объемах контрактов. Также она ввела требования для европейских компаний уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций также заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля будущего года. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Документ был подписан в декабре прошлого года по итогам визита в Индию Владимира Путина. Помимо этого, тогда была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 30 года, а также культурных обменов. Памятник писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля, в 97-й год со дня его рождения, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине. Там он снял свою последнюю в качестве режиссера картину «Калина Красная» в Белозерске. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Скульптуру создали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на средства федеральной субсидии. Накануне на Алтае открыл 28-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Также проходят традиционные Шукшинские дни. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет! Завершился чемпионат мира по футболу. Всех, кто болел за Испанию, как я, с победой. Теперь действительно можно спать спокойно. Месси, безусловно, великий. Еще более великим его могло сделать желание вовремя отступить и дать своей сборной, самой крутой по эмоциям сборной последних 10 лет, дать шанс без тебя, когда ты явно обуза. Не произошло. Поэтому поделом, конечно. Так, футболисты в отпуске, перед новым сезоном, скоро и мы туда, но пока еще нет. Даже на август задержимся, только было бы что играть, были бы новинки. Сегодня есть, сегодня будет одна, которую мы уже переносили 3 раза. Полная херь с ней творилась, но наконец-то произошло. Давайте уже к ним. Андрей Куренков, «Наше радио», «Йод».
2: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете, можно ли прочесть нотацию про себя, травят ли анекдоты дихлофосом и что плюют носом. «Фонотека» на нашем радио.
3: Группа ДДТ выпустила новую песню «Херь», которую уже исполняли на своих концертах, конечно же. И уж коли она шуточная, то вопрос по релизу только один – «Херь». Это существительное или глагол? Хотя в клипе вполне себе есть ответ. Это не то и не другое, то есть, конечно, существительное, но производное от другого существительного, короче, ребус. Решайте. А вот Алена Романова, бэк-вокалистка ДДТ, между тем на днях победила в полумарафоне «Сергиевым путем», который проходил в Сергиевом Посаде вдоль стен Троицы Сергиевой Лавры. 21,5 километр при температуре плюс 29 градусов в тени. Это епитимия какая-то. Знаете, бывает крестный ход, а это крестный бег. Полумарафон.
4: Группа ДДТ часто берет новую песню и пробует ее на зале, ту или иную аранжировку, потому что только живое исполнение песни, на мой взгляд, чаще всего дает тебе понимание, какой она должна быть. То есть получается этот диалог, слушается ли она, ты как бы ее слышишь вот этими другими ушами, которые расположены в зале уже.
3: ДДТ. Херь.

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Удивительная штука произошла за эту неделю. Два артиста выпустили каверы на одну и ту же песню. Тоже является частью вселенной, она же бледный бармен группы «Рондо». Или для кого-то группы «Иванушки Интернешнл». Но в это поверить сложнее. Неделю назад это сделал артист «Золото». Его версия стала саундтреком картины «Смешарики сквозь вселенные». И если вы сейчас представили себе классический мультфильм, то это не совсем так. Это именно художественный фильм, где все знакомые герои получат человеческие воплощения и сыграют кавер-версию советского фильма «Отроки во вселенной». Смешарики выросли. Конечно же, для такой работы пришлось поменять текст, потому что... Ну какой же бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный и все остальное в детском фильме? Пришлось спасать. Не проблема.

еще у нас является частью вселенной? По странному совпадению, это другой специалист по саундтрекам – Сироткин. Тут все по классике. Текст Александра Шаганова не трогали, музыку Игоря Матвиенко заметно поправили. Песня превратилась в мягкий, мечтательный инди с футуристичными, мерцающими синтезаторами и легковесными воздушными реверберациями. Хоть сейчас в любой космический фильм и даже в те же смешарики. Да, тут еще в соавторах аранжировки гитарист Сироткина Максим Макарычев, он же наверняка Макарыч, почти смешарик. Кстати, для поклонников группы Casual и Алексея Яшина лично. Если я правильно помню, то барабанщик группы Casual сейчас Николай Сафонов. В советское время Николаю довелось послужить в армейском военном оркестре, нашем, но на территории ГДР. Там он познакомился с Александром Ивановым, с которым через несколько лет встретился в группе «Ронда». Но до этого, сразу после армии, Николай потрудился в коллективе «Здравствуй, песня», где познакомился с Сергеем Мазаевым и Игорем Матвиенко. Это важно. И вот когда в конце 80-х группа «Ронда» стала менять свой репертуар, пыталась убежать от треков типа «Ванька, встанька», возник вопрос новых песен. И Николай Сафонов по старой дружбе обратился к Игорю Матвиенко. И тот подарил им только-только придуманного бледного бармена. Вот такая вот история. И странно, что Casual еще не сделали кавер или дуэт с Александром Ивановым на этот трек. Сироткин тоже является частью вселенной.

разбавленных лет.

0: У нас есть чего вспомнить, и у нас все хорошее, то, что у нас было.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: «Остановите землю, я сойду». В меру известный британский мюзикл 60-х годов. Название создатели тиснули с неизвестного граффити на улицах. С тех пор его где только не использовали. В поговорках, в кино, в журналах и, конечно же, в музыке. Самый свежий пример – новый трек Коли Гафта и Виталия Гребенщика «Хватит». По этому поводу ребята сегодня у нас в студии, сами все расскажут. Привет!
3: Привет!
2: Ну рассказывайте, все важное про новинку. Кто начнет?
3: Давай ты.
4: Лучше ты.
3: Нет, ты.
4: Нет, ты.
3: Ты.
4: Ты.
3: Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты.
2: Так, хватит, пацаны.
4: Господин ведущий, отвечает Виталий Гребенщиков.
3: За много-много лет дружбы с Колей и группой ГАЗ мы уже на самом деле делали какие-то попытки, но я почти все время отказываюсь от фитов, потому что мне прям надо, чтобы сильно совпадало, а это случается раз в несколько лет всего лишь. А сделать что-то все равно с парнями хотелось, я предложил весной, говорю, Коля, скинь просто все вообще, что в работе на будущее есть, все демки. Сел их подряд, слушал-слушал, и... ухо зацепилось за «Хватит», и потом я взял просто гитару, выписал текст и тут же попробовал спеть ее под гитару. И, собственно, оно и вышло как спеть как свою, а это как раз хороший критерий о том, что можно делать. И, кстати, родилась тут же идея о том, что не хочется участвовать в песне, как там голос второго куплета или просто где-то бэки в каком-то куске. В общем, было бы классно сделать что-то прям совместное на протяжении всей композиции. Я, по-моему, кстати... так и есть, довольно нагло сразу и сказала, давай я просто куплеты начну, и вообще будет мой голос сначала. И получилось в итоге здорово, на мой взгляд, вот этот перепад, что мои такие ровные монотонные куплеты, и Коля там где-то сзади на бэке, и мы меняемся в припевах. Я планирую эту песню даже под акустическую гитару попробовать еще сделать.
2: Коля, у меня такое ощущение, что у тебя спиздили трек. Он ведь вроде твой полностью.
4: Со старта музыкальной карьеры мне больше нравилось работать с людьми, а не в одного. Может быть, дело в музыкальном воспитании. После «Арии» моими кумирами стали «Ангел» и «Massive Attack», которые подбирали особенный голос под каждую песню. Для меня это еще эксперимент с эго. Я знаю, что люди рядом со мной могут спеть лучше меня, могут написать текст лучше меня, написать музыку лучше меня. И «Хватит» очень об этом. Ну, сами посмотрите. Текст куплетов из 2012-го. Это воспоминания о нашем ударнике Максе, который умер во сне. По большей части его написал Серафим Синотов, мой первый соавтор по ГАФТ. От меня там только пара строчек. «Лицо за стеклом», «Потерянный лик». А припев — это такой удар из 2026-го. Одна дражайшая моя подруга написала у себя в закрытом канале, как «устала от релизов друзей каждую пятницу». Меня это сильно расстроило, но я не люблю долго расстраиваться. Лучше написать хорошие строчки и сделать проблему шире моей боли. Чаще всего в ГАФТ аранжировку пишет Ваня Хохлов, а вот «Хватит» больше моих музыкальных решений. Может быть, поэтому мне интересно было дать место другому рассказчику в куплетах.
2: Ребят, когда я показываю пальцами круг вот так в воздухе, это значит «Хватит». Надо закругляться. Эфир не резиновый. Всего не расскажешь.
3: А про партию акустики?
2: «Хватит».
4: А про бас?
2: «Хватит».
4: А про синты?
3: Про одно изменение в тексте.
4: А про клип?
3: А анекдот, Коля, хочешь рассказать?
4: А хочешь, стихи почитаю?
5: Какой заяц! Какой орел! Какая блоха! Да хватит!
2: ГАФТ и Гребенщик. «Хватит».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Дальше у нас артист, который вполне мог разбавить выше дуэт парней. Такое часто бывает, но не в этот раз. Новый альбом Екатерины Яшниковой мог не случиться вовсе. Его песни писались не в один период, не в одном состоянии и даже не в одной жизни. Одни появились 6 лет назад, другие совсем недавно, после событий, которые, по словам самой артистки, буквально разделили ее жизнь на «до» и «после». А что для музыканта лучшая терапия? Музыка. Поэтому всю эмоциональную хронику последних лет решили оформить в почти документальный альбом. А уж коли он вырос из переживаний вины, стыда, разочарований и боли, связанных с отношениями, как реальными, так и гипотетическими, то и название ему дали «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». Самая личная пластинка Яшниковой.

0: все гораздо проще.
1: В альбом вошли 11 треков, среди которых два дуэта. С Егором Ефремовым из группы «Два Егора» и Антоном Макаровым из «Диктофона». Изначально совместных работ должно было быть больше, но не сошлись по графикам. А еще одна песня, задуманная как финальная точка альбома, выйдет позже, отдельным синглом. О как! Над треками трудились целых 5 аранжировщиков, но я бы, наверное, как минимум одного заменил на хорошего продюсера, который умеет выстраивать треки на пластинке в нужном порядке. Я к середине уже почти сдался и хотел отложить альбом, но во второй его половине обнаружился кое-какой родийный материал. Да, я понимаю, что диск концептуальный, две части, акустика, а потом мясо, но когда я это слушал первый раз, я же этого не знал. И мне кажется, это сыграет в итоге в минус. Хотя сейчас как? Главное, чтобы нужный трек залайкали. И он залетел в рекомендации. Это сделают фанаты. Так, а раз для записи нескольких номеров Катя специально моталась в Питер, то давайте запустим в эти рекомендации соответствующую песню. Екатерина Яшникова, «Поребрики».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио. Пепел.
1: В те далекие времена моего детства, как говорится в гениальном фильме Гарика Сукачева «Кризис среднего возраста», знакомство с миром сериалов происходило через «Рабыню Изауру» и «Богатые тоже плачут». Во втором была какая-то мерзотная тетка по имени Рамона. Поэтому все ромки во дворе становились Рамонами. И все кривые училки в школе, конечно же, тоже. И каждый раз, когда я вижу релиз артиста Рамона, я всегда думаю, откуда прозвище. А она не рассказывает. После почти годовалого перерыва Рамона возвращается с новым релизом, в котором неожиданно меняет фокус и звук. С гитарного инди в сторону мрачного и обволакивающего синти-попа. Не совсем наша тема, но дадим шанс. По словам артистки, песня «Это все ты виноват» появилась в период больших перемен и открывает новую большую главу в ее творчестве.
2: До песни «Это все ты виноват» мне казалось, что я все время пыталась понять кого-то другого. Почему люди уходят, почему остаются, почему делают больно, почему я так отчаянно цепляюсь за чувства, даже когда они меня разрушают. Новая песня стала первым моментом, когда мне захотелось перестать искать ответы снаружи и попробовать разобраться в себе. «Это все ты виноват» начинается как история эмоциональной зависимости, но уже в этапе, когда осознаешь, что это было на самом деле. А

0: Фанатека на нашем радио.
1: Группа Jukebox. Мои хорошие знакомые по прошлой жизни. Привет тебе, Валера Марьянов. По-моему, ни разу не была гостем нашей программы. Надо будет исправить. Начнем издалека. Владимир Иванов. Участник Jukebox'а, которого кто-то, может, знает по песенным шоу на больших телеканалах, а кто-то, может быть, путает с актером и КВНщиком Ваней Пышненко. Так вот, Володя выпускает сольный трек «Только лето». У него есть свой проект, имя ему «Хиппо». И я знал, что парням тесно в своей капельной форме, и они жаждут большего. В «Хиппо» Владимир выступает как автор, исполнитель и аранжировщик собственного авторского материала. Хотя в Jukebox'е тоже же есть аранжировки, наверное, но здесь они прям инструментальные. Полнейшее альтер-эго. И похоже, там его так прет, что... А давай сам, Володя.
2: Вообще, лето — это прекрасная пора для экспериментов. Летом я завел собаку, летом я начал заниматься серфингом, а также именно летом я поставил над собой эксперимент и начал писать по две коротких песни в неделю и выкладывать их в соцсети. Дело было так. Рано утром я шел на серфинг, по пути домой придумывал куплет-припев и в этот же день дома записывал у себя на студии, а на следующий день выкладывал. Когда к сентябрю-октябрю их накопилось около 60, я решил переслушать все то, что получилось, и понял, что там есть не только странный поток сознания, но и то, что хочется подпевать. И тогда я начал дописывать кусочки, которые мне нравились больше всего, и потихоньку их выпускать в виде полноценных песен. И назвал этот проект «Хиппо».
1: Большой, прям огромный респект, что 60 треков прошли модерацию и стали несколькими полноценными песнями. Потому что в современных реалиях нахождение в инфополе, дропах и активностях многие артисты просто валят и валят все, что написалось за 2 минуты. Вдруг завирусится. Володя не такой. И к созданию звука подходит очень здорово, даже к простому сообщению для радио. Где-то с юмором, где-то с тонкой лирикой, симпатичная строчка в пресс-релизе. И вот за юмор хочется зацепиться. Володя, нужна веселая гастрольная история.
2: Были у нас такие гастроли. 17 концертов на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Это было большое шоу, посвященное чемпионату мира по водным видам спорта.

0: Спорта с огромным количеством привлеченных артистов, оркестр, хор, балет, воздушные акробаты, лазерное световое оформление. Грандиозно, с размахом, ничуть не уступающее по масштабу олимпийским церемониям. Последний концерт приходился как раз на 2 августа, и мы с парнями из джукбокс прикрепили себе на спины огромные буквы «За ВДВ». Об этом знали только мы, и когда настала наша очередь выходить на сцену к микрофонам, оркестр и хор, единственные, кто мог видеть наши спины, продолжали играть, но уже сильно давясь от смеха. И я думаю, что тяжелее всего пришлось, конечно, хору и духовым, потому что там либо смеяться, либо играть и петь. Вот, как-то так.
1: Слушай, боюсь ошибиться, и, возможно, вам, пацанам, будет обидно, но это такая марьяновская история в его духе. Напомню, Валера Марьянов был много лет радиоведущим на очень хорошем радио 101. В эпоху до появления нашего радио, конечно. И вот это вполне в его стиле и в их стиле. Спасибо, ребята, к песне. Хиппо. Только лето.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: «Фонотека» идет в эфире, между прочим, уже четвертый год. И любопытнее всего мне в этом контексте следить за рубрикой «Детский сад». Многих, кого мы представляли еще юнцами в самом начале, за это время подросли. Кто-то пропал, кто-то вырос и изменился, а кто-то так и остался тем же ребенком. Помню, в каких-то первых выпусках у нас был поп-рэп-хулиган Фрик Пати. Эдуард Крайний, почти Эдуард Суровый, из Могилева, перебравшийся в Питер. Но от рэпа он тогда двигался в поп-рок, и мне было очень любопытно, от чего он отталкивался. Связывало ли его хоть что-то с нашим радио?
2: Я не думаю, что меня что-то особо связывает с нашим радио, так как я совершенно из другого инфополя и все детство слушал рэп, Касту, Гуфа и прочих исполнителей. В подростковом возрасте уже, когда я в колледже учился, я прогуливал пары под песни Земфиры, Сплин немного слушал. В общем-то и все.
1: Земфира признана иноагентом на территории Российской Федерации, как и некоторые члены группы Каста, ну, то есть какой-то след рока где-то на подкорках все же есть. Не может не быть. Но отдельный мой фан – это то, как Эдик рассказывал истории. В них столько энергии, открытости, радости, честности и непосредственности, что она может быть практически никакой, сама история, но подкупает вот этой вот детской манерой изложения.
2: Пару лет назад я жил бесплатно в отеле в центре Питера. Получилось так, что мои друзья устроились туда работать и выделили мне номер. Чуть позже отель временно закрыли, и мы решили не терять зря это время. Начали постоянно там тусовки устраивать. Каждый день, как в кино! Какие-то новые люди появлялись, бесконечно пьяный угар. Ой! И однажды мы решили сделать там закрытый концерт. Начальство было в отъезде и в целом туда достаточно редко являлось. Решили действовать. Нужно было нигде не спалиться, и все было достаточно секретно. Адрес писали каждому в личку отдельно, нигде его не указывали. В итоге все прошло достаточно хорошо. Ничего не сломали, ничего не разбили. Все были счастливые, радостные, покричали песни, со всеми пофоткались. Но! На кураже мы совершили очень большую ошибку. Мы решили после концерта, так сказать, продолжить банкет. Оставили какое-то количество людей. Какая-то рандомная девушка в очень пьяном состоянии пыталась играть на барабанах. Кто-то орал какие-то фристайлы в микрофон. Как обычно, на любой тусе в каждом углу там что-то происходит. И в целом какой-то шум и гам. И в один момент, когда ничего не предвещает беды, приходит сообщение, что начальник в пути и скоро приедет в отель. Мы все очень пьяные, начинаем паниковать, отправляем лишних людей домой. И мы все начинаем активно устранять следы проведенного концерта. Первым делом пришлось прятать аппаратуру. Начали заносить колонки на третий этаж в какой-то номер. Туда же барабаны прятать, микрофонные стойки, вообще все-все-все, что было. Я смотрю, какая-то девчонка тем временем моет пол, причем по собственному желанию, просто решила помочь. Вроде бы все кое-как убрали, выгнали лишних людей. Все нормально, ничего не видно, все как и было. И что вы думаете? В итоге никто из начальства не приехал в тот день. Вот было так обидно, просто! Как же я обломался! Мне очень хотелось дальше веселиться. Было такое состояние, когда хочется брать максимум. Мораль истории такова. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не пришлось потом, будучи пьяным, тащить на горбу акустическую систему на третий этаж и прятать ее там.
1: Настоящая фрик-пати вышла. Как же это знакомо все. На уровне возвращения родителей, которые передумали возвращаться, а вы уже все закончили раньше времени и сделали уборку. За время отсутствия в орбите нашего внимания фрик-пати подрос как музыкант, с рэпом завязал вообще, по-моему, и пошел куда-то в сторону панка. Если не в музыке, то в текстах. Если не вообще, то в новом треке. И в лучших традициях жанра Эдик заставил меня, конечно, попотеть над созданием цензурной версии его нового трека «Кино». Да, я не прохожу мимо песен с таким названием и с такой темой. Фрик-пати. Кино.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Где-то тут должен был прозвучать новый трек группы «Инфекция», но заявленная активность куда-то исчезла. Пост с обещаниями пропал, и еженедельного трека нет. Что-то там у Найка случилось, ждем, но хотелось бы сейчас все же, а не к 45-летию группы. Фильм про группу «Кис-Кис» вышел сегодня где-то на платформах, в интернетах. Можно ознакомиться и посмотреть. Жаль, не прислали и не сделали под него новую песню. Квартет И начал съемки своего нового фильма «Мой немолодой человек». Узнаем, о чем говорят немолодые мужчины пожилого возраста и как они любят. В общем, все эти три новости у нас в финале объединит группа «Родопи», которая к ним никакого отношения не имеет, но они девочки и мальчики, они поп-панки и их новый трек про любовь. На этом все. Вы слушали программу «Марафон 15». Никому сегодня не спасибо. Все сам, один без ансамбля. Андрей Куренков, имя этому герою. Пойду смотреть «Одиссею» в кино, чего и вам желаю, а через неделю хорошей музыки должно быть много. Пока. «Родопи, я твоя любовь».

0: «Аптека» на нашем радио. Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России Дмитрий Харатьян.
0: Авторские новости.
1: Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки вверх» в Лужниках. В Москве также выступит испанская СК-группа «The Locust», которая порадует фанатов и в Челябинске. В столице Южного Урала увидят кино и «Алису». Чайф отправится в Волгоград, Ленинград – в Псков, а князь в Анапу – Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова и Вадим Самойлов. Дмитрий Харатьян рассказал НСН о своем музыкальном проекте, который сегодня даст концерт на ВДНХ.
2: Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой коллектив музыкальный. Я пришел на киностудию 15 лет с гитарой, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это мой дебют в кино. С чего все и началось. И вот не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется «Коктейль Проджект». Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. В основном костяк — это песни в кино, которые я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», «Зеленый фургон», «На Дерибасской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще то, что накопился материал за всю свою жизнь, конечно. Это и авторские песни, и «Розенбаум», и «Высоцкий», и очень много «Окуджавы».
1: Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой и указал на настоящих рокеров.
2: Это условное название, это собирательная рок-звезда, да? Рок-звезды там — это Гарик Сукачев или Костя Кинчев, Слава Бутусов.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии билетных операторов, «Папа» Сергеем Маковецким на сцене Ленкома и «Женитьба» в Театре Моссовета. Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет генерал-губернатора Милорадовича в спектакле Малого театра под названием «14 декабря» по пьесе Владимира Мединского. Артист также не согласился с критиками «Гамлета» с Юрой Борисовым.
2: Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова, нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный, поставлен как раз в поисках новых форм. Искусство, оно такое очень неоднозначное. Игра актеров и постановки тоже. Они могут быть вызывающими, провокационными, могут быть разными, неприятными и могут будоражить. И вообще главное это в искусстве, особенно в театральном, это катарсис. В принципе, цель и задача искусства — вообще дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех в сторонах. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Я вот за такое искусство.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото». Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какие прекрасные группы соберутся на фестивале в это воскресенье, и поговорим о новостях и планах команды «Рок». Привет! 26 июля в Москве пройдет фестиваль прекрасных групп. На открытой площадке территории у ДК имени Горбунова зрителей ждет 7-часовой музыкальный марафон. От панка и рока до фолка и авторской песни. На сцену выйдут запрещенные барабанщики, Билли Новик с акустической программой из песен Егора Летова, Брини Мир, Монгол Шуудан, Подонки, Седьмая раса и группа FPG, которая и стала идейным вдохновителем и организатором фестиваля. Антон Пух рассказал о концепции музыкального праздника.
2: Идея-то проста. Хорошо провести время, потому что все, без исключения, участники этого фестиваля, это мои друзья, и мне лично будет очень приятно их видеть. И я надеюсь, и им, и вам, дорогие зрители, это для вас тоже будет праздником. Для меня это мечта — собрать вот этих всех моих любимых людей и исполнителей в одном месте, в нашей легендарной горе.

пропустите фестиваль прекрасных групп в это воскресенье, старт в 15:00. Группа «Рок Привет» представила новый трек – кавер на песню «Дорога в облака» группы «Браво». На этот раз музыканты переосмыслили знакомый хит в стиле рок-группы «Shinedown». На ресурсах команды можно не только послушать трек, но и посмотреть стильный

0: Музыканты группы «Рок Привет» объявили, что летние концерты коллектива в Москве и Санкт-Петербурге станут последними сольными выступлениями группы в двух столицах в этом 2026 году. После этого команда возьмет длительную паузу, ну а чего ждать поклонникам, новых релизов или возвращения с обновленной концертной программой, пока неизвестно. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

пустой, в ногу с ним стопами тень.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти решили проработать смягчение лимитов на продажу бензина на автозаправочных станциях. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений по отпуску в одни руки менее 50 литров, сообщает РБК. По информации источников отрасли, министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Сегодня также стало известно, что власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, срок которого заканчивается 31 июля и еще на один месяц, а на экспорт бензина сразу на полгода. Российские средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 172 беспилотника над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Между тем, ликвидирован пожар в логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, который возник утром в среду из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее проинформировала также об атаке склада в Краснодаре. Там спасатели сейчас проливают конструкции и разбирают завалы. Логистический центр маркетплейсов в Котовске Тобольской области возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 18 июля. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Эту меру Еврокомиссия в июне представила как центральную в новых рестрикциях. Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны информировать Еврокомиссию о пунктах назначения и объемах контрактов. Также она ввела требования для европейских компаний уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций также заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля будущего года. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Индией о временной работе граждан одного государства на территории другого. Документ был подписан в декабре прошлого года по итогам визита в Индию Владимира Путина. Помимо этого, тогда была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 30 года, а также культурных обменов. Памятник писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля, в 97-й год со дня его рождения, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Шукшин неоднократно бывал на Вологодчине. Там он снял свою последнюю в качестве режиссера картину «Калина Красная» в Белозерске. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Скульптуру создали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на средства федеральной субсидии. Накануне на Алтае открыл 28-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Также проходят традиционные Шукшинские дни. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

ночами, уходил опять к своей печали.

Я вслух читаю. Чудище я сразу убиваю. Скатерть, самобранку забираю. Песни про себя я напеваю.

0: Наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лучах.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот

небе серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: наше радио.
1: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.